0: В Приморье преимущественно без осадков, ветер юго-западный, южный, от умеренного до сильного местами сильный. Температура воздуха в разных районах Приморья от 12 до 26 градусов со знаком плюс. Ну а если точнее, то в Находке сегодня прохладнее всего в крае, это 12 градусов, в Уссурийске и Арсеньеве до 22, в Партизанске 17 градусов, в Дальнегорске 19, в Красном Яре также аналогичная температура 19 градусов, а в Андреевке плюс 18.
1: Реклама. Свежий, пикантный, родной и любимый. Вкус по-домашнему неповторимый. К мясу добавьте, заправьте салат. Каждый в обед будет искренне рад. Майонез от Максима Провансаль. Добавьте вкуса в вашу жизнь.
0: О валюте. Один американский доллар сегодня стоит 75 рублей 44 копейки, евро 88 рублей 27 копеек, один китайский юань 11 рублей и 3 копейки. Далее новости.
2: Главная тема этого выпуска – жителям Приморья рекомендовали не разгоняться. Сейчас расскажу, почему. В Приморской ГИБДД призвали автолюбителей соблюдать безопасный скоростной режим. Поводом стало происшествие в районе Новопокровки, где автомобиль слетел с дороги в реку и утонул вместе с водителем. В автоинспекции назвали превышение скорости одной из главных причин серьезных аварий. Кроме того, специалисты рекомендовали приморцам быть готовыми к внезапному появлению диких животных на дорогах Приморья, отметив, что резкие маневры на большой скорости могут причинить вред как животному, так и водителю. Пациентов поликлиники во Владивостоке эвакуировали, как сообщает наш корреспондент. Людей и персонал вывели на улицу из медучреждения на Черемуховой. При этом сквозной проезд через территорию поликлиники закрыт. Во всех ближайших внутриквартальных проездах собрались заторы. Кроме того, сигналы тревоги сработали в краевой поликлинике на Интернациональной и в одном из торговых центров в том же районе. В России растет спрос на кроссворды и судоку. Продажи журналов с головоломками выросли на маркетплейсах почти на треть. Также растет популярность раскрасок, наибольший спрос на черные, где нужно повторить шедевр Малевича. Кроме того, россияне стали чаще покупать настольные игры. Эксперты уверены, что продажи в этой группе товаров увеличились на фоне ограничений интернета. Кроме того, разгадывая кроссворды, люди пытаются избавиться от цифровой зависимости и усталости. Далее новости одной строкой. Камер на дорогах Владивостока станет больше. Они будут фиксировать сразу и превышение скорости, и поворот в неположенном месте, и парковку под запрещающим знаком. Школьные уроки предложили проводить на улице. Такую практику хотят ввести для первоклассников в мае и в сентябре при хорошей погоде. На этом пока все новости. Будьте с нами.
1: Владивосток FM.
2: О дорожном движении информацию представляет компания «Пенетрон». Владивосток, Снеговая, 17В, телефон 8-914-705-12-64. Пробки 4 балла во Владивостоке. Главные затруднения между Зарей и Молодежной в оба направления. На Русской, на Баме, на Гамарника и Иртышской, в Снеговой паде, на Третьей рабочей. От площади Луговой до Авангарда из-за аварии. От Акатовой в сторону Золотого моста. Скопление в центре, на Энгершельде в сторону ЖД вокзала, на Спортивной, Борисенко и Пафадеева на объездную трассу. Пока на этом все.
1: Реклама.
3: Течь дал бассейн, в подвале вода, сыро в квартире – это беда.
4: Беда? Ерунда! Звони в «Пенетрон», он поможет всегда.
5: Проникающая гидроизоляция «Пенетрон», ремонтные смеси для бетона и профессиональные строительные герметики решат любую проблему гидроизоляции в доме, в бассейне, квартире или гараже. Компания «Пенетрон Владивосток», Снеговая, 17В, телефон +7 914 705 12 64.

0: Середина часа на радио нашего города.
1: 10:30 в Приморье.
0: Слушай.
2: Слушай, слушай. Слушай радио нашего города.
0: Владивосток FM.
1: О погоде в Приморье сегодня преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, южный, умеренный до сильного. Местами сильная температура воздуха в разных районах края от 12 до 26 градусов. Преображение сегодня 13 градусов. Кавалерово и Спасскидальнем ожидается до 24. В Дальнереченске и Лесозаводске до 21. В Лучегорске плюс 20.
0: Владивосток FM.
1: О погоде во Владивостоке. Сейчас температура воздуха 10 градусов выше 0. Днем ожидаем до 14-16. А переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный от умеренного до сильного. Временами сильный.
3: Информацию о дорожном движении представляет автосервис «Галант Моторс». Телефон 246-46-76. 246-46-76. Пробки 3 балла во Владивостоке в эти минуты. Затруднение на Русской в оба направления от Зари до Гоголя. По Котельниково-Аллилуево на третью рабочую. В центре на Эгершельде от Казанского моста в сторону ЖД вокзала. В районе радиоприбора на Чуркине от площади Луговой до Гайдамака. Также скопление на Вилково, Спортивной и Борисенко.
0: Реклама. Что важно в дороге? Уверенность и безопасность. Автосервис «Галант Моторс» – это уверенность в вашем авто. «Галант Моторс» – замена технических жидкостей в вариаторах, роботах, автоматических коробках передач, а также развал схождения на 3D-стенде. 15 лет опыта заботы о ваших авто. «Галант Моторс». Запишитесь на ремонт и техническое обслуживание уже сейчас. Владивосток, улица Невская, 37А. 246-46-76. Реклама. Открытый институт приглашает на обучение с помесячной оплатой, без отрыва от работы, с получением государственного диплома о высшем образовании. Поступление круглогодично, без ЕГЭ, с возможностью сокращения сроков обучения. Алиутская, 11. Телефон 261-00-25. 261-00-25. Автономная канализация «Топаз» – это революционные технологии очистки сточных вод от компании «Топол Эко». «Топол Эко».
4: 2-540-900. 2-540-900.
5: Я... Yeah.

0: Вам требуется медицинское оборудование для реабилитации ваших родных и близких, медицинские кровати, инвалидные коляски, ходунки, трости и многое другое всегда в наличии. Служба «Забота», проспект Столетия, Владивостоку, 28В, Гамарника, 3А. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Золотая колесница. Из точки А твой груз стремится, и в точке Б вмиг очутиться поможет золотая колесница. Золотая колесница по России и за границу. Добро пожаловать в мир логистической компании «Золотая колесница».
2: Компания «Золотая колесница». Надежная и быстрая доставка ваших грузов. Автожелезнодорожные и морские перевозки по России, из Китая и СНГ и в любую точку мира. «Золотая колесница». 239-26-39.
3: Постоянный насморк, кожный зуд или кашель – не занимайтесь самолечением. Точная диагностика, современные методы, прием взрослых и детей. Прием ведет опытный врач-аллерголог. Клиника «Аквалор», телефон 245-0202. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: FM. Реклама.
1: А расскажи мне сказку про наш автомобиль.
2: Он от камеры ушел, от аварии ушел, от угона ушел, а коррозия его и съела.
1: Надо было делать антикор.
2: Специализированный антикоррозийный центр «Алион Антикор». Учитесь на чужих ошибках. Звоните 250-2040.
3: Приморская сцена Мариинского театра представляет 29, 30 и 31 мая закрытие сезона. Грандиозная премьера балета «Ромео и Джульетта». Собственная, уникальная постановка театра. Билеты на сайте, в кассах и в мобильном приложении театра. Возрастное ограничение 12+.
0: Ваша реклама на радио Владивосток FM.
4: 260-87-87.
0: Радио нашего города.
5: FM Stereo Владивосток.
0: Владивосток FM. Твой город, твой край, твоя история.
6: История нашего края.
7: История нашего края.
2: Георгий Филиппович Денби. Российский рыбопромышленник британского происхождения. Один из основателей промысла морепродуктов на Дальнем Востоке. Организатор первого российского коммерческого представительства в Японии. Родился 16 февраля 1841 года в Лондоне. С юных лет на рыбных промыслах, которые привели его во Владивосток. Принимает русское подданство. И в 1877 году вместе с Яковом Семеновым стал соучредителем фирмы «Семенов и Ко». Был членом общества изучения Амурского края, куда передал немало средств для музея, а также экспонатов, рассказывающих о богатстве дальневосточной флоры. Удалившись в старости от дел, много путешествовал. Помимо Владивостока, он имел дома в Хакодате и Гонолулу. Скончался 15 ноября 1916 года. Похоронен в семейном склепе в Нагасаки.
6: История нашего края.
0: Твой город. Твой край. Твоя история.

0: Итак, о погоде. В настоящее время во Владивостоке температура воздуха 10 градусов выше 0. В течение дня ожидаем 14-16 градусов. Переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный от умеренного до сильного. Временами сильный. Приморье сегодня преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, а южный. Умеренный до сильного. Местами сильный. Температура воздуха от 12 до 26 градусов в разных районах Приморского края. Находки сегодня холоднее всего в крае. Плюс 12. Вот в Уссурийске и Арсеньеве ожидается до 22 градусов. В Дальнегорске и Красном Яре 19 выше 0. В Партизанске 17 градусов. В Андреевке 18. О валюте. Один американский доллар сегодня стоит 75 рублей 44 копейки. Евро 88.27. Один китайский юань 11 рублей 3 копейки. Далее новости.
1: Главная тема этого выпуска – Владивосток готовится ко Дню Победы. Партнер новостей – ООО «СЗ Аврора ДМС Групп». Жилой комплекс «Небовиль». Владивосток готовится к празднованию Дня Победы. Программа 9 мая начнется в 10 утра с парада на Светланской. В течение дня на Центральной площади и на других площадках запланированы концерты, памятные акции и угощения солдатской кашей. А завершится праздник в 22 часа фейерверком, который запустят с Корабельной набережной. Напомню, что генеральная репетиция Парада Победы пройдет уже завтра с 7 до 13 часов. В этот период будет полностью закрыто движение по улицам в районе Центральной площади и ЖД вокзала. Кроме того, на Корабельной набережной с вечера 8 мая закроют платную парковку. Полностью ограничения снимут 9 мая, ближе к полуночи. Правила сдачи экзаменов на водительские права изменились в России. По данным парламентской газеты, теперь у курсантов автошкол будет 2 месяца после успешной сдачи теории. Если за это время практику сдать не получится, придется пересдавать и теорию. За использование телефона, камеры и других гаджетов к экзамену не допустят. Также водительские права будут аннулировать, если владелец пропустит внеочередной медосмотр. Далее новости одной строкой. В Приморской ГИБДД призвали автолюбителей соблюдать безопасный скоростной режим. Поводом стало происшествие в районе Новопокровки, где автомобиль слетел с дороги в реку и утонул вместе с водителем. В России растет спрос на кроссворды и судоку. По словам экспертов, россияне покупают их, чтобы избавиться от усталости и цифровой зависимости. На этом пока все новости. Выпуск представляет жилой комплекс «Небовиль».
2: Реклама. Есть место, где каждый рассвет приносит радость, где уют и безопасность становятся вашими верными спутниками, где смех детей наполняет каждое пространство. ЖК «Небовиль» – это не только комфортное жилье, но и разумный выбор для вашей семьи и ваших инвестиций. Отличное расположение, развитая инфраструктура района и продуманные планировки – все, что нужно для жизни. Подробности о старте продаж вы можете узнать по телефону 254-23-24. Застройщик ООО «СЗ Аврора ДМС Групп». Проектная декларация опубликована на сайте наш.дом.рф.
3: Владивосток FM.
4: Владивосток ток FM.
1: Информация о дорожном движении представляет АКБ «Лантабанк АО». Телефон 207-07-23. В эти минуты заторы между Столетией и Зарей в оба направления, но в центр скопления до Гоголя сохраняется. На край больницы авария произошла, по Алиутской затруднено движение от Покровского парка до поворота на Светланскую. Заторы по Аллилуево на третью рабочую, по Фадеево на объездную трассу. При этом общий уровень загруженности всего 3 балла. Пока на этом все.
2: Реклама. Как защитить сегодня свои накопления при нестабильном рынке? Физическое золото и серебро – один из самых устойчивых активов последних лет. Их котировки растут даже тогда, когда рынок замедляется. Лантабанк предлагает слитки в золоте, серебре и инвестиционные монеты с гарантией подлинности. Защитите свои сбережения. Переведите часть накоплений в драгоценные металлы. Лантабанк – надежность, обеспеченная золотом.

Восток. Находка и преображение. Уссурийск, Спасск, Лесозаводск, Дальневеченск, Лучегорск и Красный Яр. Арсеньев, Ковалерово и Дальнегорск. Зарубино. Мы вместе.

Радио Владивосток ФМ. Радио нашего края. 268 населенных пунктов. Более 1,5 миллионов человек. Ежедневно и круглосуточно. Каждая минута для тебя. Владивосток ФМ. Мы

0: Середина часа на радио нашего города.
1: 11:30 в Приморье.
0: Слушай.
2: Слушай, слушай. Слушай радио нашего города.
0: Владивосток FM.
1: Итак, о погоде в Приморье. Сегодня преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, южно-умеренный, до сильного, местами сильный. Температура воздуха от 12 до 26 градусов в разных районах Приморья. Ну а если конкретнее, то в Преображении сегодня плюс 13, в Ковалерово и Спаске Дальнем 24 со знаком плюс. В Дальнереченске и Лесозаводске 21 градус, в Лучегорске 20 градусов тепла.
0: Владивосток FM.
1: О погоде во Владивостоке. Сейчас температура воздуха в городе Нашинском 10 градусов выше 0. Днем ждем до 14-16. Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный от умеренного до сильного, временами сильный.
3: Информацию о дорожном движении представляет Альянс Телеком. Телефон 205-400. Большой затор растянулся сейчас от Зари до Гоголя, мешают дорожные работы. Проблемы с трафиком от Баляева на третью рабочую по улице Котельникова. Затруднения в центре из-за ДТП на край больницы. Небольшие заторы сейчас на перекрестке Василковой и Анны Щетининой и на Снеговой в районе ДСК.
0: Реклама. 3, 2, 1. Ваш дом готов к запуску. Пора выходить на новую орбиту. Тариф космический от Альянс Телеком до 500 мегабит в секунду. И ТВ без зависаний. Стабильная скорость даже вечером. Оставьте заявку на сайте inetvl.ru или по телефону 205-400. Альянс Телеком не просто работает, а летает. Реклама.
4: Давайте знакомиться. Я тонко чувствую настроение. Могу проявлять твердость характера или быть нежным. Я готов к любому повороту событий. Готов быть первым, вторым или остаться на сладкое. С любовью из Преамурья. Серышевский. Творог с именем.
3: Федеральная служба заботам. Здесь вы найдете необходимое для ухода и реабилитации. Медицинское оборудование можно не только приобрести, но и взять на прокат. Возможность оплаты по электронному сертификату. Подробности по номеру 290-53-36. 290-53-36. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Планы на выходной. Семейный шопинг, кино, обед в кафе, во вкусные точка или на фудкорте.
6: За один день мы не успеем.
5: В Черемушках успеем.
7: Торговый центр Черемушки – это шопинг в магазинах известных брендов. Детский мир, Кари, Глория Джинс, Санлайт. Идеальный выходной.
5: В любой день недели. Черемуховая, 15, торговый центр Черемушки.
3: Аллергия отнимает силы и мешает жить. Хватит это терпеть. Запишитесь на прием к аллергологу-иммунологу, чтобы просыпаться бодрым каждое утро. Клиника «Аквалор», телефон 245-0202. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Ваша реклама на радио «Владивосток FM». 260-87-87. Ярко и креативно. Выгодно и эффективно. 260-87-87. Радио нашего города.
8: FM Stereo Владивосток.

0: FM. Реклама. 23 мая. Дефрис. Дали 2026. Грандиозная архитектурная выставка. Главное событие сезона загородной жизни. В одном месте соберутся лидеры ландшафтной отрасли, идеи, эксперты, решения и семейный праздник. Регистрируйтесь на сайте dali2026.ru.
1: Аудитория 0+.
2: Ваша реклама на радио Владивосток FM. 260-87-87. Радио нашего города. FM Stereo.
3: Владивосток. Владивосток FM.
4: Твой город, твой край, твоя история.
5: История нашего края.
6: История нашего края.
7: Уши – крохотный островок в Амурском заливе Японского моря, в 160 метрах к северо-западу от острова Русский. Представляет собой две скалы, соединенные низким перешейком и по внешнему виду напоминающие уши. Среди местных жителей также распространено название «ослиные уши». Размеры острова около 45 метров в длину и 22 в ширину. Максимальная высота над уровнем моря – 6 метров. Остров почти полностью лишен растительности. В январе-феврале вокруг острова образуется неподвижный лед. Летом до острова можно дойти вброд.
5: История нашего края.
4: Твой город, твой край, твоя история.
6: Любимый край, любимое радио.
8: Радио Владивосток FM.

0: погоде выпуск представляет торговая марка от Максима. Майонез от Максима Провансаль – прекрасное дополнение для ваших любимых блюд. Итак, во Владивостоке фактическая погода 10 градусов выше 0. В течение дня ожидаем от 14 до 16. При ветре юго-восточном умеренном до сильном, переменной облачности и без осадков сегодня во Владивостоке. Приморье преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный до сильного, местами сильный. Температура воздуха от 12 до 26, выше 0 в разных районах Приморского края. Находки сегодня 12 с плюсом. В Уссурийске 22, в Арсеньеве также 22 градуса, в Партизанске 17 градусов, в Дальнегорске и Красном Яре до 19, в Андреевке 18 градусов, выше 0.
1: Реклама. Свежий, пикантный, родной и любимый. Вкус по-домашнему неповторимый. К мясу добавьте, заправьте салат. Каждый в обед будет искренне рад. Майонез от Максима Провансаль. Добавьте вкуса в вашу жизнь.
0: О валюте. Сегодня один американский доллар стоит 75 рублей 44 копейки, евро 88,27, один китайский юань 11 рублей и 3 копейки. Далее новости.
2: Главная тема этого выпуска – часть Владивостока осталась без горячей воды. Сейчас подробности. Часть Владивостока осталась без горячей воды после отключения отопления. Сразу два крупных порыва произошло на теплосетях на Калинина и в районе Третьей Рабочей. Горячей воды со вчерашнего дня нет на Чуркине и на Тихой. Еще больше домов, не получающих услугу, расположены от фуникулера до улицы Ладыгина. Также зафиксированы отключения в отдельных домах от Игершельда до Зари. Всего в списке 765 адресов. О том, когда потребителям вернут горячее водоснабжение, пока ничего не известно. И в продолжение темы. В результате порыва теплотрассы во Владивостоке погибли два человека. Уже установлено, что это бездомные, которые ночевали рядом с местом аварии. Делом уже занимается Следственный комитет. В частности, проводится доследственная проверка на предмет признаков халатности, которая привела к трагическим последствиям. Кроме того, следователи установят, по какой причине люди, жившие у теплотрассы, не были вовремя замечены социальными службами. Треть российских выпускников оценивает свои шансы на поступление в ВУЗ с помощью нейросетей. По данным исследования, чаще всего школьники хотят рассчитать проходной балл, составить список подходящих университетов или узнать о местах на бюджете. Если искусственный интеллект подтверждает высокую вероятность поступления в желаемый ВУЗ, более половины школьников начинают усерднее готовиться к ЕГЭ. При этом почти 70% опрошенных перепроверяют информацию в официальных источниках, так как боятся ошибок в расчетах. Далее новости одной строкой. Владивосток готовится к празднованию Дня Победы. Программа 9 мая начнется в 10 утра с парада на Светланской. Напомню, что генеральная репетиция парада Победы пройдет уже завтра с 7 до 13 часов, а корабельную набережную закроют с 6 утра. На этом пока все новости. Будьте с нами.
1: Владивосток FM.
2: Информация о дорожном движении представляет компания «Пенетрон Владивосток». Снеговая, 17В, телефон 8-914-705-1264. Сейчас со затруднением между Зарей и Некрасовской в оба направления. Пробка серьезная по Аллилуево на Третью Рабочую. Скопление в центре по основным улицам в районе ЖД вокзала. На повороте от Луговой на Светланскую из-за аварии. На Радиоприборе, на Патроклем, по Фадеево, на объездную трассу, на перекрестке Василковой и Анны Щетининой и, конечно, на улице Русской. На этом все. Наш номер 8-904-6-2-9-0-2-0-9.
1: Реклама. Пенетрон Владивосток. Это более 30 лет гидроизоляции объектов и работ любой сложности. Компания Пенетрон Владивосток. Снеговая, 17В. Телефон +7 914 705 12 64.

0: calot passible, trop jeune pour mourir.
1: Середина часа на радио нашего города.
2: 12:30.
1: Слушай.
3: Слушай, слушай. Слушай радио нашего города.
1: Владивосток FM.
2: Что-то похожее на лето за окном, что-то похожее на пятницу в душе. Это Владивосток FM. С вами Таня Китова. Ну и, как всегда, в половинке расскажу о прогнозе погоды. В Приморье сегодня преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный до сильного, а местами сильный. Температура от плюс 12 до плюс 26 в разных районах. Так, в Преображении 13 градусов, в Дальнереченске и Спасске-Дальнем 21 градус, в Лесозаводске 22, в Ковалевске Лерова плюс 24.
1: Владивосток FM.
2: В столице Приморья сегодня переменная облачность без осадков, ветер юго-восточный умеренный до сильными, временами сильный, температура от плюс 14 до плюс 16 градусов. Информацию о дорожном движении представляет автосервис «Галант Моторс». 246-46-76, 246-46-76. Сейчас заторы наблюдаются в центре на основных направлениях. Еще подгружена Русская, проспект Столетия из-за дорожных работ, а еще авария на Третьей Рабочей мешает движению по улице Котельникова в сторону Кольца.
1: Реклама. Что важно в дороге? Уверенность и безопасность. Автосервис «Галант Моторс» – это уверенность в вашем авто. «Галант Моторс» – замена технических жидкостей в вариаторах, роботах, автоматических коробках передач, а также развал схождения на 3D-стенде. 15 лет опыта заботы о ваших авто. «Галант Моторс». Запишитесь на ремонт и техническое обслуживание уже сейчас. Владивосток, улица Невская, 37А. 246-46-76.
3: Владивосток FM.
1: Реклама.
4: Нас

0: Любимую музыку нужно слушать на виниле. Огромный ассортимент классической и современной музыки на виниловых пластинках ждет вас в салоне Digital Hall. Digital Hall – рай для коллекционеров и ценителей. Партизанский проспект, 28, телефон 242-40-25.
1: Нужны средства для реабилитации и ухода? Звоните в службу «Забота». Медицинские кровати, инвалидные коляски, трости, кислородные концентраторы, подгузники и многое другое. Телефон 290-53-36, 290-53-36. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: За выгодными покупками в Рэми и Рэми Сити. До 12 мая шашлык классический и кавказский Ратимир 1 килограмм всего за 449,90. Предложение ограничено и действует по карте Рэми Клуб.
3: Рэми всегда выгодно.
4: Планы на выходной. Семейный шопинг, кино, обед в кафе, во вкусные точка или на фудкорте.
5: За один день мы не успеем.
4: В Черемушках успеем.
6: Торговый центр Черемушки – это шопинг в магазинах известных брендов. Детский мир, Кари, Глория Джинс, Санлайт. Идеальный выходной.
4: В любой день недели. Черемуховая, 15, торговый центр Черемушки.
1: Заложен нос или болит ухо, вернем комфорт за один визит. Клиника «Аквалор», телефон 245-0202, проспект Острякова, 9А. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
8: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

0: FM. Реклама. Весна. Время обновления квартиры, дома, дачи и бизнеса по умной цене. Магазин бытовой техники от производителя «Вилмарт» открылся во Владивостоке. Водонагреватели, кондиционеры, стиральные и сушильные машины, автомат, полуавтомат и даже с вертикальной загрузкой. Холодильники и крупные лари для дома, ресторанов и баз отдыха. Мини-холодильники, мелкая бытовая техника и многое-многое другое по доступным ценам. Магазин «Вилмарт». Техника от производителя. ТЦ «Квадрат». Пихтовая 5В. Скидки до 11 мая. Консультация по телефону 2900 010. 2900 010.
1: За выгодными покупками в Реми и Реми Сити. До 12 мая напиток любимый в ассортименте 950 мл всего за 99,90. Предложение ограничено и действует по карте Реми Клуб.
2: Реми всегда выгодно.
1: Золотая колесница. Из точки А твой груз стремится, и в точке Б вмиг очутиться поможет золотая колесница. Золотая колесница. По России и за границу. Добро пожаловать в мир логистической компании «Золотая колесница».
3: Компания «Золотая колесница». Надежная и быстрая доставка ваших грузов. Автожелезнодорожные и морские перевозки по России, из Китая и СНГ и в любую точку мира. «Золотая колесница». 239-26-39.
4: Страшная, злобная, очень коварная. Хочет авто твое быстро сожрать. Есть Алион, защитит он машину. Коррозии сможет противостоять. Специализированный антикоррозийный центр Алион Антикор. Антикоррозийные материалы крупнейшего концерна Аусон. Проверено временем и автомобилями. Алион Антикор. Телефон 250-2040.
5: Когда речь о щитовидной железе, важно не ждать. В медицинском центре «Анатомия доверия» теперь доступна термоабляция. Метод, который помогает удалить узел без операции и сохранить железу. Ранняя диагностика и современные технологии позволяют предупредить серьезные последствия и сохранить здоровье на годы. Центр доказательной медицины «Анатомия доверия». Доверие, проверенное наукой. Пушкинская, 40. Телефон 243-1943. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Сезон скидок продолжается. Спешите сэкономить с фабрикой «Верена Мебель». До конца мая приобретайте мягкую мебель с выгодой до 15%, а корпусную до 40%. Подробности акции «Верена Мебель». ТЦ «Калина Дом». Третий этаж, Калинина, 8.
7: Товарищ, она началась. Подписка на газету нужную. Вливайся и ты, мой друг, в компанию читателей дружную.
8: Еженедельник «Дальневосточные ведомости». Это актуальная информация, региональные и федеральные новости, оперативная реакция на звонки и обращения. «Дальневосточные ведомости». Будьте в курсе жизни Владивостока и страны. Оформить подписку вы можете в отделении почты или онлайн на сайте почты. Категория 18+.
9: Ваша реклама на радио «Владивосток ФМ». 260-87-87. Радио нашего города. FM Stereo,
10: Владивосток. Владивосток FM.
11: Твой город. Твой край. Твоя история.
12: История нашего края.
13: История нашего края.
14: Солдатское озеро. Пресноводное озеро искусственного происхождения на южной окраине Уссурийска. Своим названием обязано близко расположенным воинским частям и военному госпиталю. Воды озера первоначально использовались для водоснабжения воинских частей, обучению воинов Российской императорской армии плаванию, а также для купания кавалерийских лошадей. В настоящее время – популярное место отдыха жителей и гостей Уссурийска. В зимнее время на льду озера устанавливается новогодняя елка, хоккейные коробки, каток, другие зимние аттракционы. На льду озера также проводятся трековые авто- и мотогонки.
12: История нашего края.
11: Твой город, твой край, твоя история.

0: Расскажу об этой самой майской погоде. Во Владивостоке 13 градусов, переменная облачность без осадков, ветер юго-восточно умеренный до сильными, а временами сильные температуры от плюс 14 до плюс 16. В Приморье преимущественно без осадков, ветер юго-западный, южный умеренный до сильного, местами сильные температуры от плюс 12 до плюс 26. Так, в Находке 12 градусов будет, в Партизанске 17, в Андреевке 18, Дальнегорск и Красный Яр по плюс 19, в Уссурийске и Арсеньеве 22. О валюте. Курс доллара 75 рублей 44 копейки, евро 88 рублей 27 копеек, китайский юань 11 рублей 3 копейки. К новостям. Главная тема выпуска. Во Владивостоке эвакуировали несколько организаций. Партнер выпуска ООО СЗ «Аврора ДМС Групп». Жилбой комплекс «Небовиль». В дальневосточной столице в нескольких медучреждений поступили сообщения о минировании. Сегодня эвакуация прошла на Русской 59, в многопрофильном медцентре номер 1, а также в поликлинике номер 1 на Черемуховой. Об этом сообщает КП «Владивосток» с ссылкой на Минздрав Приморья. Подробности инцидентов уточняются. Во Владивостоке с 5 по 9 мая временно ограничат продажу алкоголя рядом с местами массовых мероприятий. Это решение принято для обеспечения безопасности и порядка во время празднования Дня Победы. Как пишет Дальневосточная ведомость, запрет будет действовать на расстоянии менее 100 метров от границ проведения событий за час до начала, во время и в течение часа после окончания. Под ограничение попадают фестивали, концерты, митинги, шествия и артиллерийский салют. Исследователи назвали нос самой важной для привлекательности лица частью, пишет Наука ТВ. Ученые показали добровольцам фотографию людей разных расовых и этнических групп и с помощью технологии отслеживания взгляда выяснили, на какие черты лица смотрят дольше. Оказалось, что на нос, который считали непривлекательным, смотрели дольше и чаще к нему возвращались. В таких случаях люди внимательнее разглядывали и рот. Если же нос оказался привлекательным, взгляд чаще смещался к глазам и задерживался на них дольше. Далее новости одной строкой. 756 домов во Владивостоке остались без горячего водоснабжения из-за коммунальных аварий. Треть российских выпускников обращаются к нейросетям, чтобы оценить свои шансы на поступление в ВУЗ. На этом пока все новости. Будьте на нашей волне.
1: Реклама. Есть место, где каждый рассвет приносит радость, где уют и безопасность становятся вашими верными спутниками, где смех детей наполняет каждое пространство. ЖК «Небовиль» – это не только комфортное жилье, но и разумный выбор для вашей семьи и ваших инвестиций. Отличное расположение, развитая инфраструктура района и продуманные планировки – все, что нужно для жизни. Подробности о старте продаж вы можете узнать по телефону 254-23-24. Застройщик ООО «СЗ «Аврора ДМС Групп». Проектная декларация опубликована на сайте наш.дом.рф.
2: Владивосток FM.
3: Владивосток ток FM.
0: Информацию о дорожном движении представляет АКБ «Лантабанк» АО 207-07-23. Сейчас есть проблемы на улице Борисенко. В оба направления затруднено движение из-за аварии, которая тут произошла. Также простаивает Аллилуева в сторону третьей рабочей. Также из-за аварии тут прям плотный затор. Помимо этого, стандартно на пересечении Русской и Столетия есть проблемы, но и в центре на основных улицах. Пока все.
1: Реклама. Как защитить сегодня свои накопления при нестабильном рынке? Физическое золото и серебро – один из самых устойчивых активов последних лет. Их котировки растут даже тогда, когда рынок замедляется. Лантабанк предлагает слитки в золоте, серебре и инвестиционные монеты с гарантией подлинности. Защитите свои сбережения. Переведите часть накоплений в драгоценные металлы. Лантабанк – надежность, обеспеченная золотом.

0: Середина часа на радио нашего города.
1: 13:30.
0: Слушай.
2: Слушай, слушай. Слушай радио нашего города.
0: Владивосток FM.
1: Расскажу о погоде на завтра. В Приморье будет облачно, местами небольшой дождь, утром в отдельных районах туман. Ветер умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха от плюс 12 до плюс 25 в разных районах. Так, в Дальнереченске и Лесозаводске ожидается 12 градусов, в Лучегорске 13, в Преображении 14, в Спаске Дальнем 17, а в Ковалерово плюс 24.
0: Владивосток FM.
1: Во Владивостоке сейчас около 13 градусов, завтра в городе будет облачно, с утра туман, а также морось, ветер умеренный до сильного, температура поднимется до плюс 15. Информацию о дорожном движении представляет Альянс Телеком. Телефон 205-0000, 205-0000. Сейчас заторы наблюдаются в центре города на основных направлениях. Особенно Людская подгружена. Кроме того, небольшие заторы на Черемуховой, а также на выезде на объездную с Басаргина. Ну, еще стоит отметить Русскую. Там, как всегда, на пересечении с Бородинской и Горшковой есть проблемки.
0: Реклама. 3, 2, 1. Ваш дом готов к запуску. Пора выходить на новую орбиту. Тариф космический от Альянс Телеком до 500 мегабит в секунду. И ТВ без зависаний. Стабильная скорость даже вечером. Оставьте заявку на сайте inetvl.ru или по телефону 205-400. Альянс Телеком не просто работает, а летает. Реклама.
1: Ищите средства для реабилитации? Не нужно покупать, возьмите на прокат. Медицинские кровати, коляски, ходунки, кислородные концентраторы и многое другое. Служба забота 290-53-36, проспект Столетия, Владивостоку, 28В, Гамарника, 3А. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Пора на пикник в Рэми и Рэми Сити. Шашлыки собственного производства на любой вкус. До 18 мая шашлык кавказский охлажденный всего по 49,99 за 100 грамм. Рэми. Готовим с любовью.
1: Устали от бесконечных капель и дискомфорта в носу? В клинике «Аквалор» опытные врачи проведут диагностику на современном оборудовании и назначат эффективное лечение без лишних анализов. Телефон 2450202. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: FM. Реклама.
1: Золотая колесница. Из точки А твой груз стремится, и в точке Б вмиг очутиться поможет золотая колесница. Золотая колесница. По России и за границу. Добро пожаловать в мир логистической компании «Золотая колесница».
2: Компания «Золотая колесница». Надежная и быстрая доставка ваших грузов. Авто, железнодорожные и морские перевозки по России, из Китая и СНГ и в любую точку мира. «Золотая колесница». 239-26-39.
3: Когда речь о щитовидной железе, важно не ждать. В медицинском центре «Анатомия доверия» теперь доступна термоабляция. Метод, который помогает удалить узел без операции и сохранить железу. Ранняя диагностика и современные технологии позволяют предупредить серьезные последствия и сохранить здоровье на годы. Центр доказательной медицины «Анатомия доверия». Доверие, проверенное наукой. Пушкинская, 40. Телефон 243-1943. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Весна. Время обновления квартиры, дома, дачи и бизнеса по умной цене. Магазин бытовой техники от производителя «Вилмарт» открылся во Владивостоке. Водонагреватели, кондиционеры, стиральные и сушильные машины, автомат, полуавтомат и даже с вертикальной загрузкой. Холодильники и крупные лари для дома, ресторанов и баз отдыха. Мини-холодильники, мелкая бытовая техника и многое-многое другое по доступным ценам. Магазин «Вилмарт». Техника от производителя. ТЦ «Квадрат». Пихтовая 5В. Скидки до 11 мая. Консультация по телефону 2900-010. 2900-010.
0: Ваша реклама на радио Владивосток FM.
5: 260-87-87.
0: Радио нашего города. FM Stereo.
6: Владивосток. Владивосток FM.
7: Далее в эфире «История нашего края». Партнер выпуска – магазин «Строймат». Строительные материалы по оптовым ценам. Сочинская, 15, район Патроклай. Телефон 275-90-75. 275-90-75.
0: Твой город. Твой край. Твоя история.
8: История нашего края.
9: История нашего края.
10: Босфор Восточный – пролив между полуостровом Муравьева-Амурского и островом Русским. Как и бухта Золотой Рог, назван по аналогии с ближневосточным проливом Босфор, на берегах которого расположен Стамбул.
8: История нашего края.
0: Твой город, твой край, твоя история.
4: Реклама.

0: Информацию о погоде красиво представляет торговая марка от Максима. Майонез от Максима «Провансаль» – прекрасное дополнение для ваших любимых блюд. Сейчас во Владивостоке 15 градусов, завтра в городе будет облачно, морось, утром туман, ветер умеренный, до сильного, температура поднимется до плюс 15. По краю завтра облачно, местами небольшой дождь, утром в отдельных районах туман, ветер умеренный, местами порывы до сильного, температура от плюс 12 до плюс 25. Так, в Находке будет 13 градусов, в Дальнегорске 16, в Андреевке 18. 17, в Красном Яре и Арсеньево 20, в Партизанске 21, в Уссурийске 22.
1: Реклама. Свежий, пикантный.
0: 22.
1: Реклама. Свежий, пикантный, родной и любимый. Вкус по-домашнему неповторимый. К мясу добавьте, заправьте салат. Каждый в обед будет искренне рад. Майонез от Максима Провансаль. Добавьте вкуса в вашу жизнь.
0: О валюте. Курс доллара 75 рублей 44 копейки, евро 88 рублей 27 копеек, 1 китайский юань 11 рублей 33 копейки.

К новостям. Главная тема выпуска. Почти во всем Приморье ввели особые противопожарные режимы. В Приморском крае продолжаются природные пожары. Как пишут местные СМИ, в тушении задействованы сотни человек. Отмечу, что с 2 мая на территории Уссурийского городского округа, а также в пограничном и Ханкайском округах объявлен режим ЧС. А еще в 17 краевых округах ввели особый противопожарный режим. Ситуацию усложняют сухая погода и очень сильный ветер. Во Владивостоке помимо ограничений на дорогах 9 мая ограничат въезд на муниципальную парковку из-за подготовки и запуска фейерверка. Парковка на Корабельной набережной будет закрыта с 19 часов 8 мая до 23 часов 59 минут 9 мая. Автомобилисты просят заранее убрать машины и не оставлять их в зоне проведения салюта. Этим летом в парке «Минный городок» во Владивостоке должна заработать новая зона развлечений с 23 аттракционами. А колесо обозрения под названием «Сердце Владивостока» планируют запустить ко дню города 2 июля. Аттракционы ориентированы на семьи с детьми и подростков. Кроме классических каруселей и автодрома, в парке появится веревочный маршрут под названием «Канатный форт» и другие современные конструкции. На территории площадью около 34 гектаров формируют общественные пространства с гастропроменадом, набережной, площадкой для концертов и экозоной под названием «Заводь». Далее новости одной строкой. Во Владивостоке с 5 по 9 мая временно ограничат продажу алкоголя рядом с местами.

0: Исследователи назвали нос самой важной для привлекательности человека частью лица. Это все новости. Будьте на нашей волне.
1: Владивосток FM.
0: И о дорожном движении в Владивостоке. Сейчас есть небольшие затруднения на Русской Бородинской, как обычно. Также дорожные работы проходят в начале Некрасовского путепровода. Это тоже затрудняет движение. Авария произошла на Первореченском кольце, поэтому почти все направления стоят. Алиутская подзагружена, как и все примыкающие к ней улицы, впрочем, как всегда в это время. Пока все. Напомню, что партнер выпуска – компания «Пенитрон» Владивосток. Снеговая, 17В, телефон 7-914-705-12-64.
1: Реклама.
2: Сыро в квартире – «Пенитрон». Мокро в подвале – «Пенитрон». Течь дал бассейн – «Пенитрон». Плесень, потеки – «Пенитрон». «Пенитрон». От воды спасет бетон.
3: Проникающая гидроизоляция «Пенитрон». Ремонтные смеси для бетона и профессиональные строительные герметики решат любую проблему гидроизоляции в доме, в бассейне, квартире или гараже. Компания «Пенитрон Владивосток». Снеговая, 17В. Телефон +7 914 705 12 64.

Владивосток. Находка и Преображение. Уссурийск, Спасск, Лесозаводск, Дальневичинск, Лучегорск и Красноярск.

0: Бояр, Арсеньев, Ковалева и Дальнегорск. Зарубина. Мы вместе.
1: Встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто Кадиллак. Ты мне сказала, будешь одет.

0: Середина часа на радио нашего города.
1: 14:30.
0: Слушай.
2: Слушай, слушай. Слушай радио нашего города.
0: Владивосток FM.
1: О погоде на завтра. В Приморье будет облачно, местами небольшой дождь. Утром в отдельных районах туман, ветер умеренный, местами порывы до сильного, температура от плюс 12 до плюс 25. Так, в Дальнереченске и Лесозаводске ожидается 12 градусов, в Лучегорске 13, в Преображении 14, в Спасске Дальнем 17, в Кавалерово плюс 24.
0: Владивосток, FM.
1: Столица Приморья сейчас 14 градусов, завтра в городе будет облачно, морось, утром туман, ветер умеренный до сильного, температура поднимется до плюс 15. Информацию о дорожном движении представляет автосервис «Галант Моторс». 246-46-76, 246-46-76. Сейчас заторы наблюдаются в основном в центре города по основным привычным направлениям. Кроме того, на Первореченской развязке есть авария, поэтому тоже движение немножечко затруднено. Ну и, как всегда, на Русской небольшие заторчики тоже есть. Пока все.
0: Реклама. Что важно в дороге? Уверенность и безопасность. Автосервис «Галант Моторс» – это уверенность в вашем авто. «Галант Моторс» – замена технических жидкостей в вариаторах, роботах, автоматических коробках передач, а также развал схождения на 3D-стенде. 15 лет опыта заботы о ваших авто. «Галант Моторс». Запишитесь на ремонт и техническое обслуживание уже сейчас. Владивосток, улица Невская, 37А. 246-46-76. Реклама. Открытый институт приглашает на обучение с помесячной оплатой, без отрыва от работы, с получением государственного диплома о высшем образовании. Поступление круглогодично, без ЕГЭ, с возможностью сокращения сроков обучения. Алеутская, 11, телефон 261-00-25, 261-00-25.
1: Транспортировка маломобильных пациентов и инвалидов по городу и краю на специализированных автомобилях. Служба «Забота» 290-53-36, 290-53-36. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Планы на выходной? Семейный шопинг, кино, обед в кафе, во вкусные точка или на фудкорте.
4: За один день мы не успеем.
3: В «Черемушках» успеем.
5: Торговый центр «Черемушки» – это шопинг в магазинах известных брендов. Детский мир, Кари, Глория Джинс, Санлайт. Идеальный выходной.
3: В любой день недели. Черемуховая, 15, торговый центр «Черемушки».
1: Малыш жалуется на ушко, мы знаем, как помочь бережно. Клиника «Аквалор», прием ведет опытный врач высшей категории. Телефон 245-0202. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Ваша реклама на радио «Владивосток FM». 260-87-87. Ярко и креативно. Выгодно и эффективно. 260-87-87. Радио нашего города. FM Stereo. Владивосток.

0: FM. Реклама. Развивать бизнес в Приморье возможно с господдержкой. Фонд развития Приморского края – это льготные займы для малого и среднего бизнеса и производств от 5% годовых. Подробности по номеру 8-423-280-98-70 и на сайте mfoprim.ru. Фонд развития Приморского края. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Свидетельство ЦБ 190-360-500-924-2.
1: Расскажи мне сказку про наш автомобиль.
2: Он от камеры ушел, от аварии ушел, от угона ушел, а коррозия его и съела.
1: Надо было делать антикор.
2: Специализированный антикоррозийный центр «Алион Антикор». Учитесь на чужих ошибках. Звоните 250-2040.
3: Приморская сцена Мариинского театра представляет 29, 30 и 31 мая закрытие сезона. Грандиозная премьера балета «Ромео и Джульетта». Собственная, уникальная постановка театра. Билеты на сайте, в кассах и в мобильном приложении театра. Возрастное ограничение 12+.
4: Заводите моторы, друзья! День рождения города стартует с большого автосалона. 4 июля на центральной площади Владивостока крупнейшее автомобильное событие. В центре программы автоквест, мастер-классы, конкурсы и подарки. И, конечно, крутые фотолокации. До встречи на празднике 4 июля на центральной площади города. Организатор региональный автомобильный журнал «Автомир». Вход свободный. Категория 0+.
5: Впервые во Владивостоке мюзикл «Пой мне, Эсмеральда». Музыкальный шедевр Рикардо Качанте представят зрителям виртуозы приморской сцены. 24 мая в ДК профсоюзов. Режиссер Елена Гончаренко. Билеты на сайте vl.ru.
6: Возрастное ограничение 12+.
7: Товарищ, она началась. Подписка на газету нужную. Вливайся и ты, мой друг, в компанию читателей дружную.
8: Еженедельник «Дальневосточные ведомости». Это актуальная информация, региональные и федеральные новости, оперативная реакция

0: Звонки и обращения. Дальневосточные ведомости. Будьте в курсе жизни Владивостока и страны. Оформить подписку вы можете в отделении почты или онлайн на сайте почты. Категория 18+.
1: Ваша реклама на радио Владивосток ФМ. 260-87-87.
0: Радио нашего города. FM Stereo Владивосток.
2: Владивосток ФМ.
3: Далее в эфире «История нашего края». Партнер выпуска – магазин «Строймат». Строительные материалы по оптовым ценам. Сочинская, 15, район Патрокла. Телефон 275-90-75. 275-90-75.
1: Твой город. Твой край. Твоя история.
4: История нашего края.
5: История нашего края.
6: Первый ребенок, рожденный во Владивостоке. Достаточно долгое время считалось, что первым ребенком, родившимся во Владивостоке 27 сентября 1863 года, была Надежда Горелка, записанная в первой метрической книге Владивостока под номером 1. Однако в конце 20 века при более внимательном изучении этой метрической книги обнаружилось, что записанная в нее под номером 2 Ефросинья Сметанина родилась на 2 дня раньше, 25 сентября 1863 года. Но и это впоследствии оказалось несоответствующим истине событием. В 2002 году краеведами была обнаружена запись о более раннем рождении ребенка Елены Подорожкиной, которая родилась 16 мая 1863 года. Причиной путаницы стало то, что запись в метрической книге делалась по дате крещения в церкви, а не по дате рождения, как это принято сейчас.
4: История нашего края.
1: Твой город, твой край, твоя история.
0: Реклама.

0: Стройматериалы, тепловое оборудование, оснастка, расходники и многое другое в магазине «Строймат». Сочинская, 15.
1: Владивосток FM.
2: Радио дальневосточной страны.

0: О погоде в начале часа. Во Владивостоке сейчас 15 градусов. Завтра в городе будет облачно, морось, утром туман, ветер умеренный до сильного. Температура поднимется до плюс 15. По краю завтра облачно, местами небольшой дождь. Утром в отдельных районах туман, ветер умеренный, местами порывы до сильного. Температура от плюс 12 до плюс 25. Так, в Находке ожидается 13 градусов, в Дальнегорске 16, в Андреевке 18, в Красном Яре и Арсеньеве 20, Партизанске 21, в Уссурийске 22. О валюте: курс доллара 75 рублей 44 копейки, евро 88 рублей 27 копеек, 1 китайский юань 11 рублей 3 копейки. К новостям. Главная тема выпуска: во Владивостоке прошли работы по защите от подтоплений. Далее подробно. Партнер выпуска ООО СЗ «Аврора ДМС Групп». Жилой комплекс «Небовиль». На площади Луговой во Владивостоке завершен монтаж основной части новой ливневой канализации. Специалисты смонтировали около 90 метров трубопровода, сделали два новых колодца и готовятся к установке водосборных лотков. После этого будет восстановлено благоустройство. Отмечается, что новая система позволит ускорить отвод дождевых вод с проезжей части. 35 природных пожаров на общей площади более 2200 гектаров произошло в Приморье за сутки. 2200 гектаров произошло в Приморье за сутки. В тушении участвовали 403 пожарных, которые не допустили перехода огня на населенные пункты. Сегодня утром действовали еще 4 пожара. Один в Красноармейском округе, еще 3 в Спасском, Михайловском и Пожарском. Напомню, в Приморье высокая пожарная опасность, поэтому жители и гостей края просят не посещать леса и не разжигать костры. Японские антропологи выяснили, что за последние 100 лет форма головы у жителей страны заметно изменилась. Ученые сравнили коты черепов людей, умерших в начале 20 века, с посмертными томограммами японцев последнего десятилетия. Оказалось, что головы стали более округлыми, скулы уже, верхняя часть шире, а нос более узким и выступающим. По мнению авторов, причина таких быстрых перемен вряд ли объясняется генетикой. Вероятнее, дело в образе жизни, лучшем питании и здоровье в детстве, а также в более мягкой пище, которая требует меньше пережевывания. Далее новости одной строкой. Почти во всем Приморье ввели особый противопожарный режим на 3 территориях, режим ЧС. Во Владивостоке ограничат въезд на муниципальную парковку с вечера 8 мая до полуночи 9 мая из-за проведения салюта. Это все новости к данному часу. Будьте на нашей волне.
1: Реклама. Есть место, где каждый рассвет приносит радость, где уют и безопасность становятся вашими верными спутниками, где смех детей наполняет каждое пространство. ЖК «Небовиль» – это не только комфортное жилье, но и разумный выбор для вашей семьи и ваших инвестиций. Отличное расположение, развитая инфраструктура района и продуманные планировки – все, что нужно для жизни. Подробности о старте продаж вы можете узнать по телефону 254-23-24. Застройщик ООО «СЗ «Аврора ДМС Групп». Проектная декларация опубликована на сайте наш.дом.рф.
2: Владивосток FM.

0: Информацию о дорожном движении представляет АКБ Лантабанк АО 207-07-23. Сейчас во Владивостоке наблюдается затруднение с движением на Луговой. И если передвигаться от Баляева в сторону, собственно, Луговой площади, также в центре небольшие заторы на привычных маршрутах. И стоит отметить еще небольшие затруднения на Столетие в сторону Некрасовского путепровода. Пока все.
1: Реклама. Как защитить сегодня свои накопления при нестабильном рынке? Физическое золото и серебро – один из самых устойчивых активов последних лет. Их котировки растут даже тогда, когда рынок замедляется. Лантабанк предлагает слитки в золоте, серебре и инвестиционные монеты с гарантией подлинности. Защитите свои сбережения. Переведите часть накоплений в драгоценные металлы. Лантабанк – надежность, обеспеченная золотом.

0: Середина часа на радио нашего города.
1: 15:30.
0: Слушай.
2: Слушай, слушай. Слушай радио нашего города.
0: Владивосток FM.
1: О погоде на завтра. В Приморье будет облачная погода, местами небольшой дождь, утром в отдельных районах туман. Ветер умеренный, местами порывы до сильного. Температура от плюс 12 до плюс 25. Так, в Дальнереченске и Лесозаводске будет всего лишь 12 градусов, в Лучегорске 13, в Преображении 14, в Спасске Дальнем 17, а в Ковалерово плюс 24.
0: Владивосток FM.
1: В столице Приморья сейчас 15 градусов, завтра в городе облачная погода, морось, утром туман, ветер умеренный до сильного, температура поднимется до плюс 15. Информацию о дорожном движении представляет Альянс Телеком, телефон 205-0000, 205-0000. Сейчас, в принципе, адекватное движение на дорогах Владивостока. Есть только небольшие заторы на Некрасовском путепроводе на съезде из-за ремонтных работ, которые тут происходят. Кроме того, на Красном Знамени тоже небольшие заторы в районе автомойки, на Алеутской заторы, ну и в центре, как обычно. Пока все, пишите нам, если знаете больше.
0: Реклама. 3, 2, 1. Ваш дом готов к запуску. Пора выходить на новую орбиту. Тариф космический от Альянс Телеком до 500 мегабит в секунду. И ТВ без зависаний. Стабильная скорость даже вечером. Оставьте заявку на сайте inetvl.ru или по телефону 205-400. Альянс Телеком не просто работает, а летает. Реклама.
3: Мам, а мам? Мам!
4: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
5: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
1: Вам требуется медицинское оборудование для реабилитации ваших родных и близких, медицинские кровати, инвалидные коляски, ходунки, трости и многое другое всегда в наличии. Служба «Забота», проспект Столетия, Владивостоку, 28В, Гамарника, 3А. Иметь противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: За выгодными покупками в Реми и Реми Сити. До 12 мая шашлык классический и кавказский Ратимир 1 килограмм всего за 449,90. Предложение ограничено и действует по карте Реми Клуб.
7: Реми всегда выгодно.
1: Лор-центр полного цикла от диагностики до выздоровления. Запишитесь на прием сегодня и дышите свободно. Клиника «Аквалор», телефон 245-0202. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Ваша реклама на радио Владивосток FM. 260-87-87. Ярко и креативно. Выгодно и эффективно. 260-87-87. Радио нашего города.
8: FM Stereo Владивосток.

0: Откройте для себя мир настоящего звука в Digital Hall на Партизанском проспекте 28.
1: За выгодными покупками в Рэми и Рэми Сити. До 12 мая напиток любимый в ассортименте 950 мл всего за 99,90. Предложение ограничено и действует.

0: 8787.
1: Радио нашего города.
2: FM Stereo Владивосток.
1: Владивосток FM.
3: Далее в эфире «История нашего края». Партнер выпуска – магазин «Строймат». Строительные материалы по оптовым ценам. Сочинская, 15, район Патрокла. Телефон 275-90-75. 275-90-75.
1: Твой город. Твой край. Твоя история.
4: История нашего края.
5: История нашего края.
6: Россия. Броненосный крейсер российского императорского и советского флотов. С началом русско-японской войны флагман Владивостокского отряда крейсеров. 1 августа 1904 года во время боя с японской броненосной эскадрой в Корейском проливе был тяжело поврежден. Использовался в качестве плавучего форта, для чего был вморожен в лед у входа в бухту Навик. После окончания войны переведен на Балтику, отремонтирован и зачислен в бригаду крейсеров Балтийского флота, где встретил Первую мировую войну. В июле 1922 года сдан на слом.
4: История нашего края.
1: Твой город, твой край, твоя история.
7: Реклама.

0: Информацию о погоде представляет торговая марка от Максима. Майонез от Максима Провансаль. Прекрасное дополнение для ваших любимых блюд. Сейчас во Владивостоке около 15 градусов. Завтра в городе будет облачная погода. Морось, утром туман, ветер. Умеренный до сильного. Температура поднимется до плюс 15. В Приморье завтра облачно, местами небольшой дождь. Утром в отдельных районах туман, ветер умеренный, местами порывы до сильного. Температура от плюс 12 до плюс 25. Так, в Находке будет 13 градусов. В Дальнегорске 16, в Андреевке 18, в Красном Яре и Андреевке 20 градусов, Партизанске 21, а в Уссурийске плюс 22.
1: Реклама. Свежий, пикантный, родной и любимый. Вкус по-домашнему неповторимый. К мясу добавьте, заправьте салат. Каждый в обед будет искренне рад. Майонез от Максима Провансаль. Добавьте вкуса в вашу жизнь.
0: О валюте. Курс доллара 75 рублей 44 копейки, евро 88 рублей 27 копеек, 1 китайский юань 11 рублей 3 копейки. К новостям. Главная тема выпуска. К Приморью приближаются осадки. Далее подробно. Сегодня Приморский край оказался в теплом секторе циклона, но уже завтра к региону приблизится атмосферный фронт Хабаровского циклона. Ночью местами начнутся небольшие дожди, днем зона осадков охватит большую часть территории и местами усилится ветер. Максимальная температура составит от 19 до 26 градусов, в северной половине на побережье от 12 до 18. Во Владивостоке атмосферный фронт проявит себя туманом и слабой моросью. Шествие «Бессмертный полк» состоится во Владивостоке в субботу 9 мая. Оно пройдет сразу после парада от Серой лошади по Светланской, затем по набережной Цесаревича и до мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота». Жители и гости города пронесут по центральным улицам приморской столицы фотографии своих родных и близких, внесших вклад в победу в Великой Отечественной войне. В России набирает популярность сонный туризм. Люди едут в отпуск не гулять, а высыпаться. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. В отрасли объясняют новые явления высокими нагрузками, темпом жизни и тревожной повесткой, которые сформировали запрос на антистресс-отдых. Эксперты отмечают, что туристы с запросом на качественный сон, как правило, выбирают уединенный объект размещения на природе, где можно выспаться в тишине, или отдых в отелях и санаториях с оздоровительными программами. Далее новости одной строкой. На площади Луговой во Владивостоке завершен монтаж основной части новой ливневой канализации. В Приморье за сутки произошло 35 природных пожаров на общей площади более 2200 гектаров. Это все новости к данному часу. Будьте на нашей волне.
1: Владивосток FM.
0: Информацию о дорожном движении представляет компания «Пенитрон» Владивосток. Снеговая, 17В, телефон плюс 7 914 705 1264.
1: Реклама.
2: Течь дал бассейн? В подвале вода? Сыро в квартире? Это беда.
3: Беда? Ерунда! Звони в «Пенитрон», он поможет всегда.
4: Проникающая гидроизоляция «Пенитрон». Ремонтные смеси для бетона и профессиональные строительные герметики решат любую проблему гидроизоляции в доме, в бассейне, квартире или гараже. Компания «Пенитрон Владивосток». Снеговая, 17В. Телефон плюс 7 914 705 12 64.

0: Середина часа на радио нашего города.
1: 16 часов 30 минут.
0: Слушай.
2: Слушай, слушай. Слушай радио нашего города.
0: Владивосток FM.
1: О погоде на завтра. В Приморье будет облачно, местами небольшой дождь, утром в отдельных районах туман. Ветер умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха от плюс 12 до плюс 25. В Дальнереченске и Лесозаводске 12 градусов ожидается, в Лучегорске 13, в Преображении 14, в Спасске Дальнем 17, а в Кавалерово плюс 24.
0: Владивосток FM.
1: В столице Приморья сейчас около 15 градусов. Завтра в городе будет облачно, морось, утром туман. Ветер умеренный до сильного, температура поднимется до плюс 15. Информацию о дорожном движении представляет автосервис «Галант Моторс». 246-46-76, 246-46-76. Сейчас в городе относительно спокойное движение. Небольшие заторы наблюдаются только в районе Дальпресса, а также в центре, как обычно, на привычных направлениях. И еще стоит обратить внимание на аварию, которая случилась на улице Ивановской, поэтому Луговой будет проблематично пробраться. Пока все, пишите нам, если знаете больше.
0: Реклама. Что важно в дороге? Уверенность и безопасность. Автосервис «Галант Моторс» – это уверенность в вашем авто. «Галант Моторс» – замена технических жидкостей в вариаторах, роботах, автоматических коробках передач, а также развал схождения на 3D-стенде. 15 лет опыта заботы о ваших авто. «Галант Моторс». Запишитесь на ремонт и техническое обслуживание уже сейчас. Владивосток, улица Невская, 37А. 246-46-76. Реклама. Приморская сцена Мариинского театра представляет 29, 30 и 31 мая закрытие сезона. Грандиозная премьера балета «Ромео и Джульетта». Собственная, уникальная постановка театра. Билеты на сайте, в кассах и в мобильном приложении театра. Возрастное ограничение 12+.
1: УЗИ, исследование органов на оборудование экспертного класса. Прием ведет врач высшей категории. Клиника «Аквалор», телефон 2-45-0202. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Владивосток ФМ. Владивосток ФМ. Я люблю Приморье. Я слушаю Владивосток ФМ. Наши. На Владивосток ФМ.

0: FM. Реклама. Автономная канализация «Топаз» – это революционные технологии очистки сточных вод от компании «Топол Эко». «Топол Эко».
1: 2-540-900. 2-540-900.
2: Ваша реклама на радио «Владивосток ФМ». 260-87-87. Радио нашего города.
3: FM Stereo, Владивосток.
4: Владивосток ФМ. Твой город, твой край, твоя история.
5: История нашего края.
6: История нашего края.
7: Третьяков Сергей Михайлович. Поэт-футурист, писатель. Родился в 1892 году в Латвии. Окончил юридический факультет МГУ. В 1919-21 годах жил и работал во Владивостоке. Издавал журналы «Творчество», «Бирюч». Позже стал министром образования Дальневосточной Республики. В 1922 году вернулся в Москву. Работал журналистом, руководил худсоветом первой госкинофабрики. Автор титров к броненосцу Потемкину Эйзенштейна, автор сценария к фильмам «Элисо» Шенгелая, «Хабарда» Чаурели, «Слепая» Колотозова. Репрессирован и расстрелян в 1937 году.
5: История нашего края.
4: Твой город, твой край, твоя история.

0: 17 часов, не успели моргнуть, а уже вечер. Кто-то едет домой, кто-то на отдых, а кто-то еще работает. В любом случае, делать это атмосферней по звуке радио нашего города.
1: Радио нашего города. Владивосток ФМ.
0: Информацию о погоде представляет торговая марка от Максима. Майонез от Максима Провансаль. Прекрасное дополнение для ваших любимых блюд. Сейчас во Владивостоке около 14 градусов. Завтра в городе будет облачно, морось, утром туман. Ветер умеренный до сильного, температура до плюс 15. По краю завтра облачно, местами небольшой дождь, утром в отдельных районах туман. Ветер умеренный, местами порывы до сильного, температура от плюс 12 до плюс 25. Так, в Находке будет 13 градусов, в Дальнегорске 16, в Андреевке 18, в Красном Яре и Арсеньеве 20 градусов, Партизанске 21, в Уссурийске 22.
2: Реклама. Свежий, пикантный, родной и любимый. Вкус по-домашнему неповторимый. К мясу добавьте, заправьте салат. Каждый в обед будет искренне рад. Майонез от Максима Провансаль. Добавьте вкуса в вашу жизнь.
0: О валюте: курс доллара 75 рублей 44 копейки, евро 88 рублей 27 копеек, 1 китайский юань 11 рублей 3 копейки. К новостям. Главная тема выпуска: во Владивостоке временно поменяются маршруты автобусов на 6, 7 и 9 мая. Далее подробно. В столице Приморья в ближайшие дни временно изменится схема движения общественного транспорта из-за мероприятий, посвященных Дню Победы. Ограничения будут действовать 6 и 7 мая с 7 утра до часу дня, а также в субботу, 9 мая, начиная с 7 утра. В этот период автобусы будут следовать по сокращенным маршрутам, разворачиваясь на подступах перекрытой центральной части города. Согласно новой схеме, транспорт со стороны Луговой будет разворачиваться в районе ДВГТУ, а идущий с маяка на улице Посецкой. Маршруты со стороны 1-й и 2-й речки в сторону центра будут доезжать до ТЦ «Кловерхаус» и уходить в обратном направлении по Океанскому проспекту. Правительство утвердило поправки, меняющие порядок сдачи экзаменов на водительские права. Некоторые изменения вступают в силу уже с марта следующего года, передает РИА Новости. А теперь практическое испытание назначают не позднее 60 дней после сдачи теории. Раньше на это отводилось полгода. Если кандидат не успеет сдать практику за 6 месяцев, ему назначат повторный теоретический экзамен. Сроки сдачи обоих этапов можно перенести, подав заявление в госавтоинспекцию. Появились и новые основания для прекращения экзамена. Использование средств связи, фото, аудио и видеоаппаратуры, а также любых устройств хранения и передачи информации теперь ведет к остановке испытания. Более того, результаты уже пройденного экзамена могут быть аннулированы. Следующая попытка в обоих случаях будет доступна только через год. Также с марта 2027 года при оформлении заявки о сдаче на права через госуслуги можно будет не предоставлять медсправку, если заключение есть в единой государственной информационной системе здравоохранения. Далее новости одной строкой. Завтра Приморье накроют осадки разной интенсивности. В России набирает популярность сонный туризм, когда люди едут в отпуск не гулять, а высыпаться. Это все новости к данной минуте. Будьте на нашей волне.
2: Владивосток FM.
1: Владивосток ток-ток FM.
0: О дорожном движении на улице Ивановской подпортило движение авария. Кроме того, в центре есть небольшие заторы на основных направлениях. И еще стоит отметить движение на пересечении улицы Русской и Столетия. Там, как всегда, небольшие заторы. И улица Василкова в сторону Снеговой Пади тоже чуть-чуть подгружена.

0: Середина часа на радио нашего города.
1: 17:29.
0: Слушай.
2: Слушай, слушай. Слушай радио нашего города.
0: Владивосток FM.
1: Слушаем внимательно о погоде на завтра. В Приморье ожидается облачная погода, местами небольшой дождь, утром в отдельных районах туман. Ветер умеренный, местами порывы до сильного, температура от плюс 12 до плюс 25. Так, в Дальнереченске и Лесозаводске ожидается 12 градусов, в Лучегорске 13, в Преображении 14, в Спасске Дальнем 17, в Кавалерово плюс 24.
0: Владивосток, FM.
1: Во Владивостоке сейчас около 14 градусов, завтра в городе будет облачно, морось, утром туман, ветер умеренный до сильного, температура поднимется до плюс 15. Информацию о дорожном движении представляет Альянс Телеком. Телефон 205-400-205-400. Произошла авария на Партизанском проспекте на пересечении с проспектом Красного Знамени, поэтому весь Партизанский проспект со стороны центра перегружен. Также в центре основные направления уже тоже некомфортны для проезда. И путепровод, конечно, тоже покраснел на картах, и подъезды к третьей рабочей.
0: Реклама. 3, 2, 1. Ваш дом готов к запуску. Пора выходить на новую орбиту. Тариф космический от Альянс Телеком до 500 мегабит в секунду. И ТВ без зависаний. Стабильная скорость даже вечером. Оставьте заявку на сайте inetvl.ru или по телефону 205-400. Альянс Телеком не просто работает, а летает. Реклама. Открытый институт приглашает на обучение с помесячной оплатой, без отрыва от работы, с получением государственного диплома о высшем образовании. Поступление круглогодично, без ЕГЭ, с возможностью сокращения сроков обучения. Алеутская, 11, телефон 261-00-25, 261-00-25.

0: страшная, злобная, очень коварная. Хочет авто твое быстро сожрать. Есть Алион, защитит он машину. Коррозии сможет противостоять. Специализированный антикоррозийный центр Алион Антикор. Антикоррозийные материалы крупнейшего концерна Аусон. Проверено временем и автомобилями. Алион Антикор. Телефон 250-2040.
1: Нужны средства для реабилитации и ухода? Звоните в службу «Забота». Медицинские кровати, инвалидные коляски, трости, кислородные концентраторы, подгузники и многое другое. Телефон 290-53-36, 290-53-36. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Где купить здоровый сон? Верена Мебель. У нас правильные матрасы фабрики «Вифейн». Они гарантируют вам отличный сон для продуктивного дня. А цены от производителя очень выгодные. Адреса магазинов и подробности на сайте verenamebel.rf.
1: Постоянный насморк, кожный зуд или кашель? Не занимайтесь самолечением. Точная диагностика, современные методы, прием взрослых и детей. Прием ведет опытный врач-аллерголог. Клиника «Аквалор», телефон 245-0202. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Мюзикл «Ромео и Джульетта». История, которую вы знаете наизусть, но никогда не видели такой. Великая музыка Жерара Презгурвика, оригинальный дизайн костюмов, глубокая драматургия. 27 мая в Приморской краевой филармонии. Режиссер Елена Гончаренко. Билеты на сайте vl.ru.
4: Возрастное ограничение 12+.
5: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
6: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.

Владивосток. Находка и Преображение. Уссурийск, Спасск, Лесозаводск, Дальневеченск, Лучегорск и Красный Яр. Арсеньев, Ковалерово и Дальнегорск. Зарубино. Мы вместе.

Радио Владивосток ФМ. Радио нашего края. 268 населенных пунктов. Более 1,5 миллионов человек. Ежедневно и круглосуточно. Каждая минута для тебя. Владивосток ФМ. Мы

0: FM. Реклама.
1: Пора на пикник в Реми и Реми Сити. Шашлыки собственного производства на любой вкус. До 18 мая голень куриная маринованная, охлажденная, всего по 37,05 за 100 грамм. Реми. Готовим с любовью.
2: Сезон скидок продолжается. Спешите сэкономить с фабрикой «Верена Мебель». До конца мая приобретайте мягкую мебель с выгодой до 15%, а корпусную до 40%. Подробности акций и адреса магазинов на verenamebel.rf.
3: Ваша реклама на радио «Владивосток ФМ». 260-87-87.
4: Радио нашего города. FM Stereo Владивосток.
5: Владивосток FM. Твой город, твой край, твоя история.
6: История нашего края.
7: История нашего края.
8: Пищухи – вид млекопитающих отряда зайцеобразных. Это небольшие животные, внешне похожие на хомяков. Длина тела – приблизительно 18-20 сантиметров. Хвост – меньше, чем 2 сантиметра длиной и снаружи незаметен. Пищухи собирают свежую траву и складывают ее в кучу, пока она не высохнет, чтобы употребить в пищу. Отсюда второе название – сеноставки. Иногда накрывают высыхающую траву камешками, чтобы ее не разносить. Сила ветром. Получили свое название из-за разнообразных звуковых сигналов, при помощи которых они перекликаются или оповещают друг друга об опасности, о чем упоминает в своих книгах Арсеньев. Пищухи хорошо предсказывают непогоду, к которой они очень чувствительны. Перед затяжными дождями резко снижают активность, прекращая заготовку корма за день-два до дождей.
6: История нашего края.
4: Твой город, твой край, твоя история.

0: Информацию о погоде представляет торговая марка от Максима. Майонез от Максима Провансаль. Прекрасное дополнение для ваших любимых блюд. Во Владивостоке сейчас около 14 градусов. Завтра в городе будет облачно, морось, утром туман, ветер умеренный до сильного, а температура поднимется до плюс 15. По краю завтра облачно, местами небольшой дождь, утром в отдельных районах туман. Ветер умеренный, местами порывы до сильного, а температура от плюс 12 до плюс 25. Так, в Находке будет 13 градусов, в Дальнегорске 16, в Андреевке 18, в Красном Яре и Арсеньеве 20 градусов, в Партизанске 21, в Уссурийске 22.
1: Реклама. Свежий, пикантный, родной и любимый. Вкус по-домашнему неповторимый. К мясу добавьте, заправьте салат. Каждый в обед будет искренне рад. Майонез от Максима Провансаль. Добавьте вкуса в вашу жизнь.
0: О валюте. Курс доллара 75 рублей 44 копейки, евро 88 рублей 27 копеек, китайский юань 11 рублей 3 копейки. К новостям. Главная тема выпуска. Водителям Владивостока напомнили о завтрашних ограничениях на дорогах. Далее подробно. 6 мая во Владивостоке состоится генеральная репетиция военного парада. С утра до 13 часов центр города будет фактически закрыт для проезда. Ограничения затронут не только основные магистрали, Светланскую и Алеутскую, но и Корабельную набережную, Адмирала Фокина и прилегающие переулки. Так, например, единственный проезд на полуостров Эгершельд и обратно останется только через улицу Пограничную. Педагогов-психологов и социальных педагогов будут обучать профилактике деструктивного поведения несовершеннолетних. Такое обучение будут организовывать органы власти субъектов Российской Федерации в сфере образования совместно с колледжами, техникумами и училищами. Они будут организовывать для замруководителей образовательных организаций, курирующих вопросы безопасности, а также педагогов-психологов и социальных педагогов. Исполнители на ежегодной основе должны будут предоставлять отчеты в Минпросвещение. Издатели отрицают популярность кроссвордов у россиян. Продажи таких изданий за год упали примерно на 6%. Эксперты отрасли говорят, что аудитория кроссвордов стареет. Основные покупатели – люди старше 50 лет. Более молодые читатели чаще интересуются японскими судоку, по которым даже проводят турниры. Ранее канал Мэш написал, что спрос на кроссворды у россиян вырос почти на 30% из-за проблем с интернетом и стремлением людей к цифровому детоксу. Далее новости одной строкой. Во Владивостоке поменяются маршруты автобусов на 6, 7 и 9 мая из-за перекрытия центральных улиц. В России начнут по-новому принимать экзамены на водительские права. Теперь практическое испытание нужно сдать не позднее 60 дней после сдачи теории. На этом пока все. Будьте на нашей волне.
1: Владивосток FM.
0: Информацию о дорожном движении представляет компания «Пенетрон». Владивосток, Снеговая, 17В. Телефон плюс 7-914-705-1264. Ну что, давайте посмотрим, что там происходит на дорогах. В центре, естественно, все загружено, все красненькое. Также авария произошла на Ивановской улице, поэтому проблематично проехать к Луговой, как и от Луговой в сторону... В сторону Минного городка, подъезды к Третьей рабочей загружены, путепровод, конечно, и немножечко есть пробки на пересечении Русской и проспект Столетия.
1: Реклама. «Пенетрон Владивосток» – это более 30 лет гидроизоляции объектов и работ любой сложности. Компания «Пенетрон Владивосток». Снеговая, 17В. Телефон плюс 7-914-705-1264.

0: Середина часа на радио нашего города.
1: 18:30.
0: Слушай.
2: Слушай, слушай. Слушай радио нашего города.
0: Владивосток FM.
1: О погоде на завтра. В Приморье будет облачно, местами небольшой дождь, утром в отдельных районах туман. Ветер умеренный, местами порывы до сильного. Температура от 12 до 25 градусов в разных районах. Так, в Дальнереченске и Лесозаводске будет 12, в Лучегорске 13 градусов, в Преображении 14, в Спаске Дальнем 17, в Кавалерово плюс 24.
0: Владивосток FM.
1: В столице Приморья сейчас 13 градусов, завтра в городе тоже будет облачно, морось, утром туман, ветер умеренный до сильного, температура поднимется до минус 15. Информацию о дорожном движении представляет автосервис «Галант Моторс». 246-46-76, 246-46-76. Сейчас во Владивостоке стало немножко позагруженнее. Все, авария произошла на кольце Багратиона. Из-за этого тут небольшие затруднения. На столетие в сторону центра придется постоять. Также в начале путепровода тоже заторы. И, естественно, в самом центре, а также на третьей рабочей тоже авария мешает продвижению к вашей цели.
0: Реклама. Что важно в дороге? Уверенность и безопасность. Автосервис «Галант Моторс» – это уверенность в вашем авто. «Галант Моторс» – замена технических жидкостей в вариаторах, роботах, автоматических коробках передач, а также развал схождения на 3D-стенде. 15 лет опыта заботы о ваших авто. «Галант Моторс». Запишитесь на ремонт и техническое обслуживание уже сейчас. Владивосток, улица Невская, 37А. 246-46-76. Реклама. Развивать бизнес в Приморье возможно с господдержкой. Фонд развития Приморского края – это льготные займы для малого и среднего бизнеса и производств от 5% годовых. Подробности по номеру 8-423-280-98-70 и на сайте mfoprim.ru. Фонд развития Приморского края. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Свидетельство ЦБ-190-360-500-924-2.
3: Автономная канализация «Топаз» – это революционные технологии очистки сточных вод от компании «Топол-Эко». «Топол-Эко».
4: 2-540-900. 2-540-900.
5: Золотая колесница. Из точки А твой груз стремится, и в точке Б вмиг очутиться поможет золотая колесница. Золотая колесница. По России и за границу. Добро пожаловать в мир логистической компании «Золотая колесница».
6: Компания «Золотая колесница». Надежная и быстрая доставка ваших грузов. Авто, железнодорожные и морские перевозки по России, из Китая и СНГ и в любую точку мира. «Золотая колесница». 239-26-39.
7: Когда речь о щитовидной железе, важно не ждать. В медицинском центре «Анатомия доверия» теперь доступна термоабляция, метод, который помогает удалить узел без операции и сохранить железу. Ранняя диагностика и современные технологии позволяют предупредить серьезные последствия и сохранить здоровье на годы. Центр доказательной медицины «Анатомия доверия». Доверие, проверенное наукой. Пушкинская, 40. Телефон 243-1943. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Планы на выходной? Семейный шопинг, кино, обед в кафе, во вкусные точка или на фудкорте.
9: За один день мы не успеем.
8: В Черемушках успеем.
10: Торговый центр Черемушки – это шопинг в магазинах известных брендов. Детский мир, Кари, Глория Джинс, Санлайт. Идеальный выходной.
8: В любой день недели. Черемуховая, 15, торговый центр Черемушки.
11: Весна. Время обновления квартиры, дома, дачи и бизнеса по умной цене. Магазин бытовой техники от производителя «Вилмарт» открылся во Владивостоке. Водонагреватели, кондиционеры, стиральные и сушильные машины, автомат, полуавтомат и даже с вертикальной загрузкой. Холодильники и крупные лари для дома, ресторанов и баз отдыха. Мини-холодильники, мелкая бытовая техника и многое-многое другое по доступным ценам. Магазин «Вилмарт». Техника от производителя. ТЦ «Квадрат». Пихтовая 5В. Скидки до 11 мая. Консультация по телефону 2-900-010. 2-900-010.
4: Впервые во Владивостоке мюзикл «Пой мне, Эсмеральда». Музыкальный шедевр Рикардо Качанте представят зрителям виртуозы приморской сцены. 24 мая в ДК «Профсоюзов». Режиссер Елена Гончаренко. Билеты на сайте vl.ru.
12: Возрастное ограничение 12+.
13: Товарищ, она началась. Подписка на газету нужную. Вливайся и ты, мой друг, в компанию читателей дружную.
14: Еженедельник «Дальневосточные ведомости». Это актуальная информация, региональные и федеральные новости. Оперативная реакция на звонки и обращения. «Дальневосточные ведомости». Будьте в курсе жизни Владивостока и страны. Оформить подписку вы можете в отделении почты или онлайн на сайте почты. Категория 18+.
15: Ваша реклама на радио «Владивосток ФМ». 260-87-87.
16: Ярко и креативно. Выгодно и эффективно.
15: 260-87-87.
16: Радио нашего города. FM Stereo Владивосток.

0: FM. Реклама.
1: Сначала ты думаешь, обогнать или не обогнать. Здравый смысл говорит «подожди», нетерпеливость кричит «обгоняй». Ты не выдерживаешь и жмешь на газ, превышаешь скорость, выезжаешь навстречку и успеваешь сказать только «мама».
2: Часто обгон приводит к трагедии. Будь предельно внимателен, не пополняй печальную статистику. Помни про жизнь.
3: За выгодными покупками в Реми и Реми Сити. До 12 мая шашлык классический и кавказский ратимир 1 килограмм всего за 449,90. Предложение ограничено и действует по карте Реми Клуб.
4: Реми всегда выгодно.
5: Планы на выходной. Семейный шопинг, кино, обед в кафе, во вкусные точка или на фудкорте.
6: За один день мы не успеем.
5: В Черемушках успеем.
7: Торговый центр Черемушки – это шопинг в магазинах известных брендов. Детский мир, Кари, Глория Джинс, Санлайт. Идеальный выходной.
5: В любой день недели. Черемуховая, 15, торговый центр Черемушки.
8: 23 мая. Дефрис. Дали 2026. Грандиозная архитектурная выставка. Главное событие сезона загородной жизни. В одном месте соберутся лидеры ландшафтной отрасли, идеи, эксперты, решения и семейный праздник. Регистрируйтесь на сайте dali2026.ru.
9: Аудитория 0+.
10: Ваша реклама на радио Владивосток FM.
11: 260-87-87.
10: Радио нашего города.
12: FM Stereo. Владивосток.
13: Владивосток FM.
14: Твой город, твой край, твоя история.
15: История нашего края.
16: История нашего края.
17: Гора Тимпур. Вершина, расположенная недалеко от поселка Ямар в пригороде Владивостока. Второе название – Коготь Орла. Является одной из господствующих вершин берегового хребта, который до переименования в 1972 году носил также название Тимпур. Высота 409 метров. Популярное место для пеших прогулок жителей и гостей Владивостока. С вершины открывается вид на Уссурийские и Амурские заливы. Те, кто побывал на вершине, всегда советуют забраться сюда рано утром или вечером, в момент заката, когда окружающий пейзаж особенно прекрасен.
15: История нашего края.
14: Твой город, твой край, твоя история.
18: Я люблю Приморье. Я люблю Приморье.
19: Я слушаю.

0: Столица Приморья сейчас около 13 градусов. Завтра в городе будет облачно, морось, утром туман, ветер умеренный до сильного. Температура поднимется до плюс 15. По краю завтра облачно, местами небольшой дождь. Утром в отдельных районах туман, ветер умеренный, местами порывы до сильного. Температура от плюс 12 до плюс 25. Так, в Находке ожидается 13 градусов, в Дальнегорске 16, в Андреевке 18, в Красном Яре и Арсеньеве 20, в Партизанске 21, в Уссурийске 22. О валюте: курс доллара 75 рублей 44 копейки, евро 88 рублей 27 копеек, 1 китайский юань 11 рублей 3 копейки. К новостям. Главная тема выпуска: во Владивостоке расширяют сеть камер видеофиксации. Партнер выпуска ООО «СЗ Аврора ДМС Групп», жилой комплекс «Небовиль».
1: Реклама. Есть место, где каждый рассвет приносит радость, где уют и безопасность становятся вашими верными спутниками, где смех детей наполняет каждое пространство. ЖК «Небовиль» – это не только комфортное жилье, но и разумный выбор для вашей семьи и ваших инвестиций. Отличное расположение, развитая инфраструктура района и продуманные планировки – все, что нужно для жизни. Подробности о старте продаж вы можете узнать по телефону 254-23-24. Застройщик ООО «СЗ Аврора ДМС Групп». Проектная декларация опубликована на сайте наш.дом.рф.
0: Возвращаемся к новостям. В столице Приморья утвердили 6 новых точек, где будут установлены радары для фиксации нарушений ПДД. Камеры появятся на перекрестке Корабельной набережной и улицы Нижнепортовой, на пересечении Русской и проспекта Столетия Владивостока, а также в районе остановок прапорщика Комарова, Инструментальный завод и Калиномол. И еще один прибор повесят на спуске по улице Всеволода Сибирцева, там, где проходит эстакада фуникулера. Производители яиц предложили ввести в России диапазон цен на куриное яйцо категории С1. Производители рассчитывают, что ценовая вилка будет установлена для закупок и розницы. По их мнению, это поможет стабилизировать закупочные цены на яйца. Эксперты отмечают, что любая фиксация цен противоречит рыночным механизмам, и подобная мера может привести к потерям как сетей, так и самих производителей. Россияне стали чаще скупать залоговые квартиры и машины. Речь об имуществе, которое банки забрали у должников за неуплату кредитов. По данным ведомости, с начала года количество покупок автомобилей под залогом выросло в 3 раза. Средняя цена – около 950 тысяч рублей. Спрос на залоговые квартиры увеличился на 50%. Средняя цена за такое жилье – 5 миллионов рублей. Сначала такие объекты продают на аукционах. Если покупателя нет, банк реализует их через свои сайты и маркетплейсы. Обычно цена ниже рыночной, так как имущество может быть с обременениями или требовать ремонта. Далее новости одной строкой. Во Владивостоке поменяются маршруты автобусов на 6, 7 и 9 мая из-за перекрытия центра улиц. В России начнут по-другому принимать экзамены на водительские права. Теперь практическое задание нужно сдать не позднее 60 дней после сдачи теории. Пока все, будьте на нашей волне.
1: Владивосток FM.
0: Информацию о дорожном движении представляет АКБ «Лантабанк», АО 207-07-23. Сейчас во Владивостоке есть проблемы на Первореченском кольце. Здесь какие-то заторы из-за аварии. В центр перегружен, как всегда в это время. Помимо этого, также проехать на кольцо Третий рабочий сложновато. На Рудневский мост с Выселковой. Ну, в принципе, все. Если знаете больше, пишите нам.
1: Реклама. Как защитить сегодня свои накопления при нестабильном рынке? Физическое золото и серебро – один из самых устойчивых активов последних лет. Их котировки растут даже тогда, когда рынок замедляется. Лантабанк предлагает слитки в золоте, серебре и инвестиционные монеты с гарантией подлинности. Защитите свои сбережения. Переведите часть накоплений в драгоценные металлы. Лантабанк – надежность, обеспеченная золотом.

0: Середина часа на радио нашего города.
1: 19:30.
0: Слушай.
2: Слушай, слушай. Слушай радио нашего города.
0: Владивосток FM.
1: О погоде на завтра. В Приморье будет облачно, местами небольшой дождь, утром в отдельных районах туман. Ветер умеренный, местами порывы до сильного, а температура от плюс 12 до плюс 25. Так, в Дальнереченске и Лесозаводске ожидается 12 градусов, в Лучегорске 13, в Преображении 14, в Спасске Дальнем 17, а в Ковалеварово 24.
0: Владивосток, FM.
1: 12 градусов сейчас в столице Приморья. Завтра в городе будет облачно, морось, утром туман, ветер умеренный до сильного, а температура поднимется до плюс 15. Информацию о дорожном движении представляет Альянс Телеком. Телефон 205-400-205-400. Сейчас простаивает центр, естественно, как всегда в это время. Также авария произошла на пересечении Красного Знамени и Партизанского проспекта. Из-за этого тут тоже немножко затруднено движение. На Третью Рабочую по всем направлениям сложно пробраться. Ну, в принципе, все. Пишите нам, если знаете больше.
0: Реклама. 3, 2, 1. Ваш дом готов к запуску. Пора выходить на новую орбиту. Тариф космический от Альянс Телеком до 500 мегабит в секунду. И ТВ без зависаний. Стабильная скорость даже вечером. Оставьте заявку на сайте inetvl.ru или по телефону 205-400. Альянс Телеком не просто работает, а летает. Реклама.
3: Как мы считаем, лучшая еда на завтрак – это польза. Термостатный йогурт с натуральными ягодами и фруктами. Ничего лишнего. Только польза.
4: Только польза.
0: Весна. Время обновления квартиры, дома, дачи и бизнеса по умной цене. Магазин бытовой техники от производителя «Вилмарт» открылся во Владивостоке. Водонагреватели, кондиционеры, стиральные и сушильные машины, автомат, полуавтомат и даже с вертикальной загрузкой. Холодильники и крупные лари для дома, ресторанов и баз отдыха. Мини-холодильники, мелкая бытовая техника и многое-многое другое по доступным ценам. Магазин «Вилмарт». Техника от производителя. ТЦ «Квадрат». Пихтовая 5В. Скидки до 11 мая. Консультация по телефону 2900 010. 2900 010.
5: Я.

0: Когда речь о щитовидной железе, важно не ждать. В медицинском центре «Анатомия доверия» теперь доступна термоабляция – метод, который помогает удалить узел без операции и сохранить железу. Ранняя диагностика и современные технологии позволяют предупредить серьезные последствия и сохранить здоровье на годы. Центр доказательной медицины «Анатомия доверия». Доверие, проверенное наукой. Пушкинская, 40. Телефон 243-1943. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Приморская сцена Мариинского театра представляет 29, 30 и 31 мая закрытие сезона. Грандиозная премьера балета «Ромео и Джульетта». Собственная, уникальная постановка театра. Билеты на сайте, в кассах и в мобильном приложении театра. Возрастное ограничение 12+.
2: Ваша реклама на радио Владивосток FM. 260-87-87. Ярко и креативно. Выгодно и эффективно. 260-87-87. Радио нашего города. FM Stereo Владивосток.

0: FM. Реклама. Любимую музыку нужно слушать на виниле. Огромный ассортимент классической и современной музыки на виниловых пластинках ждет вас в салоне Digital Hall. Digital Hall – рай для коллекционеров и ценителей. Партизанский проспект, 28, телефон 242-40-25.
1: Золотая колесница. Из точки А твой груз стремится, и в точке Б вмиг очутиться поможет золотая колесница. Золотая колесница. По России и за границу. Добро пожаловать в мир логистической компании «Золотая колесница».
2: Компания «Золотая колесница». Надежная и быстрая доставка ваших грузов. Автожелезнодорожные и морские перевозки по России, из Китая и СНГ и в любую точку мира. «Золотая колесница». 239-26-39.
3: Когда речь о щитовидной железе, важно не ждать. В медицинском центре «Анатомия доверия» теперь доступна термоабляция, метод, который помогает удалить узел без операции и сохранить железу. Ранняя диагностика и современные технологии позволяют предупредить серьезные последствия и сохранить здоровье на годы. Центр доказательной медицины «Анатомия доверия». Доверие, проверенное наукой. Пушкинская, 40. Телефон 243-1943. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Весна. Время обновления квартиры, дома, дачи и бизнеса по умной цене. Магазин бытовой техники от производителя «Вилмарт» открылся во Владивостоке. Водонагреватели, кондиционеры, стиральные и сушильные машины, автомат, полуавтомат и даже с вертикальной загрузкой. Холодильники и крупные лари для дома, ресторанов и баз отдыха. Мини-холодильники, мелкая бытовая техника и многое-многое другое по доступным ценам. Магазин «Вилмарт». Техника от производителя. ТЦ «Квадрат», Пихтовая 5В. Скидки до 11 мая. Консультация по телефону 2900 010. 2900 010.
0: Ваша реклама на радио Владивосток FM.
5: 260-87-87.
0: Радио нашего города. FM Stereo
6: Владивосток. Владивосток FM.
7: Твой город. Твой край. Твоя история.
8: История нашего края.
9: История нашего края.
10: Башенная батарея номер 26. Находится в южной части острова Аскольд, у мыса Елагина. Батарея на 4 180-миллиметровые пушки в двух орудийных башенных установках МБ-2-180 была построена в 1936-1938 годах для защиты входа в Уссурийский залив и подходов к заливам Стрелок и Восток. Помимо башенной артиллерии, на территории батареи находились силовая станция, командный пункт, сооружение сухопутной обороны и казармы. Толщина вертикальной брони башен составляет 203 мм, а крыши – 152 мм. Расстояние между башнями – 169 метров. Каждый снаряд орудия имел вес 97 килограммов. Дальность стрельбы достигала 37 километров. Батарея имеет достаточно неплохую сохранность и с удовольствием посещается туристами.
8: История нашего края.
7: Твой город. Твой край. Твоя история.
9: Владивосток FM.
11: Любимый край. Любимое радио.

0: 8 часов, 8, это же почти бесконечность. Бесконечно рада прожить этот день с вами на Владивосток ФМ. Меня зовут Таня Китова. Впереди прогноз новости.
1: Радио нашего города. Владивосток ФМ.
0: В столице Приморья сейчас 11 градусов. Завтра в городе будет облачно, морось, утром туман, ветер умеренный до сильного, температура поднимется до плюс 15. По краю завтра облачно, местами небольшой дождь, утром в отдельных районах туман, ветер умеренный, местами порывы до сильного. Температура от плюс 12 до плюс 25. Так, в Находке будет 13 градусов, в Дальнегорске 16, в Андреевке 18, в Красном Яре и Арсеньеве 20, в Партизанске 21, в Уссурийске 22. О валюте. Курс доллара на сегодня 75 рублей 44 копейки, евро 88 рублей 27 копеек, китайский юань 11 рублей 3 копейки. К новостям. Главная тема выпуска. Водители Приморья в очередной раз призвали соблюдать скоростной режим. Далее подробно. Превышение скоростного режима стало причиной нестандартной аварии на одной из дорог Приморья. В районе Новопокровки автомобиль с водителем внутри улетел с дороги в реку. В госавтоинспекции назвали превышение скорости одной из главных причин серьезных аварий. Инспекторы также предупреждают о возможности появления диких животных на дорогах края и подчеркивают, что резкие маневры на большой скорости могут причинить вред как животному, так и водителю. В России предложили закрепить возможность пересдачи всех предметов ЕГЭ. Это позволит минимизировать стресс от испытаний, считают в Общественной палате. Там отметили, что даже на Олимпиаде в некоторых видах спорта спортсмены могут повторять определенное число выступлений. А в университетах у студентов есть 3 попытки сдачи экзаменов. Напомню, с 2024 года выпускники имеют право пересдать один предмет по выбору до окончания приемной кампании вуза. На набережной спортивной гавани приступают к четвертому этапу благоустройства. В этом году будет обновлен участок напротив спортивного комплекса «Олимпийс». Его выполнят в едином стиле с общей концепцией набережной. На территории построят зоны отдыха, видовые площадки у воды и широкий пешеходный променад. Также на участке проведут дополнительное озеленение, высадят местные породы деревьев и кустарников. В планах завершить благоустройство до 31 августа. Это все новости на сегодня. Оставайтесь на нашей волне. А нет, не все, еще новости одной строкой, как я чуть забыла. В столице Приморья утвердили 6 новых точек, где будут установлены радары для фиксации нарушений ПДД. Россияне стали чаще скупать залоговые квартиры и машины. Это имущество, изъятое за долги, стоит в разы дешевле. На этом точно все на сегодня.
2: Владивосток FM.
0: Информацию о дорожном движении представляет магазин «Строймат». Строительные материалы по оптовым ценам. Сочинская, 15, район Патрокла. Телефон 275-90-75. 275-90-75. В столице Приморья сейчас можно комфортно ездить почти везде. Небольшие заторы есть только на Чуркине, в районе улицы Черемуховой, в центре небольшие, на основных улицах. Ну, там совсем уже маленькие, так что можно смело ехать куда вам заблагорассудится. Но время неумолимо, без всяких пробок мчится вперед, а впереди только хорошее. Я в это верю, да что там, я уверена в этом. Давайте быть уверенными вместе. С вами была Таня Китова. Услышимся завтра.
2: Реклама.

радио нашего города.

0: Владивосток FM. Регистрационный номер СМИ, серия L номер ТУ 25-00-651. Выдано 27 апреля 2020 года Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю. Радиоканал не имеет возрастных ограничений.
1: Почувствуй ритм нашего города.

0: Владивосток FM. Регистрационный номер СМИ, серия L, номер ТУ 25-00-651. Выдано 27 апреля 2020 года Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю. Радиоканал не имеет возрастных ограничений.
1: На радио нашего города.

0: пластинка. Пойду поставлю свой компакт здесь. Эти жаки, поставь мой компакт здесь.
1: Извините?
0: Я сказала, поставь мой компакт здесь.
1: Я не играю на компакт-диске.
0: Что это значит, не играю на компакт-диске? Ты вообще знаешь, с кем говоришь? Я Катик, я сейчас вообще подниму тебе и сама все поставлю.
1: Ну хорошо, хорошо, что за компакт-диск?
0: Это

0: Йоу, что-то эта дискотека меня вообще не вставляет. Музон просто отстой. Ты видел что-нибудь подобное на MTV? Я нет. И вообще ща модно рэп. Йоу, пойду потрусь диджей. Йоу, диджей, камон.
1: Да.
0: Что за пластинка у тебя играет?
1: Это

вашего города.

0: feel the heat.
1: Танцы у моря на Владивосток FM.
2: I wanna.

0: Лучшие дэнс-хиты всех времен.
1: Владивосток FM.

вашего города.

attention. Attention. This is the real bass.

Владивосток FM. Регистрационный номер СМИ, серия L номер ТУ 25-00-651. Выдано 27 апреля 2020 года Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю. Радиоканал не имеет возрастных ограничений.

вашего города.

Владивосток FM. Регистрационный номер СМИ, серия L, номер ТУ 25-00-651. Выдано 27 апреля 2020 года Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю. Радиоканал не имеет возрастных ограничений.

0: танцы у моря на радио нашего города.
1: Танцуй со мной.
2: I'm a

Владивосток FM. Регистрационный номер СМИ, серия L номер ТУ 25-00-651. Выдано 27 апреля 2020 года Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю. Радиоканал не имеет возрастных ограничений.

вашего города. And it goes a little something like this.

Владивосток FM. Регистрационный номер СМИ, серия L номер ТУ 25-00-651. Выдано 27 апреля 2020 года Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю. Радиоканал не имеет возрастных ограничений.

Владивосток FM. Регистрационный номер СМИ, серия L номер ТУ 25-00-651. Выдано 27 апреля 2020 года Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю. Радиоканал не имеет возрастных ограничений.

0: «Танцы у моря».
1: This is my church. This is where I heal my hurts.

is where I heal my hurts. It's in natural growth.

0: Итак, о погоде во Владивостоке. В настоящее время наблюдается 9 градусов тепла. Он будет в течение дня облачно. Вечером, возможно, небольшой дождь. Ветер юго-восточно умеренный до сильного. Вечером сильная температура воздуха от 13 до 15 выше 0. В Приморье сегодня местами ожидается небольшой дождь. Ветер южный, юго-западно умеренный, местами до сильного. Температура воздуха в разных районах края от 21 до 26 градусов. На севере и побережье от 12 до 17. В Находке сегодня 13 градусов со знаком плюс, в Уссурийске 22, в Арсеньеве и Дальнегорске ожидается до 20, в Партизанске 21 градус тепла, в Красном Яре 15, а вот в Андреевке будет 17 со знаком плюс. О валюте. 1 американский доллар сегодня стоит 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 35 копеек и 1 китайский юань 11 рублей и 2 копейки. Далее новости.
1: Главная тема этого выпуска. Сегодня в центре Владивостока ограничено движение. Сейчас расскажу, где именно. Движение в центре Владивостока перекрыли на полдня. Сегодня с 7 до 13 часов проходит генеральная репетиция Парада Победы. Проезд и парковка запрещены на участках Светланской, Алиутской, Океанского проспекта и других улицах в районе Центральной площади и ЖД вокзала. Кроме того, закрыта парковка и движение по Корабельной набережной. На время репетиции общественный транспорт работает по измененным маршрутам. Отмечу, что для репетиции есть и резервная дата. Таким образом, не исключено, что аналогичные ограничения в центре введут и завтра утром. В Госдуме решили изучить, как работает молодежь от 14 до 25 лет. Как пишут ведомости, депутаты заказали исследование о временной занятости подростков и студентов. Оно должно показать, где молодые люди подрабатывают, соблюдаются ли их трудовые права и какую поддержку они получают. На основе этих данных могут подготовить новые законы. Эксперты отметили, что зумеры все чаще выбирают краткосрочную работу через онлайн-сервисы и не хотят надолго привязываться к одной компании. Владивосток попал в список популярных городов для переезда. Эксперты выяснили, что в ближайшие 2 года перебраться в столицу Приморья планируют 12% участников опроса. Также в списке городов, где россияне хотели бы жить, оказались Москва, Санкт-Петербург, Казань и Новосибирск. При этом наиболее популярными для переезда признаны города Краснодарского края, где мечтает жить почти каждый третий. Далее новости одной строкой. Продажу алкоголя в центре Владивостока запретили на 4 дня. Новые дорожные камеры установят на трассе «Новый Дефриз Седанка» в районе Зимы Южной. На этом пока все новости. Будьте с нами.
2: Владивосток FM.
3: Владивосток ток-ток FM.
1: О дорожном движении. В эти минуты уровень загруженности 0 баллов. Пока еще двигаемся, но в центре уже, в общем, проехать нельзя до часу дня. И это Светланская, Океанский проспект, Алиутская, у Боревича кусочек, Адмирала Фокина, Корабельная набережная. Там вообще на 2 дня закроют парковку с 8 числа. Знаете больше, пишите по номеру 8-904-629-0209.

0: Просыпайтесь с Владивосток FM.
1: Владивосток
0: FM.
2: Дим, вот это тот случай, когда лучше все-таки не вдумываться в то, о чем поют песни, смысла которых мы не понимаем.
3: Да.
2: Ну, классная же песня, да, такая динамичная, и сразу просыпаешься под нее, и даже как-то
3: перевод.
2: Поплясать захотелось. А там на самом деле история о том, что вот я, вот некого тебя, стою и жду на берегу моря, и почему-то с тортом. Вот стою с тортом и жду тебя. Вот пока ты вот приедешь, и мы тут вместе потанцуем.
3: Они собрались на день рождения к девушке.
2: Ну, может быть и так, я не знаю. Тут целая теория можно... даже не одну теорию развить на эту тему, но вот все-таки думаешь, господи, какая глупость. Ну зачем стоять на берегу моря с тортом?
3: А ты все не приезжаешь, и тебя все нет и нет.
2: А торт-то пропадает в конце концов. Ну, давайте не дадим нашим тортам пропасть.
3: В Майами там долго торты не живут.
2: Ну, не хочу я в Майами. Я хочу вот куда-нибудь здесь поближе, там, я не знаю, Ахлиостышево, например, или еще
3: что-нибудь. Потерпите, немножко осталось. Сегодня вот проблематичнее будет в центр попасть, вот это да. Это прям недосягаемая точка мира.
2: Минуя центр, можно сразу ехать на море, особенно если там торт. Ну, мечты. Мечты, и в чем ваша сладость? Вот она сладость в чем. Ну, смотри, если бы я тебе сказала, Дима, смотри, я вот сегодня работаем на берегу моря, я тебя там жду с тортом, ты бы пришел? Просыпайся.
3: Ну, конечно, бы пришел.
2: Потому что на работу, а не потому что там я и торт. Вот, видите, есть какие приятные вещи, которые мотивируют нас с вами приезжать в те места, в которые мы, может быть, не очень-то и хотели.
3: Ну, ладно.
2: Но, судя по твоему лицу, ты не особо рад.
3: Нет, почему? Все в порядке.
2: Точно?
3: Да, просто...
2: Ладно.
3: Так, все так вокруг интересно происходит. Пришлось на 20 минут раньше выехать, чтобы успеть проехать.
2: Что же со всем этим делать?
3: Да.
2: А что же за всем этим следует?
3: А как в других...
2: Следует шить. Да. Шить сарафаны и легкие платья.
3: О, себе, вы куда собрались уже?
2: В лето?
3: Прям в лето?
2: Ну,
3: вот
2: конечно.
3: Вот.
2: Не случайно тут песни про торт появляются
3: на пляже.
2: А как вот пляже
3: с парадами в других городах Приморья дела обстоят? Да?
2: Угу. Ну, уссурийские обычно, когда готовят Парад Победы, там тоже проводят репетиции, тоже улицы
3: все,
2: перекрывают.
3: Да? Но... Ну, ладно, да, надо потерпеть, дело хорошее, и уже 9 мая тысячи приморских жителей выйдут на улицы своих городов для того, чтобы посмотреть парад. И, опять же, это такая важная штука, конечно же, для нас. Ну, а сейчас что? Без торта, но с легким настроением.
2: Даже без пляжа, Дима, прости, не хотелось тебя разочаровывать.
3: Но с легким настроением отправляемся. Кстати, совсем скоро можно будет отправиться на обновленную набережную во Владивостоке.
2: Ты же где?
3: В районе Олимпийца. Уже готовится к очередным работам по благоустройству. И закрывается сейчас набережная, опять же. Я, правда, не знаю, что там благоустраивает. Там вроде все и так красивенько, все хорошо.
2: Ну, это как в случае с ручкой. Помнишь, есть такая известная ручка, она корпус оранжевого цвета, а жопка у нее синенькая. Вот есть такая даже рекламная кампания.
3: Это
2: зачем? Нет, задняя вот эта часть, которая прикручивается.
3: Колпачок,
2: да? Ну, хорошо, пусть будет, как ты говоришь. Так вот, есть рекламная кампания. Зачем менять то, что и так хорошо работает десятилетиями? Вот, ну, у нее дизайн не меняется там где-то вот с 1950 какого-то года.
3: Там собирается сейчас вот эту
2: как
3: концепцию, которая вот идет, вот отсюда вот идет, да, началась, как вот ее туда дальше будут протягивать. Тут уже четвертый этап реконструкции набережной. Ну, должно быть красивенько, однозначно, очень креативно. Конкрет Джангл опять делает.
2: Понятно.
3: Да.
2: Ну, хорошо ж. Сделают.
3: Так что
2: смотрим.
3: Ты скоро сможешь ходить на новое морюшко, как ты говоришь.
2: Вот, понимаешь, я тебе всегда говорю, что новости в будущем времени – это не новости. Вот день рождения наступит, тогда поздравим. Друзья, сегодня у нас есть хороший планчик, риск умеренный в целом. Будем говорить о ваших любимых автомобилях в утреннем шоу «Все свои». Но сначала я хочу тебе признаться. Ничего особо хорошего в мире за ночь не произошло. Я не знаю, о чем будет
3: все,
2: программа, пока мы спали.
3: Там тоже все отлично. Я расскажу.
2: Да?
3: Да, у меня все хорошо.
2: Все. Сегодня ты за рулем.
3: Да, поехали.
0: Будьте с нами на Владивосток FM.

0: «Пока мы спали».
1: Вот это тот случай, когда ничего хорошего за ночь в мире не произошло, но всегда есть британские ученые и ВЦИОМ, которые проводят опросы, и об их результатах тоже можно рассказать.
2: Как так ничего не произошло? Кто-то где-то о чем-то с кем-то договорился, кто-то чему-то что-то продал. Вот для...
1: Вот когда они там о чем-то между собой договорились, это они себе, наверное, хорошо сделали, нам-то что?
2: Вот смотри, даже вот для любителей айфонов сейчас уже приятная новость.
1: iPhone 20 стеклянный?
2: Да. И мало того, а какой сейчас уже у людей?
1: 17? 17, да? Наверное.
2: А, так вот, в 20-м, мало того, что весь корпус станет стеклянным со всех сторон, да, то есть, а стекло же такое специальное там, да, противоударное.
1: Ну, как в Сберкассе.
2: Мне страшно, такой, упал такой, и все, и посыпалось. Ну, там еще мало того, что уберут вообще все кнопки, заменят сенсорными зонами с виброоткликом.
1: Ну, то есть, вот, да, слово виброотклик, ты знаешь, меня, честно, тоже с утра впечатлило, но...
2: На тепло и на...
1: Сомнительная новость.
2: Отпечаток будет, наверное, реагировать. Да почему сомнительная новость? Ну, хорошие новые тренды появляются какие-то.
1: Да вообще ничего хорошего в этом не вижу. Ты представляешь, стеклянный, я говорю, даже если он там супер закаленный, там, бронебойный, то он все равно будет биться, все равно придется его ремонтировать. А ремонтировать вот то, что сейчас у нас в руках, уже более-менее научились, а представляешь, вот это как?
2: Да нормально, там специалисты тоже, не надо пессимистично к этому относиться. Ясно, что мы с тобой...
1: Слушай, я не пессимистично. Нет, да? Я просто из вот этих странных людей, у которых они падали в воду, падали на камни во время похода. Ну, к сожалению, прощения, приходится в этом признаваться.
2: Я вообще на прекрасном андроиде практически всю жизнь. Когда-то попробовал третий айфон и сказал, не хочу. И
1: ну, там просто модель не очень удачная была. Вот Надо было 4S покупать.
2: Не, я брал именно вот из-за вот этого полукруглого корпуса. Ага. Старенький тут, помнишь, такой был, в ладошку так хорошо
1: ложился. Да, я тоже посмотрела, на самом деле, на фотографии вот этого чудо-техники, и я понимаю, что все это будет эволюционировать, что невозможно фарш провернуть назад и повернуть, в общем, это колесо вспять.
2: Ну, вот видишь. Поэтому просто надо ждать, когда сейчас братья наши, которые создают андроидовские телефоны, тоже начнут чего-то такого добавлять, вводить.
1: Я надеюсь, они сохранят здравый смысл.
2: Может быть. Угу. И одна кнопка вкл-выкл все-таки будет.
1: Итак, дальше идем по новостям. Россияне массово скупают кроссворды и судоку. Вот к такому выводу пришли аналитики, которые исследуют наши покупательские привычки, смотрят, чего мы где и сколько напокупали. Так
2: нет,
1: вот.
2: Это просто на период с 5 по 9 мая.
1: Это вообще, когда, это с марта
2: когда
1: началось.
2: Когда интернета
1: еще
2: не будет.
1: Ты, кстати, правильно мыслишь. Как выяснилось, продажи выросли на фоне перебоев с интернетом в западной части страны. У нас здесь, конечно, все гораздо более благополучно в плане связи, но, тем не менее, Дальний Восток тоже, кстати,
2: предупреждает,
1: стал чаще покупать кроссворды и судок.
2: И вообще предупреждает о возможности, что имейте наличные средства на эти дни.
1: Дальше эксперты говорят, что есть и другие причины, помимо перебоев в работе мобильного интернета. Это цифровая усталость и просто желание отдохнуть от экрана.
2: Прекрасно. Это прекрасно же. Кроссворд – это интеллектуальное решение вопросиков всяких, задачек, да? Это же круто. Но единственное, что ты всегда в телефон потом идешь, такой смотришь, так, ну-ка, а какой ответ же все-таки должен быть?
1: Если вы забыли, как это делается, ну, это сейчас, наверное, к более юной аудитории обращаюсь, вот, в принципе, есть повод вспомнить, чтобы быть в тренде, быть на волне. Дети многие, кстати, вообще не понимают, как это и зачем. Судоку? Что? Есть замечательная газета «Дальневосточные ведомости». Она сегодня вышла в печать, там на последней странице как раз-таки. А также в топе продаж настольные игры, каллиграфии, необычные раскраски. А знаешь, какая самая популярная среди раскрасок? Малевич, черный квадрат.
2: О,
1: ты покупаешь раскраску и просто вот это зарисуйте мандалу, чтобы успокоиться. Вот черным карандашом отлично. И не надо тратиться. Вот и дети, кстати, младшеклассники обычно переживают, когда им рисунки задают, что они за границей вышли, они там начинают их как-то вытирать. И тут не надо переживать. Просто вот бахнули черное и отлично. И все, шедевр готов. Копия. Кстати, про краски. Тоже интересная история. Девочка заперла свою сестру в чемодане и забыла код от замка. И это не где-нибудь там, вот где-то произошло.
2: А у нас тут, да?
1: Ну, неизвестно, связано ли этот
2: Сейчас, там, подожди. Где ребята опоздали на самолет, да, из-за этого?
1: Здесь предыстория есть. Как выяснилось, младшая сестра пыталась нарисовать старшей на лице веснушки и измазала ей все лицо черной краской. Ну, я не знаю, может быть, она лицо пыталась использовать вместо холста, чтобы повторить шедевр Малевича.
2: Потом решила скрыть следы преступления.
1: Первая, нет, та, которой лицо изрисовали, она терпела это, терпела, а потом такая, ну-ка, сейчас иди сюда. Засунула сестру в огромный желтый чемодан, закрыла ее там, я уж не знаю, сколько силы физической нужно ребенку иметь для того, чтобы провернуть всю эту спецоперацию. И все это случилось прямо перед выездом в аэропорт. Самое интересное, что код от замка никто не знал. И папе пришлось просто вспоминать все свои, я не знаю...
2: Дни рождения всех-всех?
1: Я думаю, что нет. Вспоминать кино, в которых взломщики там в банках где-нибудь прислушиваются и такие...
2: Да там же просто...
1: Не знаю, у меня,
2: сломать,
1: есть замок кодовый для чемодана, который до сих пор код вспомнить не могу и не могу его открыть.
2: Ну, билет на самолет стоит дороже, чем новый чемодан в любом случае. А замок там нужен только
1: лишь...
2: А старого
1: ребенка куда девать?
2: Замочек.
1: Который там внутри
2: сидит.
1: Ты
2: этот замок просто ломаешь, и все. Тем более там ребенок сидит. Тут даже думать об этом ничего не надо. А, кстати, знаешь про отношения, что можно сказать в семье, да? Да не только в семье. Больше половины россиянок пытаются решить проблемы в отношениях с помощью искусственного интеллекта. Дорогой, подскажи, что мне делать? Вот это так, наверное, происходит. А, значит, к подобным услугам нейросети обращаются 48% опрошенных. Mm-hmm. Женщины делают это чаще, 51% против 46% у мужчин. Причем люди моложе, чем люди моложе, тем чаще идут за искусственным интеллектом, за советом. Кроме того, вопросы в взаимоотношениях россиян часто обращаются также еще за медицинскими советами. Что это такое? И подскажи мне, что у меня здесь скачало. Также среди обозначенных тем запросы о профессиональном развитии, снижении кредитной нагрузки и планы похудения. Как тебе такое?
1: Ну вот смотри, ты сейчас пока говоришь, я сделала запрос искусственному интеллекту. Давай. Здесь же главное понять, как этот вопрос задать. Ну вот там... сейчас ты начинаешь писать фразу, да, и он за тебя самые популярные варианты уже сам подставляет. Mm-hmm. И вот я только когда ввела в три первых слова, что делать, четыре первых слова, что делать, когда постоянно ссоришься с женой, он сам уже понимает, о чем я собираюсь его спросить. И вот тут целая выкладка, основные шаги для улучшения ситуации.
2: В твоем случае нет.
1: Он сам мне предложил такое. Mm-hmm. Он же не знает, кто я, в конце концов. Он недостаточно хорошо, мы еще недостаточно близки.
2: Знакомый,
1: с искусственным, да? интеллектом. А, вот предлагает основные шаги для улучшения ситуации, когда стоит обращаться за помощью и кому. И тут прям алгоритм целый. Описывайте свои эмоции. Понимайте позицию партнера. Боже.
2: Но это такие базовые топовые вещи, ну, теги, которые ты потом можешь как-то эти тезисы под себя уже...
1: Техники экстренной остановки конфликта.
2: Ого.
1: Ой. Я не готова сейчас
2: вот
1: это читать
2: именно,
1: настолько
2: вот перестань,
1: внимательно.
2: Да. Но ты, опять же, оправдала сейчас статистику.
1: Что?
2: Вот мне вообще
1: запрос
2: по барабану
1: сделала?
2: Было, поэтому что он мне там расскажет? А ты сделала
1: По
2: запрос.
1: Барабану что делать, когда постоянно ссоришься?
2: А вообще, граждане, ну-ка давайте признаемся себе, что мы действительно стали очень часто ходить к искусственному интеллекту в гости и задавать ему всякие вопросы.
1: Со мной что-то происходит.
2: Но...
1: Ко мне мой старый друг
2: нет,
1: не ходит.
2: Да всякие разные.
1: И разнообразные не те искусственные же... интеллекты, которые нам ерунду всякую
2: В Азии же
1: советуют.
2: Уже даже там живут, там семью создают, там замуж выходит искусственный интеллект.
1: Не,
2: за
1: не,
2: образ
1: лучше
2: созданный.
1: Ты знаешь бодаться все-таки с живым человеком.
2: Это правильно, это правильно. Mm. Но ладно, это без этого тоже неизбежно, это будет в нашей жизни уже теперь навсегда.
1: Ладно, раз ты про технологии, тогда я тоже про технологии.
2: Я хотел про любовь.
1: Да?
2: Да.
1: Ну давай про любовь, хорошо.
2: Мужчина в Оренбурге обратился в нужные органы для того, чтобы признали его банкротом.
1: Угу.
2: А все почему?
1: Почему?
2: Говорит, не вывожу. Жена и любовница. И приходится много денег на
1: Мы
2: эти
1: за
2: тратить.
1: За традиционные ценности,
2: конечно.
1: Дима. Нам его не жалко.
2: Нам его не жалко. Но
1: нет.
2: Ему отказали. Представь. Говорят, какой ты банкрот, ты вот счастливый человек, у тебя 180 тысяч зарплата, ты 42 тысячи тратишь на кредит и больше 80 тысяч на женщину, которая вне твоей семьи находится. А что вот здесь ты на семью тратишь минус-минус? У тебя целых 60 тысяч на содержание семьи есть, так что никакой ты не банкрот, давай, дерзай. Ну, вот так вот, понимаешь, юрист ему объясняет, что это вообще невозможно признать тебя банкротом. Аккуратнее, ребят. В данном случае нужна фраза, как это правильно?
1: Это те времена, когда прежде чем что-то начинать, надо оценивать свой бюджет.
2: Не бюджет, а рассчитывайте свои финансовые возможности, да, когда что-то хотите.
1: Для того группы «Лесоповал» есть такая песня. Если ты меня любишь, если любишь у ваш, попроси что-то там, а закажи мне чего-то попроще. Ну, это вот одна случай, когда ты готовишься уже заранее к повышению расходов, можно эту песню включать. Так, еще раз, традиционные ценности.
2: Обязательно.
1: Сфокусируйся ней, да, на этом.
2: Так что, держись, мужик.
1: Все-таки про технологии хочется. Точнее, не знаю, про технологии или про людей здесь получится. Вы помните, да, что у нас в каждом поколении есть в общественном пространстве, да, в информационном, такой человек, который каждый день что-нибудь говорит, и с чего потом можно, ну, я не знаю, мемы нарезать прям детскими ножницами. Так вот, если раньше этот человек был Геннадий Онищенко, то сейчас это депутат Госдумы Виталий Милонов.
2: Мой красавчик, да.
1: Который заявил, что компьютерные игры – это искусство, поэтому запрещать их на уровне государства не надо. По его мнению, решать должны родители, а вводить жесткие ограничения, тотальные, нельзя. Вот здесь у меня тоже есть теория. Вот что значит один раз быть посланным публично. Все уже знают эту историю, не буду рассказывать. Такое ощущение, что он понял, что налаживать контакты и хорошие, да, отношения со взрослыми уже бесполезно, и решил работать на более молодую аудиторию. Осталось только, в общем-то, до этого дожить, потому что все вот эти люди, которые делают заявления о том, что мы сейчас будем бороться за то, чтобы разблокировали Roblox или так далее, они же вот, ну, в принципе, электорат-то себе нарабатывают, а потом лет, ну, через 20 это будут их избиратели, поэтому здесь я, честно говоря, вот здесь вижу исключительно политическую почву в этом заявлении.
2: Какой ты,
1: хотя я в политике не смыслю,
2: да.
1: Но, с другой стороны, ты же помнишь, да, все предыдущие заявления, тоже там про традиционные ценности, причем довольно радикально было вот от этого представителя Государственной Думы Российской Федерации. Здесь вот в какую плоскость-то человек решил зайти? Мне кажется, что не совсем его поляна. Здесь по уровню популярности кто там у нас есть? Влад А4 и Мистер Бист, ему еще прям вот работать и работать. Скорее, ну, их выберут, чем Милонова.
2: Ну, там
1: детишки-то
2: как бы не надо.
1: Думаешь, не стоит?
2: Пускай они продолжают в бассейне.
1: Но попытка не пытка.
2: В бассейне шариками играть. Понятно, что господин Милонов тоже там есть вопросики, но все-таки властью, там, политикой должен заниматься человек, понимающий.
1: Властью серого черепа!
2: Хоть что-то в этом.
1: Помнишь такой мультик?
2: Купающийся в бассейне молодой человек.
1: Я просто не смотрю все это. Я не знаю, о чем ты говоришь, если честно.
2: Ты пережила уже это, наверное. Ты что? У меня вон поколение за поколением растет на этих делах.
1: Просто время слишком быстро летит.
2: Очень.
1: Мне кажется, что совсем недавно еще был синий трактор.
2: Ну, тоже есть.
1: И
2: нормально.
1: Малышарики.
2: Ездит. Правда, уехал, да. Там сейчас Маша и Медведь рулят, и Буба.
1: Буба, точно. Кстати, да, родители, у кого дети помладше, если думаете, что Буба – это вообще полный разрыв башки и совершенно непригодный мусорный контент, радуйтесь пока Буба.
2: Ну, очень крутой.
1: Дальше будет другое.
2: Нет, там фиксики еще существуют.
1: Нет, я про другое говорю. Ты вспомни, когда у нас был период там скибиди туалетов и еще чего-то. Такой гадости какой-то прям невероятной. Вот серьезно. И когда мы начинаем приходить к мысли о том, что дети у нас какой-то ерундой занимаются, и смотрят что-то, что вот прям уничтожает их сознание, да, вот то, что сейчас, наверное, еще не самое плохое, потому что нельзя предсказать вообще, к чему придет развитие мыслей, а точнее нет, к чему придет вот это вот торжество бессмысленности.
2: Подожди, нет, ну в данном случае все-таки взяли в руки наши все это дело. И
1: взяли
2: очень
1: в руки кроссворды, судоку,
2: да,
1: настолки и вместе пошли все это делать.
2: Цензурирует очень сильно сейчас все, что идет к детям.
1: Кроссворды цензурируют?
2: И это тоже, скорее всего, будет попадать, да, потому что не, где-то даже чересчур. Понимаешь, придраться там до Григория Острого, это, наверное, очень сильно.
1: Вот, кстати, как раз смотрю вчера домашнее задание на сегодня, а там вредные советы.
2: Да ладно.
1: И я такая: иди сюда, сейчас я тебе расскажу, почему не надо класть в карман варенье. А, друзья, прямо сейчас о погоде. Буквально пару минут, и очень скоро начнется утреннее шоу «Все свои».
0: Середина часа на радио нашего города.
2: 7:30 в Приморье.
0: слушай.
3: Слушай, слушай, слушай радио нашего города.
0: Владивосток FM.
2: В Приморье местами сегодня ожидается небольшой дождь, ветер южный, юго-западный умеренный, местами до сильного. Температура воздуха от 21 до 26 градусов выше 0. На севере и на побережье ожидается от 12 до 17. Преображение как раз-таки сегодня 12 градусов, в Ковалерово 24, в Дальнереченске 10, в Лесозаводске 10 градусов тепла, в Лучегорске 12, в Спасске Дальнем 16 со знаком плюс.
0: Владивосток FM.
2: О погоде во Владивостоке. Сейчас температура воздуха составляет 10 градусов выше 0. В течение дня ожидается до 13-15 градусов. Облачно будет вечером. Возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный от умеренного до сильного. Вечером сильный.
4: Информация о дорожном движении представляет магазин «Строймат». Строительные материалы по оптовым ценам. Сочинская, 15, район Патрокла. Телефон 275-9075. 275-9075. В эти минуты скопление по Русской проспекту Столетия. И на всех улицах, ведущих в центр, там, где движение еще идет. Потому что закрыта частично Светланская, полностью Корабельная набережная, часть Алеутская. И вот на подъездах к местам перекрытий заторы уже есть и вполне-таки ощутимые. Знаете больше, пишите по номеру 8-904-6. 2-9-0-2-0-9.
0: Реклама.

0: Стройматериалы, тепловое оборудование, оснастка, расходники и многое другое в магазине «Строймат». Сочинская, 15.
1: Реклама.
2: Золотая колесница. Из точки А твой груз стремится, и в точке Б вмиг очутиться поможет золотая колесница. Золотая колесница. По России и за границу. Добро пожаловать в мир логистической компании «Золотая колесница».
3: Компания «Золотая колесница». Надежная и быстрая доставка ваших грузов. Авто, железнодорожные и морские перевозки по России, из Китая и СНГ и в любую точку мира. «Золотая колесница». 239-26-39.
4: Когда речь о щитовидной железе, важно не ждать. В медицинском центре «Анатомия доверия» теперь доступна термоабляция. Метод, который помогает удалить узел без операции и сохранить железу. Ранняя диагностика и современные технологии позволяют предупредить серьезные последствия и сохранить здоровье на годы. Центр доказательной медицины «Анатомия доверия». Доверие, проверенное наукой. Пушкинская, 40. Телефон 243-1943. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Весна. Время обновления квартиры, дома, дачи и бизнеса по умной цене. Магазин бытовой техники от производителя «Вилмарт» открылся во Владивостоке. Водонагреватели, кондиционеры, стиральные и сушильные машины, автомат, полуавтомат и даже с вертикальной загрузкой. Холодильники и крупные лари для дома, ресторанов и баз отдыха. Мини-холодильники, мелкая бытовая техника и многое-многое другое по доступным ценам. Магазин «Вилмарт». Техника от производителя. ТЦ «Квадрат», Пихтовая 5В. Скидки до 11 мая. Консультация по телефону 2900 010. 2900 010.
6: Товарищ, она началась. Подписка на газету нужную. Вливайся и ты, мой друг, в компанию читателей дружную.
7: Еженедельник «Дальневосточные ведомости». Это актуальная информация, региональные и федеральные новости. Оперативная реакция на звонки и обращения. «Дальневосточные ведомости». Будьте в курсе жизни Владивостока и страны. Оформить подписку вы можете в отделении почты или онлайн на сайте почты. Категория 18+.

0: Все свои. Все свои. На Владивосток FM.
1: Ну что, сегодня одна из самых актуальных тем для Приморского края – это автомобили. Бибики, машинки, вот это все розовенькие, красные. Потому что, да, есть такой, знаете, топчик...
2: Розовенькие.
1: Топчик тем, на которые можно разговаривать бесконечно. Это деньги, любовь и машины. Вот. Сегодня мы как раз-таки про это. Нет, домашние животные не очень.
2: Сегодня мы говорим о том, какие украшения вы приготовили для своего автомобиля, потому что в последнее время все больше разных трендов появляется. Вот в Китае, например, изобрели портативный туалет для автомобиля, который будет встраиваться прямо в сиденье. Может пригодиться водителям и пассажирам во время длительных поездок или в пробках, из которых невозможно выбраться. Также есть и другие модные штучки. Вот в Китае, например, все сейчас покупают себе хвостики на машину, которые виляют во время движения. Разные тренды у нас менялись с течением лет, и, честно говоря, говоря об этом, мне сразу вспоминается, это как она там, плексигласовая ручка для москвича с розочкой, помнишь, которую сейчас,
1: да,
2: говорят, невозможно такая, да, достать, дурных денег.
1: Раритетище стал.
2: Или
1: раньше
2: рыбки
1: казался
2: плетеные
1: такой
2: из капельниц.
1: Паутина там была, паук еще какой-нибудь там. Ну, вот я про эти ручки все еще вспоминаю. Паук там был у некоторых.
2: Вот сейчас невозможно достать. Говорят, что носятся коллекционеры за ними, там пытаются их где-то на барахолках искать или в интернет-магазинах. Но в интернет-магазинах, конечно, уже не то. Надо вот то, аутентичное.
1: Слушай, а я бы разогнал бы еще бы даже больше. А вообще нужно ли это?
2: Конечно, нужно.
1: Я не знаю. Нет, в смысле, вот эти все прибамбасы. Потому что вот в моем случае я максимально лаконичная к автомобилю. Вот это средство передвижения. Здесь должно быть только все необходимое. Ну, максимум, наверное, хорошая аудиосистема.
2: И у тебя что, даже утки в черных очках на приборной панели не стоят?
1: И вот этой собаки нету, икон нету, ничего нету. Ни накладок на фар, ни каких-либо там насос, компрессор, вот этот вот насос, да, домкрат. Все.
2: Ну смотри, ведь автомобиль, да, это же так же, как и квартира, в которой ты живешь. Если в ней нет какой-то индивидуальности, да, каких-то вещей, которые твой внутренний мир отражают, она, по сути, ну, не жилая. Это вот все равно, что ты, когда переезжаешь в квартиру, где уже все обставлено, там все вот эти вот базовые предметы есть, вот то, что ты перечислил только для квартиры, там микроволновка, чайник и диван, но она как будто бы не дом. Понимаешь? Вот до тех пор, пока ты в нее не насуешь всякого разного,
1: зачем?
2: Казалось бы, лишнего. Там картины на стену не повесишь или не поставишь какую-нибудь...
1: Я знал девочку, которая...
2: Вазу в виде енота.
1: Которая, садясь в машину, переобувалась в тапочки, такие, знаешь...
2: Пушистенькие?
1: Пушистые, да-да-да.
2: Я прям
1: тут,
2: представила.
1: Тут я понял. Я ее оправдал тем, что, ну, девчонка на каблуках не очень удобно рулить, там, я ее оправдывал в этом моменте. Но я, казалось, мне это всегда такое, вау, зачем вот это ты? Садишься, переобуваешься, поехали. Ну, кинь ты себе, да, там, тапок какой-нибудь, ну, под ногу, там, под правую, под одну, да, скинула туфельку, в черевичку в эту, обулась здесь же, и все. Нет, вот надо было оба тапочка, даже на короткие переезды где-то, она вот всегда та-та-танца.
2: Просто, видишь, в мире сейчас все слишком одинаково, все слишком унифицировано. Ты, если раньше, допустим, да, можно было тебя в потоке сразу определить, и кто-то видел, ого, Дим поехал, то сейчас даже, ну, дизайн автомобилей как-то стал очень мало отличаться друг от друга. И ты смотришь на все это, и вот если там есть какая-то наклейка характерная или какая-то деталь именно снаружи, да, то ты сразу в потоке определяешь, что это именно этот человек. Почему 20 лет назад было так популярно из Аракала делать себе какие-нибудь рисунки на кузове или аэрографией заниматься? Ну, чтобы сразу было видно, что это ты. Что ты такой, вот, знаешь, у тебя богатый внутренний мир, ты хочешь его всем показать. Внутри, мне кажется, что вот действительно ощущение дома, потому что многие к своему автомобилю относятся именно так, в Приморском крае особенно. Для нас машина – это более важный предмет,
1: другой
2: чем
1: вопрос.
2: Средство передвижения.
1: Если ты себе взял автомобиль на века, то да. Но мы живем в том регионе, где средство передвижения – это такая, знаешь, разменная монета. Ну, сейчас, может быть, это стало сложнее. Но там раньше это было год – следующая машина, год – следующая, там, полгода – следующая машина. Ну, кто мог себе быстро позволять вот эту вот смену машины, больше полугода не ездили. там, а ясно, что если ты взял там на 5-10 лет себе автомобиль такой серьезный, у тебя там не будет ближайшее, ты понимаешь, в ближайшее время не будет у тебя возможности какой-то, то ты там начинаешь уже, да, микроволновку туда, биотуалет ставить. Но вот эта китайская идея прям вообще какая-то, она очень странная. Все-таки автомобиль — это замкнутое пространство там на 5-6 кубических метров, да, где-то. И как-то так...
2: Нет, просто видишь, мы-то сильно умные. И я думаю, что русский человек давным-давно уже приспособился к вот этим разным деликатным моментам. Ну, вам, мальчикам, естественно, проще. Друзья, поговорим сегодня об украшениях для вашего автомобиля. Что у вас есть? Может быть, вы планируете что-нибудь приобрести? Это стикеры и наклейки, аудиосистема, портативный туалет, почему нет? Накладки на фары, аэрография, поменяйте чехлы, или все вас устраивает, и вы как Дима относитесь к автомобилю, что там просто он должен ездить, и все.
1: Все просто. Самое главное, чтобы все с двигателем и колесами было.
2: Ну, это грустно. Это то же самое, что к еде относиться исключительно как к топливу. Это же и удовольствие тоже должно какое-то приносить.
1: Я испытываю удовольствие, когда еду за рулем.
2: Понятно. Все, с тобой все ясно.
1: Я очень себя спокойно чувствую без чехла пушистого на руле, да, или без какого-нибудь чехла на сидушке. Прям вообще ничего не поменялось в стиле и манере вождения и скорости доставки человека и людей с точки на точку.
2: Ну, это просто какая-то деталь. И вот ты садишься в машину, да, и понимаешь, что «О, мое родное».
1: Максимум. Вот, все, все. У меня есть висюлька такая на зеркале.
2: А все-таки есть.
1: На зеркале висюлька заднего вида с очень хорошим таким лозунгом жизненным. Ну, да, мне ее подарили, я вот на цепочке такая висит. Очень красивая. И постоянно едешь и такой читаешь. О, думаешь, чувак, значит, все не так плохо еще в жизни. Если следовать этому лозунгу, то все будет отлично. Так что да, давайте делитесь. Сегодня будем общаться на все вот эти тематические прибамбасы, которые нам предлагают максимально. Знаю людей, которые скупают абсолютно все, все это пытаются впихнуть, наклеить, приклеить, преподнести. А если говорить про оракалы, то это вообще отдельная тема, так что есть о чем.

0: FM. Реклама. Сначала ты думаешь, обогнать или не обогнать. Здравый смысл говорит: подожди. Нетерпеливость кричит: обгоняй. Ты не выдерживаешь и жмешь на газ. Превышаешь скорость, выезжаешь навстречу и... успеваешь сказать только «мама».
1: Часто обгон приводит к трагедии. Будь предельно внимателен. Не пополняй печальную статистику. Помни про жизнь.
2: Развивать бизнес в Приморье возможно с господдержкой. Фонд развития Приморского края – это льготные займы для малого и среднего бизнеса и производств от 5% годовых. Подробности по номеру 8-423-280-98-70 и на сайте mfoprim.ru. Фонд развития Приморского края. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Свидетельство ЦБ 190-360-500-924-2.
3: Молочный шоколад и натуральный творог. Они дополняют друг друга, будто пара танцующих вальс. Так рождаются шедевры гастрономического искусства. Так рождаются творожные сырки в шоколаде. Серышевский. Создаем творожные шедевры.
4: Автономная канализация «Топаз» – это революционные технологии очистки сточных вод от компании «Топол Эко». «Топол Эко».
5: 2-540-900. 2-540-900.
6: Планы на выходной? Семейный шопинг, кино, обед в кафе, во вкусные точка или на фудкорте.
7: За один день мы не успеем.
6: В Черемушках успеем.
8: Торговый центр Черемушки – это шопинг в магазинах известных брендов. Детский мир, Кари, Глория Джинс, Санлайт. Идеальный выходной.
6: В любой день недели. Черемуховая, 15, торговый центр Черемушки.
9: Расскажи мне сказку про наш автомобиль.
10: Он от камеры ушел, от аварии ушел, от угона ушел, а коррозия его, ам, и...

0: дело?
1: Надо было делать антикор.
0: Специализированный антикоррозийный центр «Алион Антикор». Учитесь на чужих ошибках. Звоните 250-2040.
2: Ратимир открывает гриль-сезон. Нежнейший шашлык, сочные ребра, ароматные стейки и аппетитные колбаски. Все для идеального отдыха на природе. Сделайте ваш пикник незабываемым. Выбирайте продукты Ратимир и наслаждайтесь вкусом настоящего мяса. Приглашаем в наши фирменные магазины за вашим идеальным шашлыком.
3: Заводите моторы, друзья! День рождения города стартует с большого автосалона. 4 июля на центральной площади Владивостока крупнейшее автомобильное событие. В центре программы автоквест, мастер-классы, конкурсы и подарки. И, конечно, крутые фотолокации. До встречи на празднике 4 июля на центральной площади города. Организатор региональный автомобильный журнал «Автомир». Вход свободный. Категория 0+.
4: Впервые во Владивостоке мюзикл «Пой мне, Эсмеральда». Музыкальный шедевр Рикардо Качанте представят зрителям виртуозы приморской сцены. 24 мая в ДК профсоюзов. Режиссер Елена Гончаренко. Билеты на сайте vl.ru.
5: Возрастное ограничение 12+.
6: Ваша реклама на радио Владивосток FM.
7: 260-87-87.
6: Радио нашего города.
8: FM Stereo, Владивосток.
9: Владивосток FM.
10: Твой город, твой край, твоя история.
11: История нашего края.
12: История нашего края.
0: Кема. Река в Тернейском районе Приморского края к северу от поселка Терней. Берет начало на восточном склоне хребта Сихотэ-Алинь и течет в южном и юго-восточном направлении. Впадает в бухту Штормовую у села Великая Кема. Длина реки 119 километров. Ширина ее перед впадением в море в устье 570 метров. Глубина до 3,2 метра. В летнее время часты паводки. Подъем воды в реке быстрый, до 5 метров. Река популярна среди туристов-водников. В среднем течении реки, где имеется несколько сложных порогов, проводятся соревнования по сплавам. В бассейне Кемы имеется несколько маленьких горных озер. Сатурн, Орлиное гнездо, Узловое.
11: История нашего края.
10: Твой город, твой край, твоя история.

0: погоде. Выпуск представляет торговая марка от Максима. Майонез от Максима Провансаль – прекрасное дополнение для ваших любимых блюд. Итак, сейчас во Владивостоке 11 градусов тепла. В течение дня ожидается до 13-15. Будет облачно. Вечером, возможно, небольшой дождь. Ветер юго-восточный от умеренного до сильного. Вечером сильный. В Приморье местами также ожидается небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный, умеренный, местами до сильного. Температура воздуха от 21 до 26 градусов в разных районах. На севере, на побережье – 12 до 17. В Находке сегодня плюс 13. В Уссурийске 22 градуса тепла. В Арсеньеве и Дальнегорске до 20 градусов. 21 градус тепла ожидается в Партизанске. В Красном Яре 15 со знаком плюс. А вот в Андреевке 17 градусов выше 0.
1: Реклама. Свежий, пикантный, родной и любимый. Вкус по-домашнему неповторимый. К мясу добавьте, заправьте салат. Каждый в обед будет искренне рад. Майонез от Максима Провансаль. Добавьте вкуса в вашу жизнь.
0: О валюте. 1 американский доллар сегодня стоит 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 35 копеек и 1 китайский юань 11 рублей и 2 копейки. Далее новости.
2: Главная тема этого выпуска: в центре Владивостока не будут продавать алкоголь. Сейчас расскажу, когда. Продажу алкоголя в центре Владивостока запретят на 4 дня. Горожан предупредили, что крепкие напитки не будут продавать в торговых точках, расположенных в радиусе 100 метров от мест проведения массовых мероприятий. Ограничения будут вводить за час до начала и снимать в течение часа по завершении мероприятия. В частности, сегодня запрет введут с 8 часов вечера в районе Центральной площади, завтра в районе ЖД вокзала, на Корабельной набережной и в Снеговой паде, 8 мая в районе ДКЖД. На самый масштабный запрет на продажу алкоголя будет действовать почти во всех магазинах в центре Владивостока 9 мая. Новые дорожные камеры установят на трассе новый Дефриз Седанка. В районе Зимы Южной, по данным ГИБДД, автоматический комплекс будет фиксировать не только превышение скорости, но и выезд на встречную полосу, проезд на запрещающий сигнал светофора и за стоп-линию, несоблюдение правил остановки и стоянки и движение по обочинам. Ранее стало известно о планах установить новые камеры на Партизанском проспекте, Корабельной набережной, в районе Фуникулера, на Второй речке и на улице Калинина. Россияне активнее готовятся к дачному сезону. По данным РИА Новости, продажи мангалов и грилей в мае выросли в полтора раза по сравнению с прошлым годом. Кроме того, в 10 раз выросли продажи бассейнов, больше стали интересоваться товарами для бани и садовой мебелью. Также увеличились продажи растений и семян. В мае спрос на них вырос более чем в 2 раза. Далее новости одной строкой. Движение в центре Владивостока перекрыли на полдня. Ограничения снимут только с 13 часов. Владивосток попал в список популярных городов для переезда. В ближайшие 2 года переехать в столицу Приморья планируют 12% участников опроса. На этом пока все новости. Будьте с нами.
1: Владивосток FM.
2: Информация о дорожном движении представляет компания «Пенетрон Владивосток». Снеговая, 17В, телефон 8-914-705-12-64. Заторы сейчас на Русской в оба направления, от Зари на Некрасовскую, а на Молодежной еще и авария. Также плотно на Снеговой, Военном шоссе, на Стрелочной, по Котельниково Аллилуево на Третью рабочую, на Нейбута и в районе Зеленого угла, от Акатовой через Золотой мост в центр. Ну а в центре, там, где не перекрыто, быстрее пешком, как сообщают наши слушатели, потому что заторы сейчас до мест перекрытия ведут и по Светланской, и по Пушкинской, и на Алиутской тоже, и на Авроровской. Сегодня утром неожиданно пробка образовалась, но до 13 часов вот примерно такой обстановкой и будет. Знаете больше, пишите по номеру 8-904-629-0209.
1: Реклама.
3: Сыро в квартире? Пенетрон. Мокро в подвале? Пенетрон. Течь дал бассейн? Пенетрон. Плесень, потеки? Пенетрон. Пенетрон. От воды спасет бетон.
4: Проникающая гидроизоляция Пенетрон. Ремонтные смеси для бетона и профессиональные строительные герметики решат любую проблему гидроизоляции в доме, в бассейне, квартире или гараже. Компания Пенетрон Владивосток. Снеговая, 17В. Телефон +7 914 705 12 64.

0: Все свои.
1: Все свои. На Владивосток FM.
2: Продолжаем спрашивать, чем вы украшаете свой автомобиль. Интересно, что россияне украшают свои машины, ну, практически в 100 случаях из 100. Очень мало людей, которые не делают ничего. Ты? Ну, хорошо. Окей, у тебя есть ароматизатор воздуха?
3: Нет.
2: Ладно, давай, в 99 дальше, случаях из 100. Интересно, вот, что все, эксперты молодец, говорят, что продажи таких товаров растут, когда у нас в целом все хорошо, и резко падают, когда у нас в целом все плохо. Потому что резкие снижения были зафиксированы в середине 2020 года, ковидная пандемия, и к середине 2022 года, когда все помнят, что началось. Вот на этом фоне нам как бы, ну, немножечко недоукрашалочек получается. Это статистика по продажам показывает вот такую закономерность. Тем не менее, почти у каждого сейчас есть наклейки на автомобиле, разные фигурки в салоне, которые устанавливаются на приборную панель, органайзеры и сумки для мелких вещей и освежители воздуха, которые в последнее время все чаще становятся в том числе и элементом дизайна. Вот об этом сегодня мы и говорим. Что у вас-то?
3: Ну ладно, ароматизатор – это хорошая штука. Ладно, там, обманул тебя. Есть у меня, лежит в подстаканнике. Хорошо. Но не элемент дизайна, как из этого пытаются сделать. Вообще, знаешь, вот давай, вот тоже коротенечко, быстренько. Ты прям все перечислила, что является в топе у автолюбителей России. Вот все правильно сказала. Да, это видеорегистраторы. Аксессуары, связанные с ароматизацией воздуха, да. Органайзеры для багажника. У меня тоже есть, хорошо. Но у меня вместо вот этого, знаешь, бокса, который с удобными там кармашками для инструментов, здесь омывайка, тут жидкость такая, здесь это. У меня просто стоит детский ящик для игрушек. Ну, он как-то там прижился, ну и стоит, и в нем все хорошо помещается. А потом, автомагнитолы – это тоже аксессуар, да, очень важный, популярный. Держатели для телефонов, навигаторы, камеры наблюдения за салоном, подстаканники, набор инструментов, аксессуары для домашних питомцев. И все это, знаешь, садишься, бываешь в такую машину и думаешь, господи, человек, тебе же крайне неудобно вообще. Ну, он весь как вот в этом шаттле сидит, в каком-то, у него там приборы, что-то там, телефон сюда воткнул, тут подстаканник дополнительный висит, здесь камера в салон направлена, там камера на улицу, на заднем окошке тоже камера, туда взад смотрит, и вот это все захламлено, и ты думаешь, а как, неужели это настолько удобно и комфортно?
2: Есть вопрос функциональности, есть вопрос исключительно визуальный. То есть, когда у тебя там какая-нибудь утка на качельке болтается под зеркалом заднего вида, ее функционал нулевой. То есть, она ничего тебе не дает. Просто кроме того, что она там висит и радует твой глаз.
3: Еще шторкой закрылся, вот и все.
2: Вот, в случае с держателями комплект для телефонов, особенно вот этими, которые... Он это может быть еще... Он автоматически объятия свои раскрывает тебе, а потом телефон фиксирует, тоже автоматически собирается, и он и же на еще и служит такой беспроводной зарядкой нередко.
3: Ну, это хороший. Ну, не,
2: а
3: может быть хорошо.
2: Тысяча рублей. Не спрашивай, откуда я это знаю.
3: Спасибо большое.
2: Не спрашивай, пожалуйста.
3: Ну, ты готовилась, ты рынок проверила.
2: Пытаемся разобраться, зачем вообще мы вешаем свой автомобиль или клеим то, что не несет никакой утилитарной функции. Ну, вот в случае с наклейками, да, ну вот что она тебе дает? Кроме того, что все видят, что ты поклонник адмирала со звездочкой. У нас много кто ездит.
3: Ну, а это нет, это фан-клубная история, это такая вещь.
2: Вот зачем нам вся вот эта требуха? Сегодня тоже посмотрим. Есть очень интересное мнение специалистов по этому поводу. И есть, кстати, очень интересные ваши сообщения. Вот пишут нам: «Хочу виляющий хвост». Это та самая китайская история, которая завирусилась весной этого года.
3: Да ладно, не знал.
2: Я рассказывала.
3: Прям реально хвостик, у машины...
2: Хвостик вешают, он на магнитиках крепится, и когда ты машина в движении, хвостик виляет. Ну, наши-то как бы не особо привыкли вилять хвостом перед кем-либо. Может быть, поэтому у нас пока это еще и не прижилось, и возможно, что и не прижилось.
3: Ребята, поддержите меня кто-нибудь. Кто вот вообще такой же, как и я, чтобы мне ничего
2: Минималист.
3: Не надо? Вообще, вот едет, хорошо. Главное, чтобы масло не капало ниоткуда, да, и заправлять вовремя. У меня, знаешь, какой главный, вот, не знаю, можно назвать аксессуаром или это просто моя паранойя. Я ненавижу, когда стрелка бака меньше половины. Но это не имеет отношения, да, к аксессуару. Вот единственное, о чем меня всегда парит в машине, чего вот мне хочется, чтобы никогда не было, чтобы всегда было бензина, либо
2: так
3: полный.
2: Так же, как есть люди, либо... которым обязательно надо, чтобы у них на счету была круглая сумма. Да. Они когда переводят тебе, они переводят там 2018 рублей.
3: Ну да, ну не настолько, конечно, перфекционист я в этом случае.
2: У тебя максимально здоровая нервная система, а тут, оказывается, тоже свои там тараканчики-то есть.
3: Я не люблю, когда на счету бывают деньги.
2: Да я не про деньги сейчас, я про оснащение своего автомобиля всякими разными украшалочками.
3: Нет, нет и еще раз нет.
2: Я думала, что сегодня твоя
3: не моя
2: тема будет.
3: Вообще моя тема, да. Но я против всего. Особенно, знаешь...
2: Протестное голосование у нас.
3: Бывает... О, раньше эти еще антенны ставили на крышу, на магните просто. И потом... И чем длиннее она была, тем было круче. Не застала такое стоять? Ну, нет. В общем, я не любитель таких вещей. И, пожалуйста, ну где в Приморье хоть один человек найдется такой, который скажет: я с тобой, друг, давай, поехали. Все, в машине должно быть просто комфортно, светло и хорошо пахнуть. А вот эти все вещи ни к чему они абсолютно.
2: Друзья, присоединяйтесь к нашему разговору. В анонимном опросе предложили вам варианты украшений, такие как стикеры и наклейки, аудиосистема, портативный туалет, накладки на фары, аэрография, чехлы. Вас все устраивает, и вы, как Дима, не добавляете никаких лишних аксессуаров, потому что считаете лишними все. Наш номер 8-904-629-0209. Слушай, у нас тут автоэксперт, по-моему, сейчас в чате образовался.
3: Давай, давай, мы хорошие, рассказывай.
2: Не, подожди, мне сейчас надо VPN сначала включить, чтобы эти сообщения прочитать. Нельзя, да? Все, никаких лишних аксессуаров. Мы скоро продолжим.

0: Все свои.
1: Все свои. На Владивосток FM.
2: Вот теперь разбираемся, зачем нам все это нужно, ну, а точнее, разобрались уже давно с этим психологи. И вот что они говорят, зачем мы вообще украшаем свой автомобиль, чем бы то ни было. Во-первых, это самовыражение и индивидуальность. Автомобиль – это продолжение личности владельца. Дима, не спорь. Привлечение внимания, декоративные детали делают автомобиль более заметным. Это может быть важно для безопасности и для того, чтобы выделиться среди других участников движения. Создание определенного стиля или образа. Множество стилей тюнинга, лоу-райдинг, кастом, клин-лук. Я думаю, что ты под это подходишь. Под последние, которые помогают сформировать определенный имидж. Например, стиль Вуди предполагает использование деревянных вставок в оформлении внешнем. Представляешь? Вот, на дровах. Улучшение комфорта и функциональности. Некоторые виды тюнинга и аксессуаров сочетают эстетику с практическими решениями. Ну, вот то, о чем я говорила. Да? Держатели для телефона, которые еще и беспроводная зарядка. Организация пространства. Для удобства могут использоваться органайзеры, коврики, чехлы на сиденье. Это помогает поддерживать порядок и комфорт. Создание уникального образа. Вот это, наверное, самое интересное. Некоторые владельцы стремятся превратить свою машину в произведение искусства. Здесь у нас сложные техники, аэрография, дизайнерские решения. Никогда не забуду, как по дорогам Владивостока ездил Свифт, и у него был такой объемный злобный клоун. Удовлетворение эстетических предпочтений. Для многих людей внешний вид машины играет очень важную роль. Они выбирают украшения, которые соответствуют вкусу и настроению. И не менее важна социальная составляющая. То есть, когда мы что-то приклеили, поставили или нарисовали, мы таким образом выражаем принадлежность к определенной социальной группе. Например, хоккейные болельщики. Ага. Видно сразу. Байкеры, кто на автомобиле ездит в холодный сезон, тоже видно. У них, как правило, наклейки, там, посмотри в зеркала, наклейки, которые байкерские клубы раздают, распространяют. И разные другие варианты. Наверное, самые популярные – это спортивные и ребенок в машине. Уж как только не изгаляются здесь, вот, чтобы предупредить о том, что у тебя ребенок в машине. Может быть, я не знаю, своего внутреннего ребенка это уже следует так выделить, чтобы все знали, к чему быть готовым. Что дальше думаешь?
3: Я? Все, ты заканчиваешь.
2: Ты знаешь, я, наверное, да, не буду сегодня сильно много душнить, да, дам людям возможность отдохнуть от психологических выкладок. Ну, тем более, что самое важное, в общем, мы уже и перечислили. Здесь мы говорим об индивидуальности, о привлечении внимания, функциональности и принадлежности к определенной социальной группе. Вот, ну, мне кажется, что вот это такое основное.
3: Ну, психологи правильно все выделяют, подчеркивают в данном случае. Но где-то это может быть очень недешево. Да, в некоторых случаях. Хотя аналоги вот этих всех модных там регистраторов, подставок, держателей сейчас просто превеликое множество. А у кого-то, например, может быть, просто нету в этом надобности и необходимости. Либо, вот знаешь, вот я себе придумал, тоже мы с коллегами разговаривали на эту историю, я себе придумал, что вот когда я куплю себе автомобиль мечты, вот так, я тогда с ним буду там в обнимку везде всегда и буду с ним делать все, что нужно, все, что хочется, напичкивать в него всякие ерундовины. И опять же, возвращаясь к той истории, что мы все-таки часто меняем автомобили относительно. Да? Мы имеем на это возможность, пускай немножечко не сейчас, но имели на это возможность. И мне в данном случае вот про автоаксессуары вспоминается такой рилс забавный, когда проколол колесо, а в багажнике вместо запаски сабвуфер. И парнишка зимой, он просто танцует возле проколотого колеса. Вот, понимаешь?
2: Зато не холодно.
3: Понимаешь? Вот этот сабвуфер, во-первых, я их ненавижу просто вот из-за того, что я не знаю, что там у человека со слухом. Да, когда он рядом с тобой стоит, а у тебя внутри дребезжит все от вот этого буфа. Я не знаю, что у них там внутри происходит, но я просто не понимаю, как это вообще можно.
2: Вот так есть такое история. Выражение,
3: но ты,
2: знаешь,
3: сделай комфортно.
2: Есть выражение «стыдно, когда видно», а здесь, мне кажется, обратный случай. Наоборот, надо, чтобы было видно, ну, и вот слышно где-нибудь, я не знаю, в Преображении, чтобы было слышно, какая у тебя крутая аудиосистема.
3: Не понимаю гаджетов, связанные там с выхлопными системами, да, когда там трубы наваривают наоборот, их дырявят, там, что с ними делают, непонятно.
2: А когда вот еще это такие длинные, загнутые вот так вот торчат, ну, это же босадзоку, это же японская культура. Кстати, в Японии они прям, мне кажется, вообще повернутые на автоаксессуарах и тюнинге. Ты вспомни, я не знаю, сейчас их, мне кажется, меньше стало на дорогах Владивостока, когда ребята на таких заниженных тачках вешали себе кольцо, держалку из автобуса, и она болталась, там асфальт цеплял. Угу. Я нашла, кстати, человека, который с тобой на одной волне.
3: Ой, ты мой хороший.
2: Это она, это Стефания. Здравствуйте, Дмитрий, всеми руками и ногами я за вас. В машине нет ничего, кроме чехла на руль и подушки на сиденье. Я не сильно высокая. На этом все. Но все-таки что-то есть.
3: Не, ну, у меня тоже есть. Вонючка лежит и висюлька вот одна.
2: Вот оправдали, на самом деле, сами себя. Ничего, что является украшением, нет у Настасьи Филипповны, как она говорит. Да, есть ароматизатор, но он под сиденьем. Регистратор штатный, встроил в машине по комплектации. Мусорка, но это тоже, считаю, не украшение, а необходимость. Ненавижу всякие фигурки, что-то, что болтается на зеркале, чехлы на сиденье и на руль.
3: Ты едешь, вот еще один мой человек. Я буду как Бузова. Мои люди, спасибо, вы со мной.
2: Я тебя переименую сейчас в телефоне. Дима как Бузова.
3: Дима как Бузова. Хорошо, хоть не Дима Бузова. Был у нее один Дмитрий. Не так хорошо сейчас у него все в жизни.
2: Настолько в материале, я смотрю, даже я не знала.
3: Он просто футболист, я из-за этого все знаю. Перебила меня своей Бузовой. Что я хотел сказать-то?
2: Ничего
3: не должно отвлекать тебя от движения.
2: Так оно в целом-то и не отвлекает. Я же не говорю про автомобили, которые выглядят как цыганский конь, который обвешан там со всех сторон, и внутри, и снаружи. Нет. Ну вот хотя бы что-то одно.
3: Нет, подожди, ты начала именно с этого. Ты начала с этого, что как конь вот этот обвешанный, да, что здесь должно быть так, и тут еще аракалы, и он должен быть еще весь пестрый, яркий,
2: говорю,
3: и это все индивидуально,
2: быть.
3: Это все мы подчеркиваем, что мы такие вот, а
2: я
3: потом еще
2: говорю,
3: когда подъехал,
2: бум-бум-бум-бум,
3: и вот это тра-та-та-та-та, и уехал в закат куда-то, вот это...
2: Ну, хочется спросить у человека, да, все в порядке.
3: А потом еще там всякие дымовые системы установлены, вот это на закат приехать посмотреть, вот это вот. В Рейндж-Роверах есть такая штука, если я правильно, да, помню.
2: Сейчас. Да что ж такое?
3: Сейчас Женька Штыгайл напишет.
2: Мне кажется, у тебя комьюнити целое. Андрей пишет, поддерживают.
3: Ай,
2: Дмитрия.
3: Мой хороший, еще один. Мы победим.
2: Ароматизатор, зарядка для телефона и коврик, чтобы не летал по салону.
3: Вот максимум. Максимум, да, это новые коврики
2: так
3: есть
2: никто
3: такие.
2: Никто не говорит, что надо сразу все.
3: Очень
2: мы предложили
3: классно.
2: Вам выбор, что вам нравится для того, чтобы свой автомобиль украшать. Ну вот согласись, да, коврик, который на входе в твою квартиру, функционально? Функционально. Ноги надо обо что-то вытирать. Но люди и здесь умудряются проявлять свою индивидуальность. У меня он до сих пор в корзине в одном популярном интернет-магазине лежит коврик с надписью «Уходите».
3: Я чуть позже расскажу про самые дорогие аксессуары в мире для автомобилей, какие есть, но уже забегу немножечко вперед. В рейндж-роверах есть специальные такие сидушки, когда багажник открываешь, такую заднюю дверь, то откидываешь, и там такие стоят. Прям специальные можно устанавливать стульчики для того, чтобы вот пледик, сидишь, смотришь, любуешься.
2: Согласись,
3: вот.
2: То, наверное, каждый третий
3: из тех,
2: кто сегодня с нами, смотрел «Тачку на прокачку» на MTV в свое время. Ну, круто же было. И мы тоже смотрели.
3: Сколько лет назад это было? Сколько лет назад это было?
2: Середина нулевых плюс-минус.
3: Ну вот. Тогда это, конечно, было
2: когда
3: все в диковинку.
2: Когда у нас еще было время смотреть телевизор.
3: Это тогда все было вообще, конечно, в диковинку. Вот это официально прокачан, да, вот эта вот штука. Конечно, тогда. А сейчас чего?
2: Заедь в любой
3: бокс, занимаясь там тюнингом автомобиля, тебе такое там навешают, мама, не горюй. Главное, сколько это
2: то
3: будет стоить.
2: То есть мы наконец-то выросли до того, что можем не только себе это позволить, а нам еще и ехать специально никуда за океан за этим не надо.
3: Максимум за океанскую.
2: Хорошо. Друзья, пишите нам наш номер 8-904-629-0209 об украшениях, которые есть в вашем автомобиле.
1: С Владивостока FM. Всегда.

0: Середина часа на радио нашего города.
1: 8:30 в Приморье.
0: Слушай.
2: Слушай радио нашего города.
0: Владивосток FM.
1: Еще раз доброе утро. О погоде. В Приморье сегодня местами ожидается небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный. Местами до сильного. Температура воздуха от 21 до 26 градусов выше 0. На севере побережья ожидается от 12 до 17. А в Преображении сегодня 12 со знаком плюс. В Кавалерово 24 градуса. А тепла в Дальнереченске 10, в Лучегорске 12, в Спасске Дальнем 16, в Лесозаводске 10 градусов со знаком плюс.
0: Владивосток FM.
1: О погоде во Владивостоке. В настоящее время температура воздуха 11 градусов со знаком плюс. Ожидается в течение дня до 13-15. Будет облачно. Вечером, возможно, небольшой дождь. Ветер юго-восточный от умеренного до сильного. Вечером сильный.
3: Информацию о дорожном движении представляет автосервис «Галант Моторс». Телефон 246-46-76. 246-46-76. Пятибальные пробки во Владивостоке сейчас. Это Снеговая Пать, Русская, участок от Зари до Гоголя. От Балеева на Рудневский мост на Третью Рабочую. На Снеговой и на Военном шоссе. Скопление на Нейбута и Стрелковой. На Спортивной, Вилковой и Борисенко. Самое интересное начинается по дороге в центр. И от Луговой, и от Первой речки, и от Фуникулера, и от Картинной галереи тоже. Потому что центр перекрыт, и все подъезды к центру в заторах, потому что людям элементарно не хватает места.
0: Реклама. Что важно в дороге? Уверенность и безопасность. Автосервис «Галант Моторс» – это уверенность в вашем авто. «Галант Моторс» – замена технических жидкостей в вариаторах, роботах, автоматических коробках передач, а также развал схождения на 3D-стенде. 15 лет опыта заботы о ваших авто. «Галант Моторс». Запишитесь на ремонт и техническое обслуживание уже сейчас. Владивосток, улица Невская, 37А. 246-46-76. Реклама.
4: Ротенир открывает гриль-сезон. Нежнейший шашлык, сочные ребра, ароматные стейки и аппетитные колбаски. Все для идеального отдыха на природе. Сделайте ваш пикник незабываемым. Выбирайте продукты Ротенир и наслаждайтесь вкусом настоящего мяса. Приглашаем в наши фирменные магазины за вашим идеальным шашлыком.
5: Мюзикл «Ромео и Джульетта». История, которую вы знаете наизусть, но никогда не видели такой. Великая музыка Жерара Презгурвика, оригинальный дизайн костюмов, глубокая драматургия. 27 мая в Приморской краевой филармонии. Режиссер Елена Гончаренко. Билеты на сайте vl.ru.
6: Возрастное ограничение 12+.
7: 23 мая. Дефрис. Дали 2026. Грандиозная архитектурная выставка. Главное событие сезона загородной жизни. В одном месте соберутся лидеры ландшафтной отрасли, идеи, эксперты, решения и семейный праздник. Регистрируйтесь на сайте dali2026.ru.
6: Аудитория 0+.
8: За выгодными покупками в Реми и Реми Сити. До 12 мая шашлык классический и кавказский ратимир 1 килограмм всего за 449,90. Предложение ограничено и действует по карте Реми Клуб.
9: Реми всегда выгодно.
0: Ваша реклама на радио Владивосток FM. 260-87-87. Ярко и креативно. Выгодно и эффективно. 260-87-87. Радио нашего города.
10: FM Stereo. Владивосток.

0: все свои.
1: Все свои. На Владивосток ФМ.
2: Продолжаем тему об украшениях в автомобиле. Что есть у вас? Не обязательно, чтобы было все из приготовленного нами списка. Но хотя есть, конечно, люди, у которых индивидуальность настолько яркая и разнообразная, что они ее стремятся подчеркнуть всеми доступными способами. А есть ведь еще и влияние социальных сетей. И благо, мы все-таки более стабильные. Да? Нас не так-то просто заставить поверить в то, что вот нам обязательно нужен какой-нибудь бесполезный предмет, который, может быть, и стоит недорого, да, но вот чтобы он был у всех на автомобиле. В Азии, например, влияние социальных сетей просто колоссальное. То есть какой-нибудь блогер показал, что у него там плюшевый дракон к крыше приклеенный. Вот они там каждый второй себе этого плюшевого дракона на крышу садят. Я думаю, кто в Хунчуне был, видели такое, что они прямо игрушки клеят на крышу там, или на бампер передний или задний. Там, я не знаю, как они держатся на скорости. Что предпочитаете вы? Пока что в топе у нас ароматизаторы и небольшие, не мешающие украшения. И функциональность, то есть люди, у которых нет ничего из вышеперечисленного. Анна написала: я не люблю ароматизаторы из-за резких запахов, вообще всю лабуду всего лишь из-за того, что оно пылится. У меня есть оплетка на руль, клеенка на спинку сиденья, чтобы ребенок не запачкал, и коврики на пол. Все. А ты обещал про самое дорогое.
3: Да, самое дорогое сейчас расскажу. Да, я просто тоже полез в комментарии. Ладно, к ним вернемся чуть позже. Значит, самые дорогие аксессуары и технологии, которые есть в автомобилях. Ну, это понятно, это прям вот, ну, заоблачное что-то. Потому что бренды Range Rover, Bugatti, Rolls-Royce. Там ребята, конечно, стараются на максимум. Значит, бутылочка игристого.
2: Покрытая, это аксессуар?
3: Да, в Бугатти. Покрытая карбоном. В общем, зачем, для чего, непонятно, но очень дорого. В районе там 25 тысяч рублей идет в комплекте. Зачем, не понимаю. Стульчик от Rolls-Royce. Стоит порядка 650 тысяч рублей. Это такая, знаешь, одноногий стул такой, сидушечка на одной ноге. И нужна для того, чтобы ты приехал куда-нибудь полюбоваться на закат, не хочешь стоять, ты вот так облокотился на этот стульчик. Или, как пишут коллеги-журналисты, когда ты приехал на какой-то концерт хардкора на Rolls-Royce, и смотришь откуда-то задних рядов, облокотившись на стульчик.
2: А он такой винтовой такой стульчик
3: раскручивается? Не-не-не, просто прямая ножка, он складывается так, хлоп, а потом, когда раскладывается, такая, появляется сидушечка.
2: Ты приехал куда-то, да, из багажника достаешь его, раскручиваешь, а он похож на стульчик, на котором пианисты сидят. Вот, и сразу понятно, что ты от рояля недалеко отошел.
3: Похоже, да, похоже. Ювелирный фонарь от Bentley. Очень дорогая штуковина, заряжается от прикуривателя. Зачем только, не знаю. Выполнен из металла, украшен ребристым узором и литерой B, ну, Bentley, на стекле. Ну, просто как маленькая заглушка для прикуривателя, но очень пафосно и очень дорого. Уже сказал, да, внешние кресла для Range Rover, когда на заднюю дверцу они откидываются, и ты можешь сидеть, любоваться закатом. Хронометр от Millionaire. Очень дорогой аксессуар. Часы влиты сразу в приборную доску, получается. Да, очень все дорого. Сделано красиво, богато. Цена примерно 12-14 миллионов рублей. За такие деньги можно авто купить. Очень, очень дорогое. Еще один дорогой аксессуар. Это от Bentley и Rolls-Royce. Это для пикника наборы. Все очень сильно богато, дорогие приборы, дорогие напитки, все это вот за 2 миллиона можно приобрести, а в Bentley, а в Rolls-Royce за 4 миллиона.
2: Видишь, насколько нам это чуждо, что мы даже выговариваем это не сразу.
3: Просто вот вещи, которые абсолютно не нужны. Я хочу продолжить, но дорого. Это пафос, это стиль, это та индивидуальность, которая подчеркивается.
2: Ну, это как iPhone за 500 тысяч рублей, там, да, инкрустированный всем подряд.
3: Да, да. Вот, а тут я хочу тут же продолжить сразу же эту тему. Зачем ты это делаешь? Вот вам бесполезные и вредные гаджеты на то, что не стоит тратить деньги вообще. Просто изобилие вот в 25-26 году для автомобиля все, что хочешь, можно найти. И рынок 26 года уже переполнен устройствами, чья польза просто нулевая. В антирейтинг попадают прежде всего ионизаторы воздуха. Видел хоть раз такое?
2: Нет.
3: Стоит пыхтелочка такая маленькая. Нет, это увлажнитель. А есть ионизатор, который на крыше висит и прогоняет через себя воздух, вообще не понимая, как он работает и что он делает, и есть ли от этого какая-то польза. Но, как говорят эксперты, что производительность такого ионизатора ничтожна для объема салона, а выделяемый в процессе дешевой ионизации озон в закрытом пространстве вообще может быть токсичен. В категории бесполезности можно также отнести и большинство автомобильных увлажнителей воздуха. Вот это о чем я говорю, что он стоит, пыхтит, толку от тебя вообще никакого. Но есть конденсат, который неизбежно появляется на стеклах. Не только ухудшает видимость, но и способствует развитию плесени в скрытых полостях обивки и под обшивкой потолка. И также эксперты советуют с осторожностью относиться к умным светодиодным лентам для салона с управлением от ритма музыки. То есть заиграла музыка, она у тебя там стала подбрякивать, что-то подсвечивать и вообще вот...
2: Да, микростробоскопы.
3: Да, вот эксперты опять же говорят, что такое вмешательство может очень сильно повлиять на... вообще всю штатную электропроводку в автомобиле, поэтому тут надо быть немножечко аккуратнее. Ну и к тому же избыточная динамическая подсветка в ночное время катастрофически снижает контрастное зрение водителя, превращая лобовое стекло в зеркало, в котором отражается абсолютно все.
2: Ну вот, кстати, про безопасность внешних украшений для автомобиля тоже чуть позже расскажу. Сейчас, заходя на один из популярных маркетплейсов, можно просто написать «украшения для автомобиля в салон». Самые распространенные предложения — это комбо, ароматизатор и он же фигурка украшений. И здесь у нас вертолеты, которые на солнечных панелях, там у них пропеллеры крутятся, какие-то убитые рэпом корги, которые приклеиваются. И особенно мне понравилась фигурка акриловая, игрушка-указатель лево-право. То есть, если ты настолько сомневаешься в себе, можно вот эту штуку приклеить, она там к решетке, из которой кондиционер дует, крепится, но тогда уж точно не перепутаешь, где стороны света. Всевозможные светодиодные штуки, но все-таки как тут не вспомнить ту собаку, которая головой качает, которая до сих пор у многих в автомобиле есть. И я не знаю, по какой такой причине, но максимально популярным украшением из этих фигурок стали утки разнообразные. Утки в шлемах, утки в очках, утки с саксофонами, утки на качельках. Почему именно так? Вот я не знаю, чем нас так они привлекают, вот эти вот именно утки. Больше ничего вот так массово не вижу. И какие-то очень злобные предметы. Такие вот с выражением лица, как из фильма «Оно». Также пожелания, ну, это, видимо, такие вот не сильно полезные, но все-таки милые подарочки. Там висюлька с надписью «Лучший в мире муж». Ну, я не знаю, насколько...

0: к оленю нашему, да, который есть у нас на старом добром советском автомобиле. А Ройс пошел уже дальше, да, дух экстаза, эта статуэтка, она вот стоит такая с крыльями вперед, смотрящая. А вандал, когда хочет какой-нибудь подойти, она хлоп, спряталась.
1: Опа.
0: Да, тут же внезапно.
2: Ты как растение, которое только пытаешься к ним прикоснуться, они раз и сворачиваются, да, да. И листочки
0: вот это,
2: закрывают.
0: Вот это крутой девайс.
2: А, вот еще мне нравится. Украшения в автомобиль. Сейчас описание прочитаю. Миниатюрные фигурки, которые клеятся, причем их много. Они сделаны из пластика, сделанные в виде вот этих черненьких штучек из мультфильмов Миядзаки. Помнишь, там такие черные черняшки с глазками? Вот эту вот ерунду можно на приборные панели. Ну, вот так это выглядит. Ну, то есть просто ты сидишь, и они на тебя смотрят.
0: Зачем?
2: Вот. А никакого зачем здесь не существует. Ну, просто нравится. Я думаю, что это основная причина вообще, зачем люди все это покупают. Опять утки, утки, утки, панды. Ну, хоть какое-то разнообразие. Мягкие игрушки. Вспомни, был период, когда во Владивостоке было довольно много автомобилей, где под задним стеклом было навалено там всякого разного плюшевого, пушистого, миленького. Тоже зачем? Смысла никакого нет. Казалось бы, только пыль собирает. Но, тем не менее, вот таким образом ты показываешь, что вот это мое место. Точно так же, как твое рабочее место. Здесь, на Владивосток ФМ, у меня есть отдельный стол. Вот это мое рабочее место. Ты, я не знаю, если пройдешь, посмотришь, ты хоть что-нибудь там найдешь, что говорит о том, что это мое рабочее место. А у большинства ведь стоят там какие-то фотографии, какие-то фигурки. Ну да, они собирают пыль. Ну, понятно, что вот здесь вот этот человек. Ну, с машиной-то то же самое. Это единственный зачем,
0: не,
2: который здесь имеет смысл.
0: Подожди, вот ты как сравнила, а? Ты сидишь на работе, к тебе приходят люди. У меня вся стена завешена. Благодарности, грамоты, дипломы, медали, заработанные где-то когда-то, фотографии семьи, там расписание каких-то работ, чего-то там ненужного, необходимого, чтобы это не искать там постоянно где-то. Там контакты нужные мне для работы. У меня вся стена завешена. Ух!
2: А? Ну, сразу понятно, что здесь ты.
0: А зайди к коллеге в кабинет, у него компьютер и картина, все.
2: И кактус.
0: И все.
2: Или какой-нибудь восстановленный мох. Вот Евгения, видимо, мы с ней в одних и тех же местах и одни и те же машины фотографировали. Фигурка дракона без зубика тоже приклеенная к машине снаружи. Друзья, о правилах безопасности, об использовании украшений на кузове автомобиля чуть позже поговорим и расскажем вам. Здесь тоже есть интересные подробности, которых многие, кстати, не знают, ну, судя по новогодним украшениям на машинах. Мы продолжим эту тему в следующем часе. Вы нам пока пишите, чем вы украшаете свой автомобиль.
3: FM. Реклама. Открытый институт приглашает на обучение с помесячной оплатой, без отрыва от работы, с получением государственного диплома о высшем образовании. Поступление круглогодично, без ЕГЭ, с возможностью сокращения сроков обучения. Алеутская, 11, телефон 261-00-25, 261-00-25.
4: Развивать бизнес в Приморье возможно с господдержкой. Фонд развития Приморского края – это льготные займы для малого и среднего бизнеса и производств от 5% годовых. Подробности по номеру 8-423-280-98-70 и на сайте mfoprim.ru. Фонд развития Приморского края. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Свидетельство ЦБ 190-360-500-924-2.
5: Автономная канализация «Топаз» – это революционные технологии очистки сточных вод от компании «Топол-Эко». «Топол-Эко».
6: 2-540-900. 2-540-900.
0: Аллергия отнимает силы и мешает жить? Хватит это терпеть. Запишитесь на прием к аллергологу-иммунологу, чтобы просыпаться бодрым каждое утро. Клиника «Аквалор». Телефон 2-45-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ваша реклама на радио Владивосток ФМ. 260-87-87. Радио нашего города.
7: FM Stereo Владивосток.
4: Владивосток FM. Твой город, твой край, твоя история.
8: История нашего края.
9: История нашего края.
10: Уссурийский кабан – самый крупный подвид дикой свиньи Евразии. Его распространение на юге российского

0: Дальнего Востока повсеместно совпадает с областью произрастания кедрово-широколиственных и смешанных лесов, приурочено к наиболее богатым и разнообразным по пищевой ценности лесным угодьям. Окраска щетины на теле зверя очень темная. От угла рта до уха проходит хорошо заметная белая полоса. В Приморье основной ареал обитания – бассейн реки Уссури. На уссурийского кабана охотились в крае еще со времен неолита, о чем свидетельствуют археологические раскопки. В последнее время кабан – нередкий гость пригорода крупных населенных пунктов Приморья, в том числе и во Владивостоке.
1: История нашего края.
2: Твой город, твой край, твоя история.
3: Любимый край, любимое радио. Владивосток FM.
4: Любимый край, любимое радио. Владивосток FM.

0: Итак, о погоде. Во Владивостоке в настоящее время температура воздуха 11 градусов. Ожидаем до 13-15. Будет облачно. Вечером возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный от умеренного до сильного. Вечером сильный. В Приморье в течение дня, а также местами ожидается небольшой дождь. Ветер южный, юго-западно умеренный, местами до сильного. Температура воздуха от 21 до 26 градусов. А на севере и побережье ожидается от 12 до 17 градусов. Находки. 13 со знаком плюс, в Уссурийске 22, в Арсеньеве и Дальнегорске ожидается до 20 градусов, в Партизанске 21 градус тепла, в Красном Яре 15, в Андреевке 17 градусов. О валюте. 1 американский доллар сегодня стоит 75 рублей 34 копейки, евро 88.35 и 1 китайский юань сегодня стоит 11 рублей 2 копейки. Далее новости.
1: Главная тема этого выпуска: центр Владивостока стал самым загруженным районом. Этим утром партнер новостей ООО СЗ «Аврора ДМС Групп» жилой комплекс «Небовиль». Центр Владивостока стоит в заторах. По данным мониторинга, движение существенно затруднено на подъездах к перекрытым участкам Светланская, Оливудская, а также на всех без исключения улицах, которые горожанам пришлось использовать, чтобы объехать перекрытие. К примеру, существенно замедлился трафик на Пушкинской и Авроровской, которые в обычные дни почти свободны в утренний час пик. При этом к 9 утра репетиция парада все еще не началась. Напомню, что по плану ограничения должны снять после 13 часов. Также предусмотрена резервная дата 7 мая, но будут ли завтра перекрывать центр Владивостока, пока неизвестно. Квитанция за коммунальные услуги станет более подробной. С мая плату за содержание и ремонт общего имущества разобьют на отдельные позиции, чтобы собственник имел четкое понимание того, за что именно платит. Вместо абстрактного содержания жилья пропишут уборка, ремонт, лифт и так далее. Комары на дачах россиян появятся уже в ближайшие недели. Как сообщает телеканал 360, пик активности ожидается с наступлением устойчивого тепла. Эксперты отмечают, что в нашем регионе эти насекомые не переносят опасных заболеваний и представляют скорее бытовой дискомфорт. При этом спреи не всегда эффективны, особенно в жару, и самый простой способ защиты – навести порядок на участке. Стоит убрать стоячую воду и регулярно косить траву. Именно такие условия чаще всего привлекают насекомых. Далее новости одной строкой. Новые дорожные камеры установят на трассе новый Дефриз с седанком в районе Зимы Южной. Россияне активно готовятся к дачному сезону. Повышенный спрос отмечен на бассейны, мангалы, семена и садовую мебель. На этом пока все новости. Выпуск представляет жилой комплекс «Небовиль».
2: Реклама. Есть место, где каждый рассвет приносит радость, где уют и безопасность становятся вашими верными спутниками, где смех детей наполняет каждое пространство. ЖК «Небовиль» – это не только комфортное жилье, но и разумный выбор для вашей семьи и ваших инвестиций. Отличное расположение, развитая инфраструктура района и продуманные планировки – все, что нужно для жизни. Подробности о старте продаж вы можете узнать по телефону 254-23-24. Застройщик ООО «СЗ «Аврора ДМС Групп». Проектная декларация опубликована на сайте наш.дом.рф.
3: Владивосток FM.
4: Владивосток ток FM.
1: Информация о дорожном движении представляет АКБ «Лантабанк АО». Телефон 207-07-23. Вытянутые заторы на Русской, в Снеговой паде от Второй речки до Некрасовской, от Баляева на Рудневский мост на Третью рабочую, на проспекте Красоты и в районе Нагорного парка. Все очень хотят попасть в центр, но быстро не получается. В пробках Пушкинская, частично Светланская, Авроровская и Комсомольская по направлению в центр, Тополиная аллея, район Гоголя. Есть также заторы по Фадеева на объездную трассу, скопление на Нейбута и по Золотому мосту в сторону центра. На этом все.
2: Реклама. Как защитить сегодня свои накопления при нестабильном рынке? Физическое золото и серебро – один из самых устойчивых активов последних лет. Их котировки растут даже тогда, когда рынок замедляется. Лантабанк предлагает слитки в золоте, серебре и инвестиционные монеты с гарантией подлинности. Защитите свои сбережения. Переведите часть накоплений в драгоценные металлы. Лантабанк – надежность, обеспеченная золотом.

0: Все свои. Все свои. На Владивосток FM.
1: Продолжаем говорить обо всяких разных хохрявчиках, которыми вы украшаете свои автомобили. Вообще говоря о традиции национальной украшать машину, сразу спойлер, Россия в топ-10.
2: Ну подожди,
1: но это, у нас еще не самые украшенные.
2: Это не национальное, это ментальное что-то.
1: Это такое, по количеству жителей, по количеству автомобилей, в которых все это есть. А в топ-10 у нас на первом месте страны Южной Азии группой. Это Пакистан, Индия, Непал, Бутан, Бангладеш и Шри-Ланка. А здесь самые расписные – это грузовики. Вот практически как хохлома. Называют все это джингл-трак. А слово джингл – звон колокольчик. Раскрашивают яркими красками. Узоры, каллиграфия, портреты, религиозные и политические сюжеты, сцены из фильмов. На бампере часто крепят цепи, которые звенят при езде. А украшение может быть самовыражением владельца, его убеждений религиозных и, в общем-то, скрашивает его время во время долгих поездок. В некоторых случаях такой декор привлекает больше заказов на перевозку, так как считается признаком заботы о работе и надежности. То есть максимально надо вот зататуировать свой грузовик для того, чтобы больше заказов тебе поступало. А есть разные самобытные стили украшения. Ну, вот, например, диско-стиль в южных районах Пакистана с мигающими лампочками и зеркалами. Второе место. Отдельно Япония. Здесь целые традиции, связанные с украшением автомобиля. Например, амамори. Специальный амулет, который вешают на зеркало заднего вида, считается, что защищает от аварий и неприятностей в дороге. Ну, то есть, как бы у нас икона, а у них амамори. Праздничные чехлы для сидений. Вот в особые какие-то поводы создает уютную атмосферу в салоне. Украшение веревками из соломы с бумажными пометками. Форма традиционного шиманава оберега. Символ очищения и нового начала. Пожароопасно. Неон подсветка, светящиеся панели, все это тоже в Японии распространено. Элементы тюнинга, которые считаются почти искусством. Также существует ассоциация, называется Утамора Кай, в которую входят водители, чьи грузовики необычно украшены внутри и снаружи. Я говорила, да, что Россия входит в топ-10, и наконец-то мы добрались до себя, любимых. И здесь не только повседневные украшения и аксессуары, которые несут определенную полезную функцию, но еще и традиция украшать автомобили на свадьбы и к Новому году. И вот новогодние – это гирлянды, мишура и даже небольшие елочки, которые снаружи крепятся, не только внутри. А, кстати, кое-что из этого запрещено законом, чуть позже расскажу. В США популярны светящиеся наклейки в виде Санта-Клауса, оленей и снежинок перед Рождеством, а в некоторых штатах даже парады рождественских мероприятий машин проводят. Италия. Здесь часто украшают машины маленькими фигурами, символизирующими удачу и благополучие. Миниатюрные копии Колизея или статуи Давида, например. А на юге Италии популярно украшать машину цитрусами, которые считаются символом изобилия. Вот так вот. Апельсинами обмотался, и все сразу понимают, что у тебя все хорошо. А ты говоришь там про какие-то за 14 миллионов что там было, стулья или наборы для пикника от Бентли. Забыла. Rolls-Royce, да, точно ты рассказывал там что-то вообще баснословное. Бразилия очень известна своими карнавальными традициями, и автомобили тоже этим тенденциям следуют. Их украшают разноцветными лентами, перьями и блесками. Представляешь, вот такой парад по Владивостоку на работу едет с перьями, с блесками, и это настолько массово. Мне кажется, представить это сложно. А некоторые устанавливают на крышу манекены. Зачем? Ну, видимо, так веселее им, и счастливее они себя чувствуют. Украшение автомобилей может быть частью культурных традиций, способом самовыражения, привлечения клиентов или частью праздничных обычаев в разных странах, но факт остается фактом, что без всего этого можно было бы обойтись. То есть у нас есть причины все это делать, и обрати внимание, в разных странах это тоже распространено, вот что-то для привлечения удачи. Я знаю, что в мусульманских странах там тоже какие-то вот вещи такие для привлечения удачи, как оберег и так далее.
2: Ну, как три иконки у нас, да?
1: Да, да, да. Ну, вот у кого-то как оберег капли для носа на кухне стоят, чтобы ребенок не заболел, потому что стоит их только убрать, и они сразу пригождаются. У кого-то вот в машине что-то такое стоит и тоже каким-то образом охраняет. Хотя на самом деле это внутри нас. Сосредоточенность, концентрация за рулем, все это внутри нас. Оно как бы должно нас оберегать, а не какие-то внешние предметы. Но до тех пор, пока мы в это верим, это работает.
2: Самое главное, не переусердствовать.
1: Обещала
2: во всех делах.
1: Правила безопасности.
2: Вот, вот то, что нужно.
1: Я обещала не душнить, но без этого не обойдется.
2: Я просто этой зимой видел, да, наверное, даже не один, это был автомобиль, который был обвешан гирляндами.
1: А нельзя,
2: и думаю, кстати, а насколько это... Насколько это безопасно?
1: Насколько денег штрафа ты имеешь в виду?
2: Насколько денег штрафа, не знаю, но насколько это безопасно для штатной электроники, насколько это безопасно там где-то зацепиться, что-то оторвется, болтаться и так далее.
1: Смотри,
2: и тому подобное.
1: Что говорят нам правила? Главное – это безопасность. Водители, пассажиров и других участников дорожного движения, они не должны создавать угрозу, не должны создавать помех видимости и слишком сильно отвлекать. То есть, ну вот как на корабли раньше крепили...
2: Сигнальные флажки.
1: Русалку полураздетую. Вот не должно быть такого на машине. Работа систем автомобиля тоже не должны декоративные элементы мешать ей в какой бы то ни было степени. И все, что мы хотим прилепить к своим дворникам, стеклоочистителям, штатным световым приборам, фарам, поворотникам, стоп-сигналов – no. Идентификация номерного знака. Если украшения затрудняют чтение номера, это может повлечь штраф до 5000 рублей и даже лишение на срок до 3 месяцев.
2: Ну, в современности видеофиксации наблюдений, да.
1: Да, наконец, мы дошли до твоих любимых гирлянд. Кто не знал, запрещено использовать красные огни спереди и белые сзади, кроме освещения заднего номерного знака. То есть, если машина выглядит как елка на колесах, то
2: вот
1: это может реально
2: такое.
1: Повлечь штраф за собой, особенно если там используются огни красные или синие. Потому что красные
2: спецсигнал.
1: Или синие могут использовать только автомобили спецслужб. Вот, собственно, минутка душноты закончилась.
2: Да, будьте аккуратны в данном случае, но мы и про внешнее, и про внутреннее говорим, то, что может быть в салонах, начиная от тапочек и заканчивая там последними какими-то модными гаджетами. Кстати, о них и хочется сказать. Тренды 2026 года.
1: Что, тренды есть тоже?
2: Да, что может пригодиться абсолютно любому автолюбителю в плане не просто украшения, да, а в плане полезности и технологичности. Ну, потому что ясно, что прогресс не стоит на месте. И главный тренд 2026 года – это видеорегистратор нового поколения, который оснащен специализированными нейропроцессорами. В отличие от своих предшественников, которые просто записывают видео на карту, здесь устройство выполняет роль полноценного второго пилота. Использование алгоритмов машинного зрения позволяет этим гаджетам в реальном времени анализировать дорожную ситуацию, распознавать дорожные знаки, разметку и поведение других участников движения. То есть берем там, последнего какого-нибудь совершенного китайца, да, там, без рекламы, там, Лисян 9 какой-нибудь. У него
1: совсем без рекламы, конечно.
2: Ну, не, дорогой автомобиль, очень там брендовый, популярный, сейчас в топе там у многих, но у него это уже встроено в мозгах. Да там, по-моему, любого китайца возьми, у него этот компьютер уже встроен, глаз этот есть, все видит, все показывает, все рассказывает, оценивает. Но если вдруг такого нету, то можно использовать вот такой вот видеорегистратор, который способен предупредить водителя о сокращении дистанции до впереди идущего автомобиля, непроизвольном сходе с полосы, начале движения в пробке, когда человек за рулем мог отвлечься. Более того, оснащены функции предиактивного анализа столкновений. Устройство вычисляет траектории движения пешеходов и велосипедистов, подает звуковой сигнал еще до того, как препятствие окажется непосредственно перед капотом. Интеграция с облачными сервисами позволяет автоматически сохранять критические моменты в неудаляемый сектор удаленного сервера, что делает невозможным подделку или уничтожение улик в случае спорных ДТП.
1: Ок.
2: Очень популярная штуковина.
1: Дальше. Можно кое-что скажу?
2: Давай, добавь.
1: Есть ощущение, что все вот эти вот вещи, так же, как автопилот и контроль удержания полосы и все остальное, очень расслабляют водителей и как будто бы снижают его навыки. Потому что человек должен уметь держать себя в тонусе и уметь контролировать дорожную обстановку. Я говорю это на тот случай, если, допустим, ну, что-то случилось, да, у тебя друг не может сесть за роли, говорит, Дим, пароли, а у него всего этого в машине нет. А ты забыл вообще, как
2: да
1: это
2: нет.
1: делается, потому что машина сама за тебя
2: да
1: едет.
2: Ты же не водитель. Там же как... давай, с чем сравнить? ты просыпаешься, идешь чистить зубы, вот у тебя есть алгоритм действий утренних твой, да, выработан годами, там, чтобы успеть везде все.
1: Я не
2: и
1: говорю все, про
2: здесь
1: нас.
2: То же самое.
1: Я говорю про следующее поколение водителей. Вот про молодых, которые привыкнут ко всем вот этим вещам, которые все делают за тебя и жуют тоже.
2: Прежде, чем он сядет за руль вот такого автомобиля, он должен сначала инструктору доказать, что он умеет ездить, а потом еще госавтоинспектору, который будет принимать экзамен.
1: Да, те, у кого категория С, все это должны показать на земле.
2: Вот, вот, вот. А дальше, еще один тренд 2026 года, ну, наверное, с прошлого, с позапрошлого года это тянется и продолжает тянуться, это портативные проекторы, которые устанавливаются на торпедо и рисуют навигационные подсказки прямо на асфальте перед глазами водителя. Ну, то есть это там, движение полос, да, это скорость, это там датчики топлива, вот это все он показывает, там стрелки поворотов, которые идеально накладываются на реальную дорожную полосу. Ну, в общем, красивая такая модная штука, которая решает фундаментальную проблему безопасности. Необходимо отводить взгляд от дороги на экран торпеды, там, да, на табло торпеды, чтобы увидеть все это. А здесь у тебя прямо перед глазами, и тебе ничего не надо там куда-то подглядывать, смотреть, сколько у тебя бензина осталось там отвлекаться. То есть ты всегда смотришь только вперед.
1: Это как очки у Робокопа, да?
2: Хорошая штука, да, хорошая штука, пригодится. А, третий тренд 2026 года – это блок аксессуаров для комфорта. Его возглавляют портативные кофеварки и системы умного питания. А, раньше все это тоже было, автомобильные кофеварки, но они были какие-то громоздкие, выдавали сомнительный по качеству продукт. Сейчас капсульные устройства размером с обычный термос способны приготовить идеальный эспрессо всего за 3-4 минуты, работая просто от прикуривателя.
1: Боже, как я ждала этого момента, когда машина сама тебе будет кофе варить.
2: И тоже, и такое тоже можно.
1: Все, пора за руль.
2: Параллельно с этим на рынке закрепились смарт-контейнеры для ланча с функцией управления через приложение. Водитель может заранее задать время, которому обед должен быть разогрет до определенной температуры.
1: Разогревать где? На двигателе?
2: А я вспоминаю... Нет, это портативный контейнер такой, у него все там, в нем все есть, и тоже работает от аккумулятора. А я вспоминаю одну историю, когда ребята жарили мясо в фольге на крышке двигателя. То есть там температура такая, в дальнюю дорогу поехали, наложили туда стейков, значит, сверху закрыли. Ну, в общем, слишком медиум прожарка была. Ой, очень сильно медиум. Не было той должной
1: много
2: температуры.
1: Много майонеза пришлось добавлять. Да.
2: Ну и... Все-таки о нем уже говорили, но опять же стоит сказать, потому что это тренд 26-го года. Умные очистители воздуха. Живем в городе. Загазованность, да, выхлопные газы, пыль, все это есть, присутствует, и портативные фильтры с определенными датчиками стали просто необходимостью. Эти устройства автоматически повышают интенсивность работы при обнаружении выхлопных газов от впереди идущего грузовика, и при накоплении углекислого газа в салоне обеспечивают водителю свежую голову и быструю реакцию. Ну, то есть, просто сам включился, прочистил все здесь, через себя пропустил, выдал тебе свежий воздух, и ты дальше ни в коем случае не пытаешься там как-то одурманиться или головокружение, чтобы появилось. А такое бывает, да. Ну, там есть простое решение, это шторку переключи в другую сторону, чтобы у тебя забор воздуха с улицы не шел, и от впереди идущего автомобиля ничего тебе не будет доставаться. Ну, ладно, есть такая штука, может пригодиться. И еще один вообще, вот все, самый последний умный прибор.
1: А нам точно все это надо?
2: Да, вот это точно тебе пригодится. Тем более, что если ты такой весьма экономный человек и не хочешь тратить лишние деньги, потому что наши автомобили становятся максимально компьютеризированными. Да, там все в них через мозги идет, вот это все там своими процессами жизнью какой-то живет. И сейчас очень полезная новинка 26-го года. Тоже, опять же, тянется оттуда, да, с прошлых годов. Но в этом году, опять же, прогресс сделал свое дело. Сканер с интеграцией искусственного интеллекта. Гаджет постоянно подключен к порту автомобиля и транслирует на смартфон владельца информацию о здоровье всех узлов и агрегатов авто. Благодаря алгоритмам анализа больших данных, такие устройства могут предсказать скорый выход из строя аккумулятора или катушку зажигания, основываясь на микроотклонениях в рабочих параметрах. Ну, в общем, системы мониторинга давления в шинах также прошли уже свою стадию эволюции, и внешние датчики навинчиваются на непеля, и там передается информация, там чуть больше стартового колпачка, стандартного колпачка, значит, такая накрутивалка, и при этом передают информацию по Bluetooth тебе в телефон, что там с колесами. Вот еще одна штука очень полезная, умный девайс. Вот, вот за такие вещи я голосую, да, они пригодятся, потому что они отвечают за безопасность твою в автомобиле, твоего автомобиля. Такие вещи, они классные, крутые.
1: А, ты знаешь, есть...
2: А коврик из большого ковра на торпедо, на приборке,
1: есть
2: это как
1: не случай, очень... когда даже все вот это умное с искусственным интеллектом не надо, потому что человек там, я не знаю, где-то назад сдает или вверх поднимается, у него слышно, что у него ремни свистят, так что это невозможно перепутать ни с каким другим звуком. А мне нужны все эти датчики, и так слышно, а, вот если а они бы, все равно ничего
2: а
1: не
2: если
1: делают.
2: Если бы у тебя был сканер, тебе бы этот сканер подсказал
1: надоел бы до такой степени, пока ты бы не поехал бы и не поменял бы.
2: Не, ну если ты на автомобиле уже десяток лет и заезжал там на техосмотр пару раз всего лишь, то, конечно, он будет тебе там сигнализировать.
1: Проблема может наблюдаться месяцами, но они по каким-то своим причинам, я не знаю, нет денег, нет времени, просто вот руки не доходят, все равно продолжают дальше вот так. Поэтому какой смысл им покупать все эти умные системы? Они так знают, что там есть проблемы.
2: Ну, в таком случае тогда у тебя и ржа по всему кузову идет, и снизу тоже проблемы там с основанием, да, автомобиля, и гремит все. Тогда не надо на таком автомобиле ездить. Его эксплуатация запрещена, если он может создавать опасность для других участников дорожного движения. Да, у меня была ситуация на дороге.
1: Я тебе скажу обязательно по этому поводу.
2: Мы прям чуть не подрались с водителем, который... Я поехал ему наперерез, да, ну, на повороте, то есть. Ну, в общем, ситуация была, мы пересекались в движении, и нам надо было остановиться для того, чтобы не было ДТП. Выскакивает, начинает размахивать руками, что-то там говорит, ты что, не видел, куда я еду? Говорю, ну, видел, конечно. Но я же показывал, что поворотник не был включен. Гражданин, о чем вы, мужчина? Ну, у меня лампочка не работает. Понимаешь? То есть он как мне показывал? Там руками, глазами, там ушами моргал. Я не знаю, что он делал. Как мне нужно было
1: зато
2: понять, что он собирает.
1: Зато на приборной панели была фигурка Колизея для оберега. И три иконы еще на всякий случай.
2: Но после того, как я гражданину объяснил, что он не прав в данной ситуации, что нельзя эксплуатировать автомобиль с нерабочими устройствами, да, различными там агрегатами. Невозможно. Нельзя.
1: А мы с тобой, кстати, до погоды договорились.
2: Ух ты.
1: Оперативная информация прямо сейчас в эфире, друзья. Скоро подведем итоги.
0: Середина часа на радио нашего города.
2: 9 часов 29 минут в Приморье.
0: Слушай.
1: 18 градусов тепла наконец-то
2: совсем
1: тебя ожидается.
2: Уже скоро, да. Итак, о погоде нынче в Приморском крае. Ожидается температура воздуха все-таки до 21-26 градусов выше 0. На севере побережья от 12 до 17 градусов. Местами небольшой дождь по Приморскому краю. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами до сильного. Сегодня в Преображении 12 градусов со знаком плюс. В Ковалерово до 24 потеплеет. В Дальнереченске и Лесозаводске ожидается до 10. В Лучегорске 12 градусов. А вот с Паскидальным будет 16 градусов тепла.
0: Владивосток. ФМ.
2: О погоде во Владивостоке. Сейчас температура воздуха 12 градусов со знаком плюс. Ожидаем днем до 13-15. Будет облачно. Вечером, возможно, небольшой дождь. И ветер юго-восточный от умеренного до сильного. Вечером сильный.
1: Информация о дорожном движении представляет Альянс Телеком. Телефон 205-400. В эти минуты все пробки в центр Владивостока ведут от Дальпресса, от картины галереи, от Авангарда и на Пушкинской, и на Светланской. Центр закрыт до часу дня. По Котельниково и Аллилуево все равно затор есть на третью рабочую. Также есть он в районе Нагорного парка и вверх по Шилкинской. По Фадеева на объездную трассу. На Патрокле при выезде на объездную трассу авария произошла. Скопление небольшое. Также перекресток Василковая, Анны Щетининой, улица Адмирала Горшкова и Русская.
0: Реклама. 3, 2, 1. Поехали!
3: Ваш дом готов к запуску. Пора выходить на новую орбиту. Тариф космический от Альянс Телеком до 500 мегабит в секунду. И ТВ без зависаний. Стабильная скорость даже вечером. Оставьте заявку на сайте inetvl.ru или по телефону 205-400. Альянс Телеком не просто работает, а летает.
0: Реклама. Ратимир открывает гриль-сезон. Нежнейший шашлык, сочные ребра, ароматные стейки и аппетитные колбаски. Все для идеального отдыха на природе. Сделайте ваш пикник незабываемым. Выбирайте продукты Ратимир и наслаждайтесь вкусом настоящего мяса. Приглашаем в наши фирменные магазины за вашим идеальным шашлыком.
1: Транспортировка маломобильных пациентов и инвалидов по городу и краю на специализированных автомобилях. Служба забот АМ-290-53-36. 290-53-36. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: За выгодными покупками в Реми и Реми Сити до 12 мая напиток любимый в ассортименте 950 миллилитров всего за 99,90. Предложение ограничено и действует по карте Реми Клуб.
5: Реми всегда выгодно.
0: Впервые во Владивостоке мюзикл «Пой мне, Эсмеральда». Музыкальный шедевр Рикардо Качанте представят зрителям виртуозы приморской сцены. 24 мая в ДК профсоюзов. Режиссер Елена Гончаренко. Билеты на сайте vl.ru.
6: Возрастное ограничение 12+.
7: Ваша реклама на радио Владивосток ФМ. 260-87-87.
8: Ярко и креативно. Выгодно и эффективно.
7: 260-87-87.
8: Радио нашего города.
9: FM Stereo Владивосток.

0: свои. Все свои. На Владивосток FM.
1: Гоу дальше! Ну что, в общем-то, пришли уже к финалу нашего большого диалога про машины, про автоаксессуары, и вот пишите, вы продолжаете писать, да. Флажочек очень важный такой есть у кого-то в машине. Моя машина, хоть служебная, но любимая, поэтому для него, а звать его Мишка, ХВЛ, тоже покупаем брички и подарочки, за казенные деньги ничего не дадут купить, а комплектация самой машины у меня самая простая, поэтому я сразу купил брызговики, ветровики, чехлы и коврики, различные девайсы для электроники и телефона, ну, подумаю вот про дефлектор капота и органайзер багажник, выравнивающий полную, конечно, автохимия для ухода за машиной, но это не аксессуары, все-таки. А Алексей Иванович нам пишет, да, здравствуйте, езжу, ничего не мешает, вся машина в камерах, все видно.
2: И флажки, кстати, приклеены на лобовом стекле.
1: Это вот, может, в мой адрес, что я просто не понимаю, когда вот все заставлено всякими штуками, приборами. Многое считаю лишним.
2: Виталий нам написал, 14 лет назад фанател по этому направлению, стикер-бомбинг, бочка глушителя бубнящая, чуть громче штатный. Короче, пытался выделиться внешне, исследовать, так сказать, моде. А сейчас вот так, как выглядит на втором фото снаружи, максимально сток вид, а внутри чуток нагромождение. Кстати, угадали, да, чей синий Свифт был? Свифт был, ну, известная машина. А в машине живет вот такой котяра, никогда ничего не было, кроме ароматизаторов. А тут увидела на одном из маркетплейсов и захотела. Не знаю зачем, но надо. Да, кот, конечно, такой своеобразный, с синими глазами, как египетская статуя. А Макс написал, здравствуйте, лично у меня вонючка и, конечно, мангал разборный в багажнике. Очень актуальный аксессуар, Макс. Всегда вот возникают вопросы. Ты дошел, да, до этого сообщения? Что у человека должно происходить в голове, если он на стекло машины приклеил какого-нибудь злого клоуна, черепа, пусть даже доброго клоуна? Зачем благодарить водителя, едущего позади, за дочку-сыночка? Или, может, он принимал участие в рождении ребенка? Это имеется в виду наклейки, видимо, спасибо за сына. Угу. Ладно, там клубные наклейки, рыбаки, болельщики, танкисты и так далее. Еще как-то можно понять.
1: Угу. Просто наконец-то погрузились фоточки от Алексея Ивановича. У него, значит, большой грузовик, да, автоперевозки, логистикой занимается. И вот все, вот что висит в грузовиках, вот эти висюли, флажочки. Ну, вот он почему и говорит, что все есть, ничего не мешает, вся машина в камерах, все видно. Но самое приятное, что в кадр попал приемник. Аудиосистема, и там 106.4. Спасибо,
2: согрели.
1: Дорогой, спасибо.
2: Спасибо.
1: Да.
2: Что ж, подытожим, что показал наш анонимный опрос. Какие украшения вы приготовили для своего автомобиля? 60%, это абсолютный лидер, ответили, меня все устраивает. За минимализм, ничего лишнего. 17%, второе место, выбрали крутую аудиосистему. Небольшой отрыв, 16%, третье место, чехлы. По 10% набрали варианты стикеры, наклейки и то, что вы писали в сообщениях. По 5% хотят себе портативный туалет и накладки на фары, а всего 1% выбрал аэрографию. Надо сказать, что в Приморье живут люди практичные. Они понимают, что с аэрографией какой-нибудь сложно потом машину продать. Угу. Ну, потому что она, ну, слишком индивидуальная. Угу. То же самое касается перекрасов, когда ты сохраняешь цвет по документам, но добавляешь там в него какие-нибудь ксералики, да, угу. Человек, который ее покупает, понимает, что потом перекрасить и попасть в этот цвет или оттенок, ну, unreal просто. И поэтому вот, с точки зрения практичности, да, мы чаще выбираем то, что легко прилепить и легко потом отлепить.
1: Угу.
2: Наверное.
1: Как тренировка накладная.
2: А в любом случае, очень радует, что здравый смысл все-таки превалирует. И в этих сообщениях, которые вы сегодня нам присылали, абсолютное лидерство у варианта ничего лишнего.
1: Вот. Это вот мы сошлись, наконец-то, все в одном едином порыве. Хочется все-таки откатиться к началу нашего эфира. Вот то, о чем ты рассказывала. Зачем мы это делаем, да, по мнению психологов и экспертов, почему мы все это делаем. индивидуальность, выделиться практично из некоторых вещей. Пускай все это, конечно же, будет. Но самое главное, ребят, не забываем, что автомобиль – это средство повышенной опасности. И управляя автомобилем, мы отвечаем не только за себя и пассажиров, но и за тех, кто нас окружает. Поэтому пусть, ну, как бы нравится тебе, что у тебя, ну, там, вот эти мухи с глазами, да, на приборке, или там собака.
2: Утка на качельке качается,
1: да, ковер висит перед лобовым стеклом. Там нравится, ну, пускай. Ну, главное, чтобы тебе было хорошо и комфортно. Но самое главное, чтобы было безопасно. Вот это вот, наверное, во главе угла всех, всего треугольника должно быть, что накручивай чего хочешь, но
2: прекрасный
1: только не навреди.
2: Тост. Что завершаем сегодняшнее утреннее шоу. Все свои друзья, переслушать полный подкаст, чуть больше часа он длится, можно в наших социальных сетях и на стримингах, там все ссылки и на Телеграм, и на ВК, и на разные сервисы, что вам удобно, то и используйте.
1: На все. Владивосток FM.

0: FM. Реклама. Открытый институт приглашает на обучение с помесячной оплатой, без отрыва от работы, с получением государственного диплома о высшем образовании. Поступление круглогодично, без ЕГЭ, с возможностью сокращения сроков обучения. Алеутская, 11, телефон 261-00-25, 261-00-25.
1: Золотая колесница. Из точки А твой груз стремится, и в точке Б вмиг очутиться поможет золотая колесница. Золотая колесница. По России и за границу. Добро пожаловать в мир логистической компании «Золотая колесница».
2: Компания «Золотая колесница». Надежная и быстрая доставка ваших грузов. Автожелезнодорожные и морские перевозки по России, из Китая и СНГ и в любую точку мира. «Золотая колесница». 239-26-39.
1: Планы на выходной. Семейный шопинг, кино, обед в кафе, во вкусные точка или на фудкорте.
3: За один день мы не успеем.
1: В Черемушках успеем.
4: Торговый центр Черемушки – это шопинг в магазинах известных брендов. Детский мир, Кари, Глория Джинс, Санлайт. Идеальный выходной.
1: В любой день недели. Черемуховая, 15, торговый центр Черемушки.
5: Заложен нос или болит ухо? Вернем комфорт за один визит. Клиника «Аквалор». Телефон 245-0202, проспект Острякова, 9А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: 23 мая. Дефриз. Дали 2026. Грандиозная архитектурная выставка. Главное событие сезона загородной жизни. В одном месте соберутся лидеры ландшафтной отрасли, идеи, эксперты, решения и семейный праздник. Регистрируйтесь на сайте dali2026.ru.
7: Аудитория 0+.
8: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
9: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Ваша реклама на радио «Владивосток ФМ». 260-87-87. Радио нашего города. FM Stereo,
10: Владивосток. Владивосток FM.
0: Твой город. Твой край. Твоя история.
11: История нашего края.
12: История нашего края.
13: Дальневосточный федеральный округ. Федеральный округ Российской Федерации, занимающий территорию Дальнего Востока России и Восточной Сибири. Образован указом президента Российской Федерации от 13 мая 2000 года. Площадь округа составляет почти 7 миллионов квадратных километров, что составляет более 40% площади всей страны, что

0: делает ДФО крупнейшей по размерам территорий. Долгое время столицей округа являлся Хабаровск, а с 13 декабря 2018 года главным городом стал краевой центр Приморья – Владивосток.
1: История нашего края.
2: Твой город, твой край, твоя история.

0: Итак, о погоде. Выпуск представляет торговая марка от Максима. Майонез от Максима Провансаль – прекрасное дополнение для ваших любимых блюд. Сейчас во Владивостоке 12 градусов тепла. Ожидаем в течение дня 13-15. Будет облачно. Вечером возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный от умеренного до сильного. Вечером сильно. Приморье местами ожидается сегодня небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный, умеренный. Местами до сильного. Температура воздуха от 21 до 26 градусов выше 0. А вот на севере и на побережье ожидается всего лишь от 12 до 17. В Находке 13 градусов, в Уссурийске 22 градуса, в Арсеньеве и Дальнегорске ожидается до 20, в Партизанске 21 выше 0, в Красном Яре 15, а вот в Андреевке всего лишь 17 градусов.
1: Реклама. Свежий, пикантный, родной и любимый. Вкус по-домашнему неповторимый. К мясу добавьте, заправьте салат. Каждый в обед будет искренне рад. Майонез от Максима Провансаль. Добавьте вкуса в вашу жизнь.
0: О валюте. 1 американский доллар сегодня стоит 75 рублей 34 копейки. Евро 88 рублей 35 копеек. 1 юань 11 рублей и 2 копейки. Далее новости.
2: Главная тема этого выпуска – репетиция парада началась во Владивостоке только сейчас. Далее подробности. Репетиция парада Победы началась во Владивостоке спустя 3 часа после перекрытия центра города. Напомню, что с 7 утра проехать нельзя по участкам Светланской, Алеутской, Океанского проспекта и примыкающим к ним улицам Убаревича, Адмирала Фокина, Первой Морской и другим. Серьезные заторы по пути в центр города сохраняются, ограничения снимут только после 13 часов. Напомню, что весь общественный транспорт через центр города ходит по измененным маршрутам до обеда. Также есть вероятность, что 7 мая пройдет еще одна репетиция Парада Победы, и центр снова перекроют. Но пока точно неизвестно, будут ли использовать резервную дату. Тем временем, еще одно важное ограничение все-таки будет. С вечера 8 мая и до конца дня 9 не будет работать платная парковка на Корабельной набережной. Владивосток попал в список популярных городов для переезда. Эксперты выяснили, что в ближайшие 2 года перебраться в столицу Приморья планируют 12% участников опроса. Также в списке городов, где россияне хотели бы жить, оказались Москва, Санкт-Петербург, Казань и Новосибирск. При этом наиболее популярными для переезда признаны города Краснодарского края, где мечтает жить почти каждый третий. Далее новости одной строкой. Квитанция за коммунальные услуги станет более подробной. С мая плату за содержание и ремонт общего имущества разобьют на отдельные позиции. Комары на дачах россиян появятся уже в ближайшие недели. Людям рекомендовали убрать стоячую воду на участке и регулярно косить траву, которая привлекает насекомых. На этом пока все новости. Будьте с нами.
1: Владивосток FM.
2: Информация о дорожном движении представляет компания «Пенетрон» Владивосток. Снеговая, 17В, телефон 8-914-705-12-64. Сейчас все главные пробки ведут в центр от картинной галереи, от «Авангарда», на Пушкинской, на Авроровской, на Комсомольской.